0: наверное, не помнишь меня. Ты забыл здесь свой телефон на прошлой неделе, прежде чем смылся, болван. Сообщение удалено. Следующее сообщение. Получено вчера, 3 часа 10 минут.
1: Мистер Эдман, я звоню вам по поводу вашего телефона.

Да, это Джойс? Да. Я хотел бы получить назад свой телефон. В нем есть кое-какая важная для меня информация. Тогда зачем вы звонили мне? Прекрасно. Да, скоро буду.

Во времена Иисуса жил человек по имени Матфей, который все время пытался скрыть пятна. Его семья и друзья вычеркнули его из своей жизни. Он был большим разочарованием для собственных родителей. У них были немного другие планы для своего сына. Мы знаем об этом, потому что у Матфея было и другое имя – Левий. Это имя означает, что его родители ожидали, что их сын будут служить Господу, как левиты времен Ветхого Завета. С рождения он был предназначен стать духовным лидером народа Израиля. Его отец, дед, прадед, скорее всего, были священниками, верно служившими Господу.

0: К 12 годам Матфей выучил наизусть 5 первых книг Библии.
1: В свою тетрадь, Гарри.
2: Да, миссис Ричардс.
0: Весьма вероятно, что Левий попытался стать учеником одного из множества раввинов. Но если он и отправил свое резюме, его, видимо, не взяли. Он не удовлетворял требованиям.
2: Эрик, мне нужно дай списать.
3: Подожди.

0: Я плачу за эту школу кучу денег. И вы после этого мне такое говорите? Ноги моей здесь больше не будет.
1: Никто ваших детей здесь не притесняет.
2: Не волнуйся, Эрик. Твой отец вытащит тебя из этой передряги. Я думаю, жертвой стану я.
0: Лучше я буду платить свои деньги в другом месте. Пошли, Эрик.
1: Билл!
3: Мне жаль, Гарри.
0: Иди сюда.
3: Что теперь будет, Джеймс?
2: Извини. Гарри нужно подыскать новую школу.
3: Он не соответствовал требованиям. Матфея выгнали из школы раввинов.

0: Он стал мытарем. Это не просто значит, что он пошел работать в налоговую инспекцию. Быть сборщиком податей во времена Матфея означало не просто собирать деньги у людей, но это означало отдавать их презираемым и всеми ненавидимым оккупантам — римлянам.
1: Эрик, иди сюда, давай!

0: Давай.
1: Почему он на это пошел? Нужно было заработать денег. Сборщики налогов часто набивали свои карманы деньгами собственного народа. Матфей был духовным и социальным изгоем. Его терпеть не могли.
2: Ты что сказал отцу? Куда идешь?
1: Ничего не сказал, просто ушел.
2: Ты смельчак.
1: Мне плевать, что он скажет.
2: Они там, на заднем сиденье.
1: Это что, твоего отца?
2: Чьи еще? Сперло родных родителей. Наверное, можешь сказать, что это низко.
1: Да. Но только не для меня.
2: Ого!
1: Мой отец лишил тебя учебы в хорошей христианской школе. Мне кажется, ты заслуживаешь компенсацию.
2: Я ж говорил, ты смельчак.
1: А мы с вами. У нас тоже есть с Матфеем много общего. Ведь мы тоже не удовлетворяем требованиям. Наше резюме не безупречно. Библия в послании Римлянам говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, мы недостаточно хороши. Мы говорим вещи, которые не хотим говорить, делаем то, что не хотим делать. Мы стараемся оттереть это пятно, но оно не исчезает. Он сидел в своей будке по сбору пошлин на оживленной улице. Уверен, был бы у него другой шанс. Он многое сейчас сделал бы иначе. Но было поздно. Это было уже навсегда.

0: Ты где был? Пойдем.
1: И здесь мы уже не уверены, что нам делать. Потому мы отрицаем пятно. Мы обвиняем других в том, что оно появилось. Или пытаемся оправдать себя за это пятно. Или же мы просто живем, чувствуя вину и страх. И надеюсь, что никто этого не заметит. Но Матфей дошел до точки, когда он уже даже не пытался скрыть свое пятно. Его друзьями стали проститутки, воры, пьяницы. Его ошибки стали очевидны для всех.
2: Нам пора завязывать с этим.
3: А, ты всегда это говоришь.
1: К этому моменту Матфей уже был достаточно наслышан об Иисусе и его учении. Он видел, что Иисус не был типичным раввином, знал, что тот совсем другой. И вот однажды Иисус проходил мимо будки Матфея и сказал ему два слова. Он сказал ему: «Следуй за мной». Думаю, те, кто расслышал эти слова, были просто шокированы. Я уверен, что другие ученики были оскорблены, ведь Матфей был мытарем. Он даже не был просто грешником, он грешил, чтобы жить. Он был сборщиком податей, и вот такому Иисус сказал: «Следуй за мной». Вопрос: сделал ли это Матфей? Он знал, что последовать за учителем означает круглосуточное посвящение. Матфей понимал, что это не просто означало узнать взгляды Иисуса, но что это означало жить так, как он жил. Матфей понимал, что для того, чтобы следовать за Иисусом, он должен назвать того Господом. Слово «Господь», употребляемое в Новом Завете, весьма интересно. Когда мы слышим его, думаем, что оно отражает божественную сущность Иисуса. Но на самом деле... На греческом слово «Господь» звучит как «кюриос». Что интересно в этом слове, оно относится к вертикали «раб-господин». Это слово связано с рабством. «Кюриос» был хозяином раба. Потому, когда Матфей называет Иисуса Господом, это не означает, что он признает его суверенитет или божественное происхождение. Это значит, что Иисус — его хозяин. И не бывает так, что кто-то говорит другому «кюриос» и при этом не называет себя «дулос». «Дулос» — это по-гречески значит «раб». Раб не имеет прав. Раб все отдает своему господину. Все, даже самого себя. Главной чертой раба является послушание. Потому Матфей знал, что назвать Иисуса Господом означало признать себя рабом.
4: Поворот.
1: Многие думают, что стать рабом Иисуса значит утратить свободу. Но на самом деле, когда мы признаем Его нашим Господином, мы обретаем ее.
5: Я могу идти? Что мы здесь делим? Она убьет меня.
6: За что? Ты всего лишь нарушитель общественного порядка, так что меня опять сделают козлом отпущения.
5: Завтра, наверное, не получится попасть в церковь.
1: Что? Мы с Анной?
6: Да, Анна. Она хочет изменить тебя. Но я знаю, что ты выше этого. Церковь не изменит тебя. Мы ходили туда еще детьми, но всегда делали то же.
5: Именно, Гарри, именно. Мы делали то же самое, когда были детьми, но нам, Гарри, уже по 42 года.
6: Что с тобой?
5: Не знаю. Что-то болит в груди.
4: Эрик Нельсон, ваша жена внесла залог. Вы свободны.
6: Ну, если она не убьет тебя и не сделает каким-то религиозным фанатиком, увидимся позже. Да ладно, Эрик, расслабься. Я люблю Иисуса, так же, как и того парня. Но то, что я не хожу в церковь, еще не значит, что...
5: Тот парень сидит в камере.
6: Да, Эрик. Ты тот парень. И не нужно быть со мной высокомерным.
5: С чего ты решил оскорбить мою жену? Тебе в голову не приходило, что некоторые люди могут верить искренне?
6: Да, Эрик. Такие люди, как твой отец?
5: Каждую неделю я встречаю людей, которые рабы чего-то. Но когда они становятся рабами Иисуса, они становятся свободны. Они рабы вещей или рабы удовольствий. Они рабы друзей или мнения людей. Но теперь они открыли для себя, что настоящая свобода появляется только, когда становишься рабом Иисуса Христа. Вместо стыда, узы, смерти, мы обретаем благодать и вечную жизнь. Вы никогда не познаете вкус свободы, пока полностью не сдадитесь и не станете рабом Иисуса Христа.

0: Она хочет развестись. Что случилось?
1: Я не знаю. Я проснулся, стал собираться на работу. Дети уже ушли, и я нашел вот это.
0: Все в порядке, Эрик, успокойся.
1: Не говори мне, успокойся. Это плохо.
0: Эрик, послушай меня, я... Эрик.
1: Не могу дышать.
0: Эрик.
1: Я...
0: Эрик, что
1: не
0: такое?
1: Не могу дышать. Господи, не сейчас.
0: Хорошо, хорошо. Держись.
1: Рабство греха ломает вас и убивает. Оно разбивает вашу жизнь на куски. Мой Господин любит вас. И если вы позволите Ему, Он возьмет кусочки вашей жизни и соединит их обратно в прекрасную мозаику. Мой Господин приглашает всех, кто устал и обремененный, прийти к Нему и найти покой для своих душ. Ведь ярмо Его не тяжело, и ноша Его легка. Когда вы становитесь рабом моего Господина, Он делает вас своим сыном. Он принимает вас как свою дочь. Он называет вас другом.
2: Мистер Нельсон, вы перенесли серьезный сердечный приступ. Нам, конечно, еще нужно сделать несколько анализов, но электрокардиограмма показывает, что причина этого приступа – гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание, которое...
1: Матфей нашел себя сидящим в будке сборщика налогов. Весь день напролет люди напоминали ему, какая он ошибка и разочарование.
3: Почему? Что я сделал?
1: И вот, когда возле его будки остановился раввин, Матфей, наверное, подумал, что этот учитель сейчас укажет на него пальцем, и всем, кто будет слушать, расскажет о его пятнах и о том, какая-то мерзость пред Богом быть мытарем. Но вместо этого Иисус сказал: «Следуй за мной».
2: Важно знать, что это может произойти снова. Я бы предложил операцию. Но вы должны изменить стиль жизни. Подробнее поговорим об этом после результата всех анализов. А сейчас отдыхайте.
0: Спасибо, доктор. Слушай, Эрик, это все ерунда. Это Анна довела тебя. Вот здесь нужно искать причину.
1: А что, если я помру, Гарри?
0: Не умрешь.
1: Однажды умру. Что я оставлю после себя? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
0: Например, что? Делать зарядку?
1: Нам пора завязывать с этим.
0: Ты всегда это говоришь.
1: И что делает Матфей? Ответ читаем в Библии. И он, оставив все, встал и последовал за ним.
3: Я хочу, чтобы ты ушел.

0: Когда Иисус сказал Матфею «следуй за мной», Он дал ясно понять, что Его приглашение — это не предложение стать частью духовной элиты, которая хорошо понимает жизнь. Его приглашение — для тех из нас, кто прячет свои пятна. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Каждый — это всеобъемлющее слово. Каждый может последовать за Иисусом. Каждый, даже тот, кто думает, «Я ушел слишком далеко, мое пятно слишком большое». Каждый, кто когда-либо лежал без сна и думал, «Что я наделал?» Каждый, кто когда-либо, взглянув в зеркало, говорил, «Кем я стал?» Каждый может последовать за Ним. Каждый, кто знает в глубине души, что ему нечего предложить Иисусу. То, что предлагает Иисус, меняет жизни. Тогда Он сказал Матфею, «Следуй за Мной». И что-то в нем изменилось тогда. Откуда мы знаем все о жизни Матфея? Откуда нам известно о его ошибках и промахах? Только потому, что он сам нам все рассказал. Он пригласил нас в свою гостиную и показал нам пятно на диване. Он рассказал нам историю любви и благодати. И сегодня, когда люди говорят о Матфее, они не думают о нем, как о сборщике податей, который продал душу римскому правительству. Но мы знаем Матфея как одного из 12 учеников Иисуса. Мы помним его как последователя Иисуса Христа.
1: Пожалуйста.
0: Но то, что Матфей оставил свое прошлое и последовал за Иисусом, вовсе не означает, что он стал совершенным. Даже когда мы принимаем решение пойти за Иисусом, нам все равно нужна Его благодать, чтобы совершить это путешествие. Но вот что интересно. Его благодать не приглашает нас следовать. Она учит нас следовать.
2: Первое сохраненное сообщение получено 27 июля 2007 года.
0: Гарри, это я, Эрик. Мы не говорили с того самого дня. Я много передумал в течение 3 лет. Ты был прав в том, что сказал в тюрьме. Церковь не может изменять людей. Анна не может изменить людей. Но Бог может. Я знаю, это тяжело понять, особенно если тебе это говорит записанный на автоответчик голос. Но, может быть, мы сможем встретиться и поговорить. Надеюсь, ты перезвонишь мне, когда сможешь. Еще я хочу попросить прощения у тебя, потому что я был для тебя не самым лучшим другом. Прости меня. И перезвони. Пока.

0: И мы находим себя на том же перепутье, что и Матфей. Вы виновны. Вы знаете, чего заслуживаете. Вы знаете, что вас ожидает. Но слова Иисуса полны благодати. Он говорит: «Следуй за мной». Вы думаете, наверное, это ошибка. Разве он не знает, кто я? Разве не знает, что я натворил? Как быть с моими пятнами?
1: Не хотел вас тревожить.
0: Нет проблем, Гарри.
1: Мне нужно просто с кем-то поговорить, или это неподходящее
0: время? Все нормально. Если хотите, можете присесть на диван.
1: Спасибо.
0: Иисус знает о ваших пятнах. Более того, Он умер на кресте, чтобы их больше не было. Сколько еще вы будете жить с этим сожалением? Сколько вы будете говорить, может, завтра? Когда Божья милость покроет вашу вину? Когда вы начнете новую жизнь и получите второй шанс? Когда вы ответите на простые и благодатные слова Иисуса: «Следуй за мной»?

0: Слава Господу.
1: He's great.
0: Он велик.
1: Amen.
0: Amen.
1: And he can do great things.
0: И он может делать великие вещи.
1: And you should expect great things from God today.
0: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
1: Because Jesus Christ is the same.
0: Потому что Иисус
1: yesterday,
0: он один сегодня,
1: today, and forever.
0: Вчера, сегодня и вовеки
1: Amen.
0: Тот же. Аминь.
1: He's the same today.
0: Он такой же сегодня.
1: And his Holy Spirit is here.
0: И вот Дух Святой здесь.
1: And you see, when the Spirit is present,
0: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
1: everything can happen.
0: Все может произойти.
1: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
0: повернись к своему соседу и скажи,
1: this is your day.
0: Это твой день.
1: Amen. This is your day.
0: Это твой день.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You are allowed to be seated.
0: Можно присаживаться.
1: I'm so very happy to be here today.
0: И я так рад быть сегодня здесь.
1: And I'm grateful for the invitation.
0: И я рад, что меня пригласили.
1: I so much enjoy singing in Russian.
0: Мне так нравится петь на русском.
1: Even if I don't understand many words.
0: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
1: Слава Богу, I know.
0: Я знаю, слава Богу.
1: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
0: Когда был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
1: Быстро, быстро.
0: Быстро, быстро, да? Быстро, быстро.
1: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
0: Но это действительно чудесно.
1: I always had a special place, a heart in my place in my heart for Russian-speaking people.
0: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
1: Whether it's in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
0: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, Белоруссии.
1: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
0: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
1: I've always found people so generous.
0: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
1: So loving and caring.
0: Такие добрые и заботливые.
1: Of course, you all know that you know there's also this conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
0: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, который происходил десятки столетий.
1: And we have kind of fought over territory.
0: И мы боролись за территорию.
1: And here in Narva also.
0: И также здесь в Нарве.
1: And we won, hallelujah.
0: И мы победили, аллилуйя.
1: But anyway, just kidding.
0: Но я просто шучу.
1: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
0: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению или к России.
1: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
0: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
1: So I'm so grateful to be here with you.
0: Поэтому я так благодарен быть здесь.
1: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
0: И я хочу почтить пастора Владимира.
1: He for me in my heart I know that he is a man of God.
0: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
1: And that he really loves the Lord.
0: И он очень любит Бога.
1: And to his best abilities he's serving Jesus.
0: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
1: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
0: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
1: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
0: И я несколько день назад я увидел действительно, что Господь вложил ДНК в него.
1: And I think this is the uniqueness of this church too.
0: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
1: That you keep the DNA of a revival.
0: Что у вас есть это ДНК возрождения?
1: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
0: И это пробуждение, это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
1: Don't become you know, ordinary.
0: Не становитесь обычными.
1: You don't need to be crazy in a human way, you know.
0: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
1: But let the Spirit of God move.
0: Но пусть, позвольте Духу Святому двигаться.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. That's a unique gift.
0: Это уникальный дар.
1: Because there are so many churches and gatherings.
0: Потому что столько церквей и собраний.
1: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
0: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
1: And that's a sad thing.
0: И это очень печально.
1: But you also have the possibility to do this for decades.
0: Но вы также можете это делать десятилетиями.
1: So a maturity has come.
0: И вот эта зрелость она пришла.
1: Amen. So you can recognize.
0: И теперь вы можете распознать.
1: When the Spirit is moving.
0: Когда Дух движется.
1: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
0: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
1: And I want to honor the young team here.
0: И я хочу также почтить молодую команду.
1: You're truly the future.
0: Вы действительно будущее.
1: Pastor Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
0: Да, пастор Эдик и Максим и Мария и все.
1: You're amazing.
0: Вы потрясающие.
1: I have a secret plan. Yeah, give them a.
0: Да, давайте похлопаем.
1: I have a secret plan here.
0: У меня есть такой секретный.
1: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
0: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
1: I'm just kidding.
0: Я просто шучу. Я не буду это делать.
1: I love them and I appreciate them.
0: Но я очень люблю их и ценю их.
1: You're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
0: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
1: So once again, thank you for inviting me.
0: Еще раз, спасибо, что вы пригласили меня.
1: Hopefully you will really have an encounter with Jesus today.
0: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
1: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
0: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
1: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
0: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут.
1: Because this will be, this is, it's not that I don't think that you know it.
0: Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
1: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
0: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
1: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian
0: year. Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
1: Now, Christmas is fun.
0: Рождество это очень весело.
1: And it's nice.
0: И приятно.
1: But it's not a major season for Christians.
0: Но это не основной сезон для христиан.
1: Amen. But Easter.
0: Но Пасха.
1: Is the main event.
0: Это основной праздник.
1: Because in Easter.
0: Потому что в Пасху.
1: Jesus is taking upon himself the sin and death.
0: Он забрал на себя грех и смерть.
1: And he conquers death.
0: И он победил смерть.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So by him dying,
0: и вот через него
1: he
0: умершего
1: takes your sin and my sin upon himself.
0: Он забрал твой и мой грех на себя.
1: He takes up on the curse.
0: Он забрал проклятие.
1: That made separation and disparation, divorce from God.
0: Которое создало разделение и как бы развод с Богом.
1: And he takes the punishment.
0: И он забирает наказание.
1: That is rightly judged upon those who have not given God honor.
0: Которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не дает почтения Богу.
1: So by his stripes we are healed.
0: Его ранами мы исцелены.
1: Amen. Is someone
0: Аминь.
1: Happy about that?
0: Да, кто-то рад
1: Amen.
0: Этому.
1: It's wonderful.
0: Это чудесно.
1: But Jesus.
0: Но Иисус.
1: Has not only saved us or taken our individual sins.
0: Он не только спас нас или забрал наши индивидуальные грехи.
1: Jesus has restored the whole cosmos, so to say.
0: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
1: He has restored both the physical and spiritual realms.
0: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
1: The Bible says.
0: И Библия говорит.
1: That in him everything was created.
0: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
1: The visible and invisible.
0: Видимое и невидимое.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And by his cross.
0: И через его крест.
1: He reconciled everything to himself.
0: Он восстановил все себе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So Jesus.
0: И вот Иисус.
1: Has not only began a work of restoring us individually.
0: Он не только начал работу восстановления нас лично,
1: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
0: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this is a very important thing.
0: Это очень важная вещь.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Didn't die.
0: Не умер.
1: So that your soul.
0: Чтобы твоя душа.
1: Might go to heaven.
0: Попала на небеса.
1: Jesus died.
0: Иисус умер,
1: so that creation might be renewed.
0: Чтобы творение было возобновлено.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You see, do you mean that my soul doesn't go to heaven when I die?
0: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
1: Of course it does.
0: Конечно, попадет.
1: But just that is just a temporary state.
0: Но это только временное состояние.
1: Amen.
0: Аминь.
1: That is not. That's just something that happens until the time.
0: Это происходит только до времени.
1: When God will restore all things.
0: Когда Бог восстановит все.
1: Amen. So Jesus.
0: Иисус.
1: Is mending the gap.
0: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
1: Healing the crack.
0: Он лечит эту трещину.
1: Putting together reality.
0: Он соединяет реальность.
1: Because you see, when sin came in,
0: потому что, видите ли, когда грех пришел,
1: the natural physical world and the spiritual world was separated.
0: Натуральный, физический, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
1: But when Jesus came,
0: но когда Иисус пришел,
1: he joined together the spiritual and the physical again.
0: Он соединил духовное и физическое снова.
1: So now we can have fellowship with God.
0: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
1: Who is spirit?
0: Кто есть дух?
1: Amen.
0: Аминь.
1: And we can commune with him.
0: И мы можем общаться, иметь общение с ним.
1: Like we heard a pastor speak about it.
0: Как мы слышали, пастор Владимир говорил.
1: Amen. That's what Jesus is doing.
0: Аминь. Вот что сделал Иисус.
1: But then on the third day.
0: Но на третий день.
1: Jesus is raised up from the dead.
0: И Иисус воскрес из мертвых.
1: And when he is raised up from the dead,
0: и вот когда он воскрес,
1: he has total victory.
0: Он получил полную победу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Through the resurrection of Jesus,
0: через воскресение Иисуса,
1: God confirms,
0: Господь подтвердил,
1: that Jesus Christ is Lord,
0: что Иисус Христос есть Господь,
1: that everything Jesus said and did and promised is true,
0: что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда.
1: Because we can all make a claim upon truth.
0: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
1: We can say, I believe like this.
0: Мы можем сказать, я верю вот
1: this
0: этому.
1: This is true for me.
0: Вот это есть правда для меня.
1: But no one.
0: Но никто.
1: Has come back from death.
0: Не вернулся из мертвых.
1: And continued to live forever.
0: И продолжил жить вечно.
1: But Jesus Christ.
0: Но только
1: Amen.
0: Иисус Христос. Аминь.
1: Hallelujah. Jesus was not the only one who died on the cross.
0: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
1: Jesus is not the only one that has suffered.
0: Он не единственный, кто страдал.
1: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
0: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
1: But according to the Bible,
0: но согласно Библии,
1: his suffering is unique.
0: Его страдания были уникальны.
1: Not because of the pain,
0: не из-за боли,
1: but because of the cause, the purpose.
0: Но из-за причины, цели этих
1: because
0: страданий.
1: Because he was without sin.
0: Потому что он был без греха.
1: But he became sin for our sake.
0: Но стал грехом за нас.
1: And the reason we can know that this is true.
0: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
1: is because God raised him up from the dead.
0: потому что Господь воскресил его из мертвых.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
0: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
1: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord.
0: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
1: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
0: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And He is now the Lord over death.
0: И теперь Он является. Он является господином над смертью и грехом.
1: So after this we know,
0: и после этого мы знаем,
1: that Jesus, he walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
0: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
1: And we remember,
0: и мы помним,
1: that when he was raised from the dead,
0: что когда он воскрес из мертвых,
1: one of his disciples,
0: один из его учеников,
1: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
0: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
1: So one of them was Mary Magdalene.
0: И одна из них была Мария Магдалина.
1: And she was going to the grave.
0: И она подошла к гробу.
1: But she couldn't find Jesus.
0: Но она не нашла там Иисуса.
1: And then she met a man.
0: И она встретила человека.
1: And, she thought it was the gardener.
0: И она подумала, что это был садовник.
1: So she asked the man,
0: и она спросила этого
1: садовника.
0: Этого человека она спросила, знаешь ли ты, куда ты положил, куда положил моего Господа?
1: And then Jesus said, Mary.
0: И Иисус тогда сказал, Мария.
1: And she recognized it was Jesus.
0: И она поняла, что это был Иисус.
1: So she fell at his feet.
0: И она пала к его ногам.
1: And she said, Rabuni.
0: И она сказала, Рабуни.
1: Teacher, of course.
0: То есть, что значит учитель?
1: And she held to his feet. Do you
0: и
1: remember?
0: Она схватилась за его ноги.
1: What did Jesus say? Do you remember?
0: А что Иисус сказал? Помните?
1: He said, "Do not cling to me."
0: Он сказал, не прикасайся ко мне.
1: I need to go to my Father.
0: Мне нужно уйти к Отцу.
1: Now this is very essential in the Scripture.
0: И это очень важно в этом Писании. I want you to see this very clearly right now. Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
1: We have not appreciated this the way we should do.
0: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху, насколько
1: this,
0: нужно.
1: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
0: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
1: Because you see, when the Messiah came,
0: потому что видите ли, когда Мессия пришел,
1: he would come and reign.
0: Он должен был прийти и царствовать.
1: Amen. He would come and be the king.
0: Он придет и будет царем.
1: So when Jesus says to Mary, you cannot cling, you cannot keep me.
0: И когда Иисус говорит, Мария, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, сделать так, чтобы я остался.
1: I need to go to the Father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: He's proclaiming that now I will be crowned king.
0: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
1: Amen.
0: Королем, царем.
1: He had taken the sin upon himself,
0: и он взял грех на себя.
1: Becoming the spotless lamb of God,
0: он стал незапятнанным агнцем Божьим.
1: He had become the Lord of life.
0: Он стал господином жизни.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Through the resurrection.
0: Через воскресение.
1: But now he would be crowned king.
0: Но сейчас его коронуют царем.
1: So this is now the ascension, of course.
0: И вот это очень важно.
1: Now remember this.
0: Помните.
1: In Psalms 24.
0: Псалом 23.
1: The psalmist asks a very, very prominent question.
0: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
1: Who can ascend to the throne of God?
0: Кто может зайти на трон Божий?
1: Amen. Who can stand in His counsel?
0: Кто может стоять на святом месте?
1: And then the answer is.
0: И вот какой ответ?
1: He who has clean heart and clean hands.
0: Тот, тот, у которого руки не повинны и сердце чистое.
1: But the problem is,
0: но проблема вот
1: there
0: в чем.
1: Is no one that has a pure heart and a clean, clean hands.
0: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
1: The psalmist has already proclaimed.
0: И псалмопевец Давид уже утвердил, нету праведного, ни одного, кто делает дела
1: Божьи.
0: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
1: But now the psalmist continues.
0: Но псалмопевец Давид продолжает.
1: Because he sees something.
0: Потому что он видит что-то.
1: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
0: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
1: Daniel had a very profound vision.
0: У Даниила было очень такое необычное, очень ценное видение.
1: He saw Ancient of Days sitting on a throne.
0: Он видел, что ветхие днями он сидел на троне.
1: And his hair was white.
0: И его волосы были белые.
1: And around him there were enormous beauty.
0: А вокруг него была потрясающая красота.
1: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
0: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
1: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
0: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
1: But all of a sudden,
0: но неожиданно,
1: he had a new vision.
0: А у него было новое видение.
1: And he saw something dramatic and totally surprising.
0: И он увидел что-то невероятно удивительное.
1: He saw a man,
0: он увидел человека.
1: A human being.
0: Человека,
1: the son of man,
0: сына человеческого,
1: with the clouds,
0: который пришел на облаках.
1: And he came in before the Ancient of Days.
0: И он пришел перед этим ветхим днями.
1: And to him,
0: и ему
1: was given glory,
0: была дана
1: dominion,
0: слава
1: and power,
0: и власть,
1: and
0: и
1: his
0: сила.
1: Kingdom will be forever,
0: и царство
1: and
0: его
1: ever.
0: Царство будет во веки веки.
1: So Daniel is seeing this vision.
0: И вот Даниил видит это видение.
1: He doesn't understand what is happening.
0: Он не понимает, что происходит.
1: But John,
0: но Иоанн,
1: when he is at the island of Patmos,
0: когда он на острове Патмос,
1: he comes in up in the spirit, he says.
0: Он как бы выходит в духе, поднимается
1: в духе. And when he's up in the spirit,
0: и когда он там находится
1: в духе, he comes into a heavenly vision.
0: Он видит это небесное видение.
1: This is Revelation chapter 4.
0: Это Откровение 4 глава.
1: And when he is in heaven,
0: и когда он на небе,
1: he sees the throne.
0: Он видит трон.
1: And the one sitting on the throne.
0: И тот, кто сидит на троне.
1: And there are colors around him, beautiful stones.
0: И вокруг него много драгоценных камней.
1: Everything is centered around the throne.
0: И все как бы окружено, то есть
1: sees,
0: трон является центром.
1: Behind the throne.
0: И за троном.
1: Above the throne.
0: Над троном.
1: Below the throne. In front of the throne.
0: Под троном, перед
1: Everything
0: троном.
1: Everything is about the throne.
0: Все о троне.
1: The Ancient of Days.
0: Это ветхие днями.
1: And people are worshiping.
0: И люди славят.
1: The worship goes on and on
0: Они
1: and on and on.
0: Поклонение продолжается
1: there
0: постоянно.
1: Are creatures there.
0: И творение
1: and
0: там.
1: They cry out,
0: и они взывают.
1: Holy, holy,
0: святый,
1: holy.
0: Свят,
1: It's the Lord Almighty.
0: Господь великий.
1: Who was and is and
0: который
1: is to come.
0: Был, есть и грядет.
1: Day and night.
0: День и ночь.
1: Without ceasing.
0: Без прекращения.
1: Down,
0: и старцы падают. И они бросают свои короны перед ним, перед ветхими днями. Но вот там есть книга. И книга
1: holds the key.
0: Там есть ключ.
1: The key to finishing history.
0: Ключ к окончанию истории.
1: To conclude everything. Everything in God's plan.
0: Чтобы завершить все в Божьем плане.
1: But there is a great plan, problem.
0: Но там есть великая проблема.
1: No one
0: Никто.
1: Is worthy of opening the book.
0: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
1: It is sealed.
0: Она закрыта, запечатана.
1: And it cannot be opened.
0: И не может быть открыта.
1: And he begins to cry.
0: И он начинает взывать.
1: And he cries and he cries.
0: И он плачет, и плачет, и плачет.
1: He sees all the misery.
0: И он видит.
1: All the sin.
0: Он видит всю проблему,
1: evil,
0: всю боль, весь грех, всю неправду.
1: And no one can finish it.
0: И никто не может закончить эту историю.
1: No one can bring reconciliation for it.
0: Никто не может завершить.
1: There is no one that is worthy.
0: Никто, кто достоин.
1: Like the psalmist said,
0: как Давид сказал,
1: who can ascend into heaven?
0: Кто может зайти
1: only
0: на небо?
1: He who has a pure heart,
0: только тот, у кого чистое
1: and pure
0: сердце
1: hands.
0: И чистые руки.
1: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
0: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
1: Do not cry.
0: Не плачь.
1: The lion of Judah.
0: Лев Иудин.
1: Has overcome.
0: Он превзошел.
1: And he opens his eyes.
0: И он открывает глаза.
1: And I saw a lamb.
0: И он увидел Агнца, который был наказуем.
1: And heaven erupts in praise.
0: И тогда небеса начинают
1: thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
0: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И говорят,
1: to receive glory and power and might forever and ever.
0: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
1: Because you have bought back people of all tribes and languages.
0: Потому что ты выкупил всех людей, все народы.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, John sees the fulfillment.
0: Иоанн видит восполнение.
1: Of what Daniel envisioned.
0: Того, что видел Даниил.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: A son of man.
0: Сын человеческий.
1: Would ascend.
0: Поднимется.
1: Up to the heavenly court.
0: В царство небесное.
1: And now imagine with the psalmists.
0: И представьте псалмопевца Давида.
1: Jesus says to Mary.
0: Иисус говорит Марии, не прикасайся ко мне. Мне нужно пойти к Отцу.
1: And there on the mountain of Olives,
0: и там, на Оливковой горе,
1: Jesus has been speaking to the disciples,
0: Иисус говорил своим ученикам.
1: And he says to them,
0: и Он говорит им,
1: I need to go to my father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: And they see him go away in the clouds.
0: И они видят, как он возносится на облаках.
1: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
0: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
1: And he goes up in the clouds.
0: И он возносится на облаках.
1: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
0: Конечно же, он не как ракета, да, возносится.
1: It's more a description.
0: Это больше как описание. Но теперь Иисус
1: enters into the presence of God.
0: Он входит в присутствие Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And you can imagine.
0: И можете представить.
1: Heaven is totally quiet.
0: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают, что-то сейчас произойдет.
1: Because now the Son of Man,
0: потому что Сын человеческий,
1: is coming with the clouds.
0: Он возносится
1: Amen.
0: На облака.
1: He's ascending up.
0: Он возносится.
1: Because he's the only one that is worthy.
0: Потому что он единственный, кто достоин.
1: And he knocks on the door.
0: И он стучит в дверь.
1: And the psalmist says.
0: И псалмопевец говорит.
1: You doors, open yourself.
0: Вы двери, откройтесь сами. Двери вечные, откройтесь сами.
1: Who is going to come in?
0: Кто войдет?
1: This is Psalms 24 again.
0: Это Псалом 23.
1: The King of Glory.
0: Царь славы.
1: The Lord. Is coming in. Amen.
0: Бог, Господь входит.
1: Jesus comes in.
0: Иисус входит.
1: And all of heaven is standing to salute him.
0: И все небо стоит, чтобы прославить его. Потому что Иисус идет.
1: To his coronation.
0: Чтобы его короновали.
1: He's coming into the heavenlies.
0: Он заходит на небеса.
1: And the author of Hebrews says.
0: И автор послания к евреям говорит, он вошел
1: to the heavenly temple
0: в храм небесный
1: with his own blood.
0: С его собственной кровью.
1: Amen. To make reconciliation for you and me.
0: Чтобы вернуть тебя и меня снова
1: so
0: к Богу.
1: Jesus enters in,
0: и Иисус входит.
1: And he is crowned king of the universe.
0: И его коронуют как царем вселенной.
1: And exactly like Daniel saw.
0: И так как видел Даниил.
1: He receives glory and power and dominion forever and ever.
0: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
1: That's what Jesus said to his disciples.
0: И вот что Иисус сказал ученикам.
1: All power.
0: Вся сила.
1: In heaven.
0: На небе.
1: And on earth.
0: И на земле.
1: Has been given to me.
0: Она была дана мне.
1: Amen. Because Jesus had been crowned king.
0: Потому что Иисуса короновали царем.
1: And now Jesus.
0: И теперь Иисус.
1: Has seated himself.
0: Он воссел.
1: On his father's throne.
0: На троне отца.
1: Amen. We say he's under at the right side of the Father.
0: Мы говорим, он по правую руку отца.
1: So listen now.
0: И слышите сейчас.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Is ruling.
0: Правит.
1: And reigning.
0: И царствует.
1: Right now.
0: Сейчас.
1: From his throne in heaven.
0: С его трона на небе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Jesus is crowned king.
0: Иисус это коронованный царь.
1: Has received the name above every other name.
0: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
1: And now he's sitting on the throne.
0: И сейчас он сидит на троне.
1: And the most quoted psalm in the Old Testament.
0: И наиболее цитируемый.
1: Is Psalms 110.
0: Псалом в Ветхом Завете, Псалом 109.
1: Where the psalmist clearly sees.
0: Где псалмопевец видит
1: this very thing,
0: эту вещь
1: and says, the Lord
0: и говорит,
1: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
0: сказал Господь Господу моему,
1: sit at my right hand,
0: сядь по правую руку от меня.
1: Yes, this is exactly what happened.
0: Да, это действительно то, что случилось.
1: Jesus came up to his father.
0: Иисус подошел к отцу.
1: And the father said to him.
0: И отец сказал ему.
1: You have overcome.
0: Ты превзошел.
1: You have defeated sin.
0: Ты победил грех.
1: And the devil.
0: И дьявол.
1: And death.
0: И дьявола и смерть.
1: Now you are going to be crowned.
0: А теперь тебя коронуют.
1: And you are going to sit on the throne forever.
0: И ты будешь сидеть на троне вечно.
1: Now something is happening.
0: И вот что-то происходит.
1: He says,
0: он говорит,
1: until I make your enemies as a footstool for your feet.
0: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
1: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
0: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
1: We are living in the rulership of Jesus Christ.
0: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
1: Jesus is crowned and enthroned.
0: Иисус коронован, и он сидит на троне.
1: And he's sitting on the throne.
0: И он сидит на троне.
1: Together with the Father.
0: Вместе с отцом.
1: And he will sit on his throne.
0: И он будет сидеть на троне.
1: In heaven.
0: На небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
1: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
0: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
1: And it says from verse 20, read carefully here.
0: Из 20 стиха читаем внимательно.
1: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
0: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
1: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
0: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
1: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
0: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
1: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
0: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
1: And listen carefully now.
0: И слушайте внимательно.
1: Then comes the end.
0: И потом наступит конец.
1: When he hands over the kingdom to God the Father.
0: Когда он уничтожит всякое начальство.
1: When he has abolished all rule and all authority and all power.
0: Всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу.
1: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
0: 25 стих. Христу предназначено царство до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к его ногам.
1: The last enemy that will be abolished is death.
0: Последний враг, который будет уничтожен, это смерть.
1: For he has put all things in subjection under its, his feet.
0: Ведь Бог все подчинил под ноги его.
1: But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjection to him.
0: Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил ему все.
1: When all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all.
0: Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил ему, чтобы Бог был все во всем.
1: I want you to notice this.
0: Я хочу, чтобы вы заметили
1: это. Because this is essential.
0: Потому что это критично.
1: If you want to live life the way that God has purposed you to live.
0: Если вы хотите жить жизнью, которую Бог предназначил для вас.
1: Jesus has taken sin and death upon himself.
0: Господь забрал грех и смерть на себя.
1: He has been proven to be Lord.
0: Он стал Господом.
1: Amen.
0: Amen.
1: He has been crowned and enthroned.
0: Его короновали, и он сел на троне.
1: And he's now sitting on the throne.
0: И сейчас он сидит на троне.
1: He now rules and reigns.
0: И сейчас он правит и царствует.

0: царствует и правит со своего трона на небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
1: And at the last enemy
0: и последний враг
1: will be death.
0: Это будет смерть.

0: царствует и правит со своего трона на небе.
1: Until every enemy is put under his feet.
0: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
1: And at the last enemy.
0: И последний враг.
1: Will be death.
0: Это будет смерть.
1: Many evil things happening.
0: Почему столько много зла происходит?
1: Well, because.
0: Но потому что
1: Jesus has won the victory,
0: он победил, у него есть победа.
1: But not every enemy is subjected to him yet.
0: Но еще не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
1: Amen. And then comes the big question.
0: И вот в чем большой вопрос.
1: How on earth?
0: Как это возможно?
1: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
0: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
1: And this is the key to the New Testament message.
0: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
1: Because if you go to Ephesians,
0: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
1: chapter 1,
0: глава 1,
1: and verse 20,
0: и стих 20,
1: it says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
0: Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
1: Amen. So this we have already seen.
0: То есть это мы уже увидели.
1: God raised Christ from the dead.
0: Господь воскресил Христа.
1: Christ went into heaven.
0: И Христос пришел на небо.
1: Christ was crowned and enthroned.
0: Его короновали, он сел на трон.
1: And now he sits at the right hand.
0: А теперь он сидит
1: по
0: правую руку от Отца.
1: But see what it says: far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come.
0: И 21 стих: выше всяких начальств, властей, сил и господств, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
1: Now listen very carefully.
0: И послушайте очень внимательно.
1: What verse 22 is saying?
0: Что говорит стих 22?
1: And he put thing all things in subjection under his feet.
0: Бог все покорил под ноги Христа.
1: And gave him as head over all things to the church.
0: И поставил его владыку всего главой церкви.
1: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
0: Которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем.
1: Do you see this?
0: Видите ли это?
1: Jesus
0: Иисус,
1: is sitting on the throne.
0: Он сидит на троне.
1: He is ruling and reigning.
0: Он правит и царствует.
1: All authority and power is put under him.
0: Вся власть и сила дана ему.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And he is now in heaven.
0: И сейчас он на небе.
1: He is the head.
0: Он глава.
1: And the head is in heaven.
0: И глава, она на небе.
1: With the Father. Amen.
0: С Отцом.
1: But
0: no.
1: Jesus has a body.
0: Но у Иисуса есть Amen. Тело.
1: The body is his church.
0: А тело это его церковь.
1: And his church.
0: И его церковь.
1: Is now exercising his authority.
0: Сейчас использует его власть.
1: By the church.
0: Через церковь.
1: God will put every enemy under the feet of Jesus.
0: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
1: Can one someone say hallelujah?
0: Кто-то может сказать аллилуйя?
1: Amen. Jesus.
0: Иисус.
1: Has all authority.
0: У него есть вся власть.
1: And he is the head.
0: И он глава.
1: Of his church.
0: Его церкви.
1: That is his body.
0: Которая является его телом.
1: And his body.
0: И у его тела.
1: Will preach the gospel of Christ.
0: Его тело будет проповедовать Евангелие
1: and
0: Христа.
1: And this is now we come to the next. Phase,
0: и сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
1: Namely to Pentecost.
0: То есть день Пятидесятницы.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Because in Pentecost.
0: Потому что в день Пятидесятницы.
1: This authority.
0: Это власть.
1: This power.
0: Это сила.
1: This dominion.
0: Это доминирование.
1: This right to rule and reign in Christ.
0: Это право царствовать и править во имя Иисуса Христа.
1: Is given to the church.
0: Дана церкви.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So therefore Jesus says.
0: И вот что говорит Иисус.
1: You will be my witnesses.
0: Вы будете мне свидетелями.
1: Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
0: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
1: You We are the ambassadors of

0: Christ.
1: Он говорит, мы являемся послами Христа.
0: We represent the king.
1: Мы представляем
0: And
1: короля.
0: The king has sent us.
1: И царь, он послал нас,
0: to proclaim the good news.
1: Чтобы провозглашать благую весть.
0: He has sent us to proclaim.
1: И он послал нас, чтобы провозглашать.
0: That you should become his subject. You should become his subject.
1: Что ты должен стать его.
0: You should be citizens in his kingdom.
1: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
0: Because one day the king is coming back.
1: Потому что однажды и царь приходит, он вернется.
0: And everyone that is not a subject of him.
1: И кто не принадлежит ему.
0: Will be considered an enemy.
1: Он будет считаться врагом.
0: And he will be destroyed.
1: И он будет разрушен.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The church.
1: Церковь.
0: Is then filled. With the Spirit of God.
1: Когда она наполнена Духом Божьим.
0: I will give you power.
1: Он говорит, я дам тебе, вам силу.
0: It says in Acts chapter 10.
1: Помните Деяния 10 глава?
0: Peter said, you all remember what happened with Jesus from Nazareth.
1: Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
0: How he was anointed by Holy Spirit and power.
1: Как он был помазан Духом Святым и силой.
0: Exactly as Jesus says to the disciples.
1: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
0: Went around.
1: И он ходил.
0: Doing good.
1: Делал благие дела.
0: Amen. Releasing and healing everyone.
1: Освобождая и исцеляя каждого.
0: That was bound by the devil.
1: Кто был связан дьяволом.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. So you see, the church.
1: Видите ли, церковь.
0: Receives the Spirit of God.
1: Она получила Дух Божий.
0: Receives the power and authority from the King.
1: Получила силу и власть от царя.
0: We are not going around.
1: Мы не ходим
0: asking
1: просто.
0: For people's permission.
1: Спрашивая людей их разрешения.
0: We are not going to say to them.
1: Мы не скажем им.
0: Please, please.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Come and be a Christian.
1: Можно я буду.
0: Join our church.
1: А можешь быть христианином? Приди в нашу церковь.
0: God will be angry.
1: Потому что иначе Бог будет зол.
0: This is not our message.
1: Нет, это не то, что мы говорим.
0: God raised Jesus from the
1: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
0: He is now crowned king.
1: Сейчас он является коронованным царем.
0: And he is calling upon you.
1: И он зовет тебя.
0: To become part of that kingdom.
1: Чтобы ты стал частью этого царства.
0: To be filled. With his love and his passion and his goodness.
1: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
0: So it's through the church.
1: И это через церковь.
0: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
1: Что сейчас Иисус он применяет его власть.
0: As it says in Ephesians 2:6.
1: И как сказано в Ефесянам 2:6.
0: Says that not only Christ. Was resurrected.
1: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
0: But Paul says that he raised us up with him.
1: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
0: And seated us with Christ in the heavenly places.
1: И посадил нас, объединившихся во Христе, в Иисусе в небесах.
0: Amen. Spiritually.
1: Духовно.
0: You are raised in Christ.
1: Ты был воскрешен в Иисусе Христе.
0: One day you will be raised in Christ physically.
1: Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
0: And God will be all in all.
1: И Бог будет все,
0: and
1: всем во всем.
0: And evil will have no place anymore.
1: И у греха, у зла больше не будет права.
0: But now already God has raised you in Christ.
1: Но сейчас Господь воскресил тебя во Христе.
0: And you are seated with Him.
1: Духовно, и ты сидишь с Ним.
0: In heavenly places.
1: В небесах.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's your position.
1: Вот твоя
0: That's
1: позиция.
0: Where you are.
1: Вот ты, вот so, где ты находишься.
0: Paul,
1: и Павел,
0: about that,
1: думая об этом,
0: says to the Colossians,
1: говорит Колоссянам,
0: chapter 3,
1: в третьей главе,
0: Therefore, if you have been raised up with Christ,
1: итак, если вы были воскрешены со Христом,
0: keep seeking the things that are above.
1: То стремитесь к небесному.
0: Where Christ is seated at the right hand of God.
1: Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Since you are raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Now you have to have another perspective on life.
1: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
0: You cannot look at life the same way.
1: Нельзя смотреть на жизнь так же.
0: You are not a dead person.
1: Вы не мертвый человек.
0: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
1: Вы не принадлежите миру.
0: You are spiritually born again.
1: Духовно вырождены снова.
0: And you have to live your life from another perspective.
1: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
0: You remember that Jesus said to the Jews.
1: А помните, Иисус сказал евреям.
0: You are living from below.
1: Он сказал, вы живете как бы.
0: But I come from above.
1: Вы живете как бы низко,
0: Amen.
1: А я пришел сверху.
0: Jesus lived an ascended life.
1: Он жил как бы жизнь на небесах.
0: Amen. He lived from above.
1: Он жил из перспективы небес.
0: His perspective from his father.
1: У него перспектива была от отца.
0: That's why he always had the eyes of the father.
1: Поэтому у него всегда были глаза отца.
0: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
1: Поэтому он мог использовать власть небес.
0: Now through the death and resurrection of Christ.
1: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
0: Through us receiving the same spirit as Jesus.
1: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
0: Paul is saying to us.
1: Павел говорит нам.
0: Now if you have been raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Your focus cannot be from below.
1: Ваш фокус не может быть снизу.
0: You cannot think of life from below.
1: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
0: You have to have an ascended mindset.
1: Вам нужно смотреть на небесное.
0: Looking from the heavenly places where you are seated.
1: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You have to have that.
1: Вам нужно иметь это.
0: So he continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
1: И он продолжает во втором стихе, обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
0: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
1: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
0: If I go to the car shop, to the car repairman.
1: Если я пойду в автомастерскую,
0: I don't want him to pray in tongues for my car.
1: Я не хочу, чтобы он молился на языках за мою машину.
0: I want him to fix it.
1: Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь.
0: If I go to have dinner.
1: Если я пойду на ужин в ресторане,
0: I don't want them to pray for me.
1: Я не хочу, чтобы они молились за меня.
0: I want them to serve me food.
1: Я хочу, чтобы они мне просто
0: Amen.
1: Дали еду.
0: So it's not that we leave the ordinary context.
1: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
0: No, this is about our way of looking at life.
1: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
0: How do we view the difficulties, the situations in our life?
1: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей жизни?
0: What is our perspective?
1: Какая наша перспектива?
0: You see, we can look from above.
1: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу, и мы можем думать о мирских вещах. И мы постоянно думаем о поражении, проблемах, неправедностью и нечестностью. И как будто наш разум он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит.
0: But Paul says, since you have been raised with Christ,
1: а Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом,
0: since you are seated with him in the heavenly places,
1: и то, что вы сейчас сидите с ним на небесах,
0: should be from that perspective.
1: Вы должны смотреть на жизнь
0: Amen.
1: С той перспективы.
0: When Jesus looked at things,
1: и когда Иисус смотрел на вещи,
0: he saw what the Father did.
1: Он видел, что Отец
0: Amen.
1: Сделал.
0: His mindset was not focused on the devil.
1: Он не фокусировался на дьяволе.
0: He didn't go around and say, "Well, the devil, he's so bad."
1: Он не ходил и говорил, вот дьявол такой плохой.
0: Why is this happening?
1: Почему это происходит?
0: Why is it so hard?
1: Почему так трудно?
0: Why are people so sick?
1: Почему люди такие больные?
0: But Jesus didn't have that perspective,
1: Нет,
0: did he?
1: У Иисуса не было такой перспективы.
0: The Father is healing.
1: Он видел, что Отец исцелял.
0: The Father is doing good things.
1: Что Отец делает благие вещи.
0: The Father is changing.
1: Что Отец
0: Amen.
1: Меняет.
0: He saw from the heavenly perspective.
1: Он смотрел на жизнь с перспективы небес.
0: And he released the heavenly perspective.
1: И он высвобождал эту перспективу.
0: Whoever is captured by earthly things,
1: кто захвачен земными вещами,
0: will only release earthly things.
1: Будет высвобождать только земные вещи.
0: The one captured by heavenly things,
1: а кто захвачен небесными
0: will
1: вещами,
0: will release heavenly things.
1: Будет высвобождать небесные
0: Hallelujah.
1: Вещи.
0: Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
1: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
0: For You have died, and your life is hidden with Christ in God.
1: Третий стих: вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
0: No one can look at you.
1: Не может никто посмотреть на вас и сказать:
0: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
1: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
0: No, they don't see that.
1: Нет, они это не увидят.
0: It's hidden like a mystery in you.
1: Это спрятано как тайна внутри тебя.
0: But it is true.
1: Но это правда.
0: You are together with Jesus on the throne.
1: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
0: For the natural eyes.
1: Это спрятано от физических глаз.
0: But in the spirit, it is so clear.
1: Но в духовном мире это очень четко.
0: But one day, says Paul,
1: но однажды, говорит Павел,
0: when Christ, who is your life, is revealed.
1: Когда из...
0: Four.
1: Четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
0: when Jesus appears,
1: когда Иисус будет явлен миру, когда Он вернется.
0: Amen. Listen what Paul says.
1: Слушайте, что Павел
0: then
1: сказал.
0: You will be revealed together with him.
1: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с Ним в славе.
0: And you, everything that God put in you,
1: и все, что Господь вложил
0: everything
1: в тебя,
0: that he prepared for
1: все,
0: you,
1: что Он приготовил для тебя,
0: will come visible for all the world.
1: Это станет видимо для всего Amen. Мира. Аминь.
0: Hallelujah. Therefore, says Paul,
1: и поэтому, говорит Павел,
0: we have to kill everything,
1: умертвите в себе все,
0: that hinders this agenda in our lives.
1: Что еще принадлежит греховной природе.
0: It is not about living a boring life.
1: Это не значит, чтобы мы жили скучной жизнью.
0: It's about living a life where Christ is king.
1: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
0: And therefore, Paul begins to admonish the Colossians.
1: И тогда он говорит Колоссянам.
0: And he says in verse 15.
1: И говорит в 15 стихе.
0: Let the peace of Christ rule in your heart.
1: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
0: Did you hear that?
1: Слышали это?
0: You see, we have to understand this perspective.
1: Нам нужно понимать эту перспективу.
0: Now, God is king.
1: То есть вот Господь, Он царь.
0: Christ has been crowned and enthroned.
1: Христос, Он был коронован и Он сидит на троне. И Он правит оттуда.
0: In the heavenly places.
1: На небесах.
0: It cannot be captured by the human mind so far.
1: Человеческим разумом это не понять.
0: But those who receive him,
1: но те, кто принимают его,
0: will get the power and the might to become his children.
1: Они получат силу и власть стать его детьми.
0: And now they live in a hope.
1: И мы живем с верой, с надеждой.
0: John says that one day,
1: Иоанн говорит,
0: when they see him,
1: что однажды, когда они увидят
0: they
1: его,
0: will be made like him.
1: Они будут сделаны так же, как и он.
0: And because they have this hope,
1: потому что у них была эта надежда.
0: They purify their lives.
1: Они очистили свою жизнь.
0: They kill everything that can hinder that agenda of God.
1: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
0: And now they begin to receive power from above.
1: И тогда они начали принимать силу с небес.
0: Not worldly power.
1: Не земную силу.
0: Not political power.
1: Не политическую
0: Not
1: силу.
0: Not military power.
1: Не военную
0: Not
1: силу.
0: Not power of violence or
1: не,
0: hate.
1: Не силу ярости и злости. И насилие,
0: but the power of peace,
1: но силу
0: the
1: мира,
0: power of love,
1: силу любви,
0: the power of mercy,
1: силу милосердия,
0: is flowing down,
1: она течет
0: from the throne of Jesus,
1: от трона Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it begins to rule.
1: И она начнет править.
0: And all the hurts,
1: и все, что
0: болит,
1: и ранит.
0: All the sense of abandonment,
1: все чувства, что вас оставили.
0: Unrighteousness and disappointment,
1: вся неправедность и разочарование.
0: All the persecution and suffering,
1: все гонение и все беды.
0: Is overcome,
1: они превзойдены.
0: By the healing touch of the peace of Christ,
1: исцеляющим прикосновением мира
0: and
1: Христа.
0: It begins to rule,
1: и он начинает править.
0: And we become peacemakers,
1: и мы начинаем быть
0: Amen?
1: Миротворцами.
0: And blessed are those
1: и благословлены те,
0: peacemakers,
1: блаженны те, кто миротворцы,
0: they will inherit the earth.
1: Потому что они наследуют землю.
0: Hallelujah.
1: Аминь.
0: Amen. They will inherit the earth.
1: Они наследуют землю.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because God,
1: потому что Господь
0: has now through Christ Jesus,
1: через Иисуса Христа,
0: become the king of their hearts,
1: Он стал царем их сердца.
0: And he's influencing everything in their life.
1: И Он влияет все на их в их жизни.
0: And nothing can steal their victory.
1: И никто и ничто не может украсть их победу.
0: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
1: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
0: Chapter 8, sorry.
1: Послание к Римлянам 8 глава.
0: Who will bring what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?
1: И сказано...
0: Verse 31.
1: Стих 31.
0: 8:31.
1: Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
0: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
0: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
1: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
0: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
1: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, Он ходатайствует за нас.
0: Do you see this?
1: Видите это?
0: Paul says, "Who can be against us?"
1: Павел говорит, а кто может быть против нас?
0: Who can stand against the people of God?
1: Кто может стоять против народа Божьего?
0: Nothing. Because God has given us all things with Him.
1: Ничто, потому что Господь все дал в Нем.
0: Now Jesus is sitting on the throne.
1: Иисус сейчас сидит на троне.
0: And do you know what He's doing?
1: И вы знаете, что Он делает?
0: Jesus is not inactive.
1: Он не просто сидит там безактивно.
0: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
1: Он не просто сидит и пальцами крутит.
0: Jesus is interceding for you.
1: Он ходатайствует сейчас за тебя.
0: Jesus is standing in the war with you.
1: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
0: Jesus,
1: понимаешь ли, что Иисус,
0: you before the Father,
1: он,
0: Jesus is mentioning you before
1: он упоминает тебя перед Отцом.
0: Jesus is dispatching his angels.
1: Он высвобождает своих ангелов,
0: to support you,
1: чтобы
0: and to
1: поддержать
0: help you.
1: Тебя и помочь тебе.
0: Jesus is the chief commander.
1: Он является главой.
0: And he's sending his troops.
1: И Он посылает свои войска,
0: to support his people. Hallelujah.
1: Чтобы поддержать своих людей.
0: Jesus is not inactive.
1: Иисус не активен.
0: Jesus is fighting for you.
1: Он борется за тебя.
0: Jesus is saying,
1: Он говорит,
0: Angels,
1: ангелы,
0: go and support Vladimir.
1: Идите, поддержите Владимира. Дайте ему силы.
0: Encourage him.
1: Ободрите
0: the
1: его.
0: Lord is saying,
1: Господь
0: all
1: говорит,
0: your spirits come to Edgar.
1: Что все духи придите
0: he needs your protection.
1: К Эдику. Ему нужна защита.
0: Holy
1: Дух Святой, Дух Святой.
0: And strengthen him.
1: Наполни его, подкрепи его,
0: Amen.
1: Подними его.
0: Jesus is the chief commander.
1: Иисус является главой.
0: And he says, My spirit.
1: И он говорит, мой дух.
0: Go.
1: Иди.
0: Go.
1: Иди.
0: Strengthen my people.
1: Подкрепи мой народ.
0: Them.
1: Подкрепи.
0: Let's make the enemy suffer.
1: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
0: So Paul makes this conclusion.
1: И вот Павел приходит к такому заключению.
0: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered as sheep to be slaughtered.
1: И он говорит, написано, это 36 стих, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.
0: But then he says, but in all these things.
1: Он говорит потом, но во всем этом.
0: In all these things.
1: Во всем этом.
0: Not accept all these things.
1: Он говорит, не принимайте все эти
0: Not
1: вещи.
0: If we can avoid all these
1: не если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
0: But in
1: избегать.
0: All these things,
1: но во всех этих вещах
0: we overwhelmingly conquer. Hallelujah.
1: Мы одерживаем величайшую победу.
0: Through him who loved us.
1: Через того, кто полюбил нас.
0: You are more than a conqueror.
1: И ты более чем покоритель.
0: Amen. Oh, are you here?
1: Вы здесь?
0: Not by your power.
1: Это не твоей силой.
0: Not by your strength.
1: Не твоими войсками.
0: If you are having If you are not, let me say it like this. If your mind is not set on the heavenly thing.
1: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах. Если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа, ты будешь жить пораженной жизнью. Даже если ты принадлежишь Богу. Понимаете, что я говорю?
0: That's why Paul says,
1: и поэтому Павел говорит,
0: to have your mind set on the things above.
1: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
0: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
1: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
0: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
1: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
0: So that you can position yourself from his intercession for you.
1: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
0: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
1: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
0: It doesn't matter what you have to go through.
1: Неважно, через что вам придется пройти.
0: Everything he's trying to hinder you with.
1: Все, чем он пытается вас остановить,
0: will not have the power and authority to stop you.
1: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
0: Because you are more than a conqueror.
1: Потому что вы больше, чем победители.
0: In his love for you.
1: В его любви к вам.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: You get authority.
1: Вы получаете власть.
0: But not authority in the way that the world expresses it.
1: Но это не то, как мир смотрит на власть.
0: Not to manipulate people.
1: Не чтобы манипулировать людьми.
0: Not to threaten people.
1: Не угрожать людям.
0: Not to hurt people.
1: Не ранить людей.
0: Not to force people.
1: Не заставлять людей.
0: But to transfer the love of God.
1: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
0: Without the enemy being able to stop it.
1: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
1: И поэтому Павел продолжает говорить.
0: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
1: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина — ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God is so good.
1: Бог так благ.
0: He wants you to live a life in victory.
1: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
0: You see, you are not part of his body.
1: Видите ли вы, сейчас вы стали частью его тела.
0: You're not just a person,
1: вы не просто человек.
0: Going around trying to enjoy life.
1: Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
0: That's a life in sin.
1: Это жизнь во грехе.
0: That's a life that is self-occupied.
1: Это жизнь, которая думает только о себе.
0: You have now become a subject of a new kingdom.
1: Сейчас вы стали частью нового царства.
0: A kingdom that will never end.
1: Царство, которое никогда
0: a
1: не прекратится.
0: Kingdom that cannot be destroyed.
1: Царство, которое не может быть разрушено.
0: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
1: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
0: But his kingdom cannot be shaken.
1: Но его царство не может быть разрушено.
0: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
1: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
0: And now, through faith, he has raised you up.
1: И сейчас по вере он дает нам благодать.
0: To be seated with him.
1: Чтобы мы сидели с ним.
0: So that he might reign and rule through you and me.
1: Чтобы он правил и царствовал через тебя и меня.
0: When we proclaim the gospel,
1: когда мы провозглашаем Евангелие,
0: when we demonstrate the power of the Holy Spirit,
1: когда мы демонстрируем силу Духа Святого,
0: when we set free people,
1: когда мы освобождаем людей,
0: amen? When we set the captives free,
1: когда мы освобождаем заключенных,
0: when we boldly proclaim the rule and reign of Christ,
1: когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа,
0: every enemy must be put under the feet of Jesus.
1: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Different. Think about it.
1: Просто подумайте об этом.
0: This man,
1: вот человек,
0: he was a young man.
1: Молодой человек.
0: He died when he was only 33.
1: Он умер, когда ему было только 33 года.
0: I almost have lived twice as long as he.
1: Я прожил почти два раза больше, чем он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But he lived.
1: Но он жил.
0: He didn't write the book.
1: Он не написал книгу.
0: He didn't have a political position.
1: У него не было политических взглядов.
0: He was not general and he didn't have an army.
1: Он не был генералом, у него не было армии.
0: He was not, as far as we know, a wealthy man according to worldly measures.
1: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
0: When he died, he had one clothing.
1: Когда он умер, у него была единственная одежда.
0: But still, he changed destiny forever.
1: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He didn't hurt anyone.
1: Он никого не ранил. Он никому не угрожал.
0: He had no kingdom where he ruled.
1: У него не было на земле царства, где он правил.
0: Today,
1: сегодня,
0: this very day,
1: сегодня,
0: there are millions and millions and millions of people,
1: есть миллионы, миллионы, миллионы людей,
0: proclaiming the name of Jesus,
1: которые провозглашают имя Иисуса Христа,
0: lifting up his name,
1: поднимая, восхваляя его имя.
0: In Estonia,
1: в Эстонии,
0: in Russia,
1: в России,
0: in the Ukraine,
1: в Украине,
0: in the middle of the war,
1: посреди войны,
0: in Japan,
1: in
0: South Korea,
1: в Японии, в Северной
0: in
1: Корее,
0: Africa,
1: в Африке,
0: in South America,
1: в Южной Америке,
0: in United States of America,
1: в США,
0: in Scandinavia,
1: в Скандинавии,
0: all around the globe,
1: везде, во всем мире,
0: billions of people,
1: миллионы людей,
0: are proclaiming the name of Jesus,
1: провозглашают имя Иисуса Христа.
0: Amen. And it is not like in Islam.
1: Это не как в исламе.
0: Proclaimed by the sword.
1: Что это провозглашается мечом.
0: Sure, they have been those who call themselves Christians that have used weapons.
1: Да, были христиане, которые использовали оружие.
0: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
1: Но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
0: When John sees it,
1: когда Иоанн увидел это,
0: in his vision, I can't go through everything.
1: В его видении я не пройду по всему.
0: But he sees the victory of Christ.
1: Но он видит победу Иисуса Христа.
0: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
1: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
0: And he said, now.
1: И он говорит сейчас.
0: The enemy, the dragon.
1: Дракон.
0: Satan.
1: Сатана.
0: Has been dethroned.
1: Он его сбросили с трона.
0: And cast out of heaven.
1: Его выбросили с небес. Изгнали.
0: Our brother, the accuser of our brothers.
1: Тот, кто обвинитель наших братьев.
0: Then he said, but the people of God.
1: Но слушай, люди Божьи.
0: They overcome him.
1: Они превзошли его.
0: By the blood of the Lamb.
1: Кровью Агнца.
0: And the word of their testimony.
1: И словом своего свидетельства.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And they didn't love their lives.
1: И они не возлюбили своей жизни.
0: So that they drew back from death.
1: Даже до конца, до смерти.
0: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
1: Вот как мы превосходим.
0: This is how every enemy will be put under the feet of Jesus.
1: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Because the enemy knows.
1: Потому что враг знает,
0: if he can accuse you,
1: что если он может осудить
0: and he
1: тебя,
0: can say, well, you're not good enough.
1: Он может сказать, ну, ты недостаточно
0: you're
1: хорош.
0: Not sufficient.
1: Тебя недостаточно.
0: You made these mistakes.
1: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
0: You are not living in every way the way God expects you to live.
1: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
0: Amen. Then he has you.
1: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
0: But when you say,
1: но когда ты говоришь,
0: Jesus shed his blood for me.
1: Иисус пролил свою кровь за меня,
0: he won an eternal victory for me.
1: И Он победил и взял эту вечную победу для
0: in
1: меня,
0: him,
1: за меня.
0: I am made righteous.
1: И в Нем я есть праведность.
0: Amen. And I belong to God.
1: И я принадлежу Богу.
0: And you have this testimony.
1: И у тебя есть you свидетельство.
0: Say, I believe.
1: И ты говоришь, я верю,
0: that Jesus is king.
1: Что Иисус есть Царь.
0: I will be true to the gospel of Christ.
1: И я буду верен Евангелию Божьему.
0: And you say, if I would even have to give my life,
1: и ты скажешь, даже если мне придется отдать свою жизнь,
0: to the gospel of Christ,
1: чтобы быть верным до конца
0: and to be loyal
1: Евангелию
0: to
1: Иисуса
0: my king,
1: Христа и принадлежать моему Царю,
0: I will not hesitate to pay the price.
1: Я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену.
0: When this confession is in our hearts and in our mouth,
1: когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме.
0: Authority of Christ will overrule the enemy.
1: Вот тогда власть Христа, она превзойдет врага.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we will be overcomers.
1: И тогда мы будем победителями.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.

0: Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что я считаю одной из самых распространенных форм Божьего водительства, если не самой главной формой в жизни каждого верующего. Однако вполне возможно, что вы никогда не слышали об этом принципе, потому что обычно не замечаете этой формы водительства в вашей жизни. Я считаю, что самое лучшее водительство в жизни — это такое водительство, которое проходит незамеченным. Потому что чем сильнее вы ощущаете нужду в нем, тем ревностнее вы его ищете. Такая ревность может стать помехой в повседневной жизни или может быть сверхдуховной, а также странной и ветреной, если мы начнем превращать наши отношения с Богом в поиск божественного водительства во всем, что бы я ни делал. Есть два учения. Я не двигаюсь с места без водительства или я не жду водительства, пока не начну делать шаги. Я считаю, что второе учение встречается редко и является непопулярным среди харизматической церквей. Но я пытаюсь подхватить его в моем поколении и, конечно же, в той церкви, которую мы созидаем, потому что желаю, чтобы в вашей жизни было водительство. Но не хочу, чтобы вы на этом сосредотачивались. Я не хочу, чтобы вы жили такой христианской жизнью, где вы делаете три шага вперед, а потом останавливаетесь и стоите, пока не получите Божье водительство о том, куда вам дальше идти. Я хочу, чтобы вы поняли, что хотя вас научили этому как стандарту, я ставлю этот стандарт под вопрос, библейский ли он и стоит ли вам жить по нему. Если вы верите, что Божье водительство всегда должно выражаться через слово, пророчество, сон, видение, совет или каким-либо ясным образом через сверхъестественное проявление, вам, скорее всего, трудно будет принять это учение. Но я хочу, чтобы вы отложили это и послушали то, о чем я буду говорить, потому что я также верю, что Бог может направлять нас посредством сверхъестественного вмешательства, снова в пророчестве видений. Я в это тоже верю, но это не самое важное. Я верю, что это как праздник жизни и будет происходить в вашей жизни изредка. Обычные и главные методы водительства Божьего будут другими. Если вы с этим согласитесь, может быть, вы сможете расслабиться в жизни. Водительство не настолько страшное и напряженное дело, как нам говорят. Нет нужды в том, чтобы искусно делать этот вопрос более напряженным или сверхдуховным, чем он есть на самом деле. Большинство христиан водимы принципом разрешения. Это значит то, что если Бог мне разрешит, скажет, покажет, имея в виду пророчество, видение, сон, указание, тогда я это сделаю. Но я считаю, что обычный метод Божьего водительства приходит не через разрешение, а через запрет. Обычно Бог направляет вас посредством того, что запрещает вам что-либо делать, а не разрешает. Чаще всего Бог направляет через предотвращение, нежели чем разрешение.
1: Мы сейчас прочитаем с книги Деяний 16 главы, что является прекрасным примером того, что я пытаюсь вам объяснить. Есть много мест Писаний, которые мы могли бы прочитать, но я думаю, что этот краткий отрывок из жизни Павла является очень точной иллюстрацией того, о чем мы с вами сейчас говорим. Помните, что апостол Павел является для нас во всем примером в нашей христианской жизни. В таком случае, почему бы не обратиться к его жизни за примером того, как Бог направлял его? Позвольте мне сказать одну вещь, на случай, если кто-то считает, что я склоняюсь на одну сторону. Поскольку я хочу держать равновесие, иногда в своей жизни Павел руководился с нами видениями, но это не было нормой в его жизни. В его жизни были сверхъестественные вещи. Если вы прочитаете историю его жизни и не будете переворачивать каждую страницу, веря, что его посещал Бог на каждом шагу, вы увидите, что в его жизни были моменты, которые иногда длились годами, где Бог говорил ему сделать что-то и только потом, спустя несколько лет, давал свои наставления. С того момента, как Бог сказал ему, что он должен пойти и говорить в нем в Риме перед Кесарем, с того момента, как Павел получил это слово Духа Святого, прошло 3-4 года перед тем, как он попал в Рим. Между тем он был в кораблекрушении, на его жизнь несколько раз покушались. Его судили правительственные органы тех времен. Феликс, Фест и царь Агриппа. Его судили несколько раз. По пути в Рим он пережил несколько кораблекрушений, одно из которых чуть не закончилось смертельным исходом. Он еле выжил, добрался до берега, и змея укусила его за руку. Итак, с того момента, как Бог сказал ему идти в Рим, и до того момента, как он попал туда, Павел прожил в кошмаре 3-4 года. За все это время он ни разу не сказал: «Боже, ты уверен?» Он этого не сделал. Поэтому не думайте, что каждый раз, когда у Павла была проблема, он останавливался и делал из нее проблему водительства. Павел знал, что Бог уже дал ему указание. Господь хочет, чтобы вы двигались вперед в жизни. Он хочет, чтобы вы нашли вашу полярную звезду и пошли в ее направлении. Если вы верите, что ваша жизнь должна идти в определенном направлении, Бог хочет, чтобы вы начали шагать в том направлении. Он ищет не точности и тщательности у вас. Он хочет, чтобы вы шли по тому направлению, куда вас влечет ваше призвание и ваше желание. Просто начните идти в том направлении. Некоторые из вас стоят на месте и говорят, я не могу двигаться до тех пор, пока Бог не направит меня и не сдвинет с места. Вы не боеголовка, координаты которой определены заранее. Вы не робот. Вы человек, который имеет личное отношение с Богом. Он ваш отец, а не программист. Понимаете? Некоторые из вас хотят, чтобы он был вашим программистом, и чтобы он запрограммировал определенные координаты на вашу жизнь. Направил вас и сдвинул с места. Нет, Бог хочет, чтобы вы жили своей жизнью. Он хочет, чтобы вы испытали ее, чтобы у вас были приключения. Он хочет, чтобы вы пережили радость и печаль. Сопротивление, радостные и печальные дни, они все принадлежат вам. Они все принадлежат вам и мне. Это часть богатого красками полотна под названием «Жизнь». Это Божий подарок. Это наш подарок нашим детям и внукам. Встаньте и начните жить. Рискните. Идите, смотря на риск падения. Падайте, вставайте. Снова падайте, снова вставайте, снова падайте, снова вставайте. Понимаете? Стопами такого человека управляет Господь. Если и будет падать, Господь поддержит его. Это подарок Бога для вас. Вы падаете на пути туда, куда призваны. Вы спотыкаетесь, пытаетесь овладеть тем, для чего Бог овладел вами.

видение Павлу, предстал некий муж македоянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию, нынешняя Греция, и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили направиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Я хочу, чтобы вы увидели полную картину. Павел, которого Бог призвал проповедовать Евангелие всем людям еще на дороге в Дамаск, имел такое же призвание, что и апостолы до него, которым Иисус сказал идти по всему миру и проповедовать благую весть. Павел был рожден в то же самое призвание, с одним отличием. Он выполнял это поручение через свои индивидуальные дары и призвания. Он насаждал церкви, взращивал их. И, оборачиваясь назад, мы видим, что он таким образом и выполнял свое поручение. Итак, Павел идет по жизни, он делает то, к чему Бог его призвал, то, на что Господь помазал его несколько лет назад при встрече на дороге в Дамаск. И вот перед нами следующая картина. Павел установился в своем служении, он путешествует по окрестностям Средиземного моря. Он насаждает церкви и является первопроходцем. Он идет в те места, где никто еще не слышал об Иисусе, не слышал благую весть, и Павел выполняет свое поручение. И вот какая перед нами картина, согласно тому месту Писания, которое мы только что прочитали. Павел постоянно пытается идти в разные страны, потому что Бог ему сказал идти, но по какой-то причине каждая страна, в которую он желает войти каким-то образом, и поверьте, если Бог захочет сказать вам «нет», он найдет, как это сделать. Итак, мы не знаем, как, но знаем, что Дух Святой, а во второй раз Дух Иисуса, а это очень редкое упоминание, его можно найти всего один раз в Писании. Дух Иисуса не допустил их войти в ту страну. Он не дал ему войти в Азию. Не написано, что Павел там остановился и из-за этого запрета сделал проблему водительства. Господи, почему ты говоришь мне «нет»? Некоторые из вас именно это и делают. Почему ты говоришь мне «нет»? Вместо того, чтобы начать сомневаться в воле Божьей из-за этого запрета, Павел просто сказал: «Ладно, нет, так нет». Особенно если это говорит мне Дух Святой, зачем мне это ставить под вопрос? Раз нет, то это должно быть для моей же пользы. Как и ребенок, который со временем начинает доверять родителям. Раз нет, то значит, это для моей же пользы. Я не знаю почему, я думаю, что объяснение я тоже не пойму. Поэтому я буду учиться делать из этого отказа путеводитель к тому месту, где скажут «да». Когда Иисус выслал учеников по двое, Он сказал им: «Идите во все города и селения, в которые Я посылаю вас, но если они вас не примут, отряхните пыль с ног ваших и идите в другое место». Другими словами, Он говорит, каждый отказ помогает вам двигаться в направлении к тому месту, где вам скажут «да». Но не разрешайте этому «нет» остановить вас и сделать из него вопрос водительства. «Нет» сказано не для того, чтобы вы начали вопрошать Бога. «Нет» сказано для того, чтобы вы продолжали двигаться, понимаете? Но каждый раз, когда вы чувствуете сопротивление тому, что вы хотите делать, вы превращаете этот вопрос в водительство. Теперь вы обращаетесь к Слову за ответом, вы ищете пророчество. Вы хотите совета и мудрости, потому что не понимаете, что Бог будет чаще говорить «нет», чем «да» в вашей жизни. Но если вы поймете, что вам сказали «нет», и задумаетесь над этим, вы начнете пытаться изменить Божие решение. А Дух, который давал то водительство, о котором я пытаюсь рассказать, просто закрывал двери перед Павлом. И Павел знал, что Бог говорит «нет», что заставило его задать вопрос. Если нам не нужно идти ни туда, ни сюда, и эти двери закрываются, очень скоро придет ответ. Он говорит это своей команде, потому что они знают, как работает Бог. Он даст нам зеленый цвет, вместо красного. И точно, поскольку Павел был открыт, он не задумывается о том, почему Бог сказал «нет». Он не стоит на месте, спрашивая: «Господи, почему нельзя идти туда сейчас?» Он просто продолжает двигаться. И пока его команда движется, они пытаются найти открытую дверь, и Господь им это разрешает. Бог говорит к нему о том, куда им идти дальше. Но заметьте, почему Дух Святой не сказал Павлу во сне идти в Македонию до того, как он попробовал войти в три страны? Бог просто позволил ему сделать это, потому что он ведет его не согласием, а запретами. И запрет помогает ему двигаться по направлению к зеленому цвету. Понимаете? Павел не остановился и не стал молиться о божественном водительстве. Павел продолжает идти, он двигается. И Бог направляет его, пока он в движении, потому что он понимает, что имеет личные отношения с Богом. «Меня направляют не координаты, указатели, пророчества. Если Бог таким образом захочет меня вести, прекрасно». Но Павел чувствовал себя очень удобно, пытаясь двигаться вперед в своей жизни и служении, веря, что если он идет не туда, то Бог закроет эту дверь, поставит препятствие, и он будет продолжать двигаться.
I believe God somehow will resist that, close that down, and I'm going to stay there.

Некоторым из вас это непонятно. Из-за вашего характера. И я тоже так мог бы жить. Ваш характер таков, что вы настолько упрямы, что во всех формах сопротивления видите дьявола. Вы будете стоять на месте, бороться, переживать, просить слово на эту ситуацию, но вам нужно научиться различать, где Бог говорит «нет» и где дьявол говорит «нет». И вы этому научитесь, чем дольше вы будете ходить с Богом. Когда вам противится дьявол, внутри вас восстанет воин. И там, где дьявол скажет «нет», все внутри вас будет продолжать говорить «да». Я пойду туда, я приду туда и буду продолжать свою работу. И внутри вас будет воин. Я научился этому, когда вел эту церковь через изменения. Было так много противления будущим планам. Я воевал 2 или 3 года со всем тем сопротивлением, которое проявлял церковь против того, чем мы наслаждаемся сегодня. Было время, когда я думал, что это Дух Святой говорит «нет, нет, сопротивляйся, не встречайся с этими людьми». Не защищайся публично. Просто оставь все это. Я не хочу, чтобы ты вел эту битву. Я буду бороться за тебя. Но я чувствовал и другое. Мне следует об этом сказать и решить этот вопрос, поговорить с этими людьми. Нужно сопротивляться этому плотскому побуждению, положить конец этому разделению, этому духу разделения и сплетен. А некоторые вещи Бог сказал мне остановить. И я чувствовал Божье водительство через отказы Бога. И когда Господь говорит «нет», вы чувствуете внутри, что не хотите сопротивляться этому. Вы просто говорите «хорошо». Вы чувствуете мир, когда переживаете это. Но если это дьявол, тогда нет мира. Если дьявол сопротивляется вашей мечте, вы сердитесь. У вас все зажигается внутри, и вы продолжаете идти. Вы учитесь различать. Мы строим личные отношения с Богом. Мы не роботы, не компьютеры. Мы не запрограммированы. Бог не нажимает на кнопочку и не посылает нас куда-нибудь и не говорит «увидимся в конце туннеля». Нет. Мы идем вместе с Ним. И это хождение ежедневное. Мы не просто на совещании с Богом. Это не отдельное событие, это процесс. Итак, мы в общении и вхождении с Господом, точно так же, как Адам общался с Ним в самом начале, так и мы ходим с Богом. В этом вхождении Господь будет направлять вас, но Он не будет это делать ежедневно, говоря тебе, что Он от тебя хочет. Знаете, чем лучше вы знаете человека, тем лучше вы знаете его желания. Я знаю желания Гленды. Но я знаю их не потому, что у меня одет браслет со словами «Как бы поступила Гленда?». Мне не нужен браслет с этими словами, потому что я понимаю ее мысли, понимаете? Если я знаю ее образ мышления, я знаю, как она поступила бы, я знаю, что ей будет приятно, а что нет. Я знаю, что ее благословит, а что нет. Я знаю, в чем она хотела бы участвовать, а в чем нет. Я знаю, какой кофе она пьет по утрам, как она ходит по магазинам. Знаю, что она любит покупать, поэтому, когда я хочу что-то ей купить, мне не надо гадать, потому что я знаю, что ей нравится. Откуда я это знаю? Не от того, что она каждое утро говорит мне, вот чего я хочу в этой области, понимаете? Такое происходит в самом начале, когда ваши отношения только завязываются, и вы друг друга еще не знаете. Но чем дольше вы общаетесь с человеком, тем ближе вы его узнаете. И это не потому, что они вам каждый день говорят, «Это мне не нравится, и то не нравится, а вот это и вот то нравится». Вы это усвоите после того, как сделаете несколько ошибок. Знаете, я нашел способ навсегда запомнить годовщину свадьбы. Готовы? Я забыл о ней один раз. Знаете, есть люди, которые носят браслет со словами «Как бы поступил Иисус?». Забудьте о нем. Он вам не нужен. Выбросите его, если вы понимаете его мысли. Если вы живете с пониманием того, как он мыслит, вы будете знать, как он поступил бы в той или иной ситуации. Браслеты со словами «Как бы поступил Иисус?» создают такое мышление в харизматической церкви, которое говорит, что нужно постоянно останавливаться и спрашивать его «Как мне поступать?». Поэтому, если вы постоянно жмете на тормоз и спрашиваете Бога, как бы он поступил в данной ситуации, если бы это был ваш ребенок, и он продолжал бы так вести себя по мере взросления, ваши отношения считались бы ненормальными. Хорошо, мам, как мне поступить? Как мне поступить? Я был в такой ситуации, в таком окружении, там происходило следующее, что мне делать? И я решил, что позвоню маме и спрошу, как она поступила бы. Но, как многие из вас знают, очень часто бывает слишком поздно. Мама занята, она говорит по телефону, ее нет дома. Я скажу вам, как она поступила бы. Она надеется, что вы будете полагаться на то, чему она вас научила, на те ценности, которые она вас вложила, и что это будет для вас жизненным путеводителем. И из этого вы должны знать, что вам следует думать и как вам следует поступать, понимаете?
Если мы понимаем, как это происходит между людьми, зачем мы все это меняем, когда дело доходит до Бога? Бог не хочет быть вашим программистом или тем, кто дает вам курс и приведет движение. Он ваш отец, он ваш друг. Это хождение и общение. Почему должно быть по-другому с Иисусом? Когда мы говорим о том, как поступил бы Иисус, я боюсь, что мы создаем культуру в церкви, где в такой помощи не нуждаются, в том, чтобы навести страх и напряжение. А мы заменяем общение делами. Когда вы заменяете отношения с Богом, заменяете общение, то есть пребывание с Ним, делами, то есть тем, что мы можем сделать для Него, вместо того, чтобы быть Его сыном, быть Его дочерью, пребывать в общении с Ним, мы начинаем приходить к Нему за работой, как за заданиями. Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Если вы будете продолжать спрашивать Бога, что вам делать, я прямо сейчас вам скажу. Он замолчит. Некоторые из вас переживают это сейчас. Вы спрашиваете Бога, что мне делать, что мне делать, что мне делать? А Бог вам не отвечает, потому что Он хочет отучить вас от жизни в мыслях о том, как бы поступил Иисус. Он говорит через свое молчание. И это молчание не для того, чтобы вы стали искать Его водительство еще ревностней. Он не этого от вас хочет. Поэтому не начинайте еще больше сосредотачиваться, читать Библию еще больше, посещать еще больше конференций, искать еще больше пророчеств, искать ответа. Он не хочет, чтобы вы еще больше ушли в себя и начали прорываться к Нему. Нет. Вам нужно расслабиться, перестать жить в таком напряжении и сказать: «Господь, на следующей неделе я буду принимать решение, я прошу, чтобы Ты помог мне и повел меня. И хочу, чтобы Ты вел меня, буду я это ощущать или нет, мне это не важно, я хочу, чтобы Ты мне это доказал, мне этого больше не нужно. Раньше мне это было необходимо, когда я не знал Твоей воли, когда я был младенцем, но теперь, Господь, я понял, что мне не стоит Тебя об этом просить. Я люблю Тебя, мое сердце перед Тобой в порядке, хочу ходить прямыми путями перед Тобой. Я прошу, чтобы Ты повел меня в тех решениях, которые я буду принимать в течение следующих недель. Веди меня, Господь. Веди меня. Я не буду останавливаться, пока Ты меня не остановишь. Господь, я буду продолжать двигаться. Господь, я приму неправильное решение. Я хочу, чтобы Ты мне помог. Если я сделал неправильный выбор, я хочу, чтобы Ты помог мне ограничить разрушительные последствия этого выбора. Господь, я буду принимать решение. Я буду делать выбор, потому что понимаю, что Ты хочешь, чтобы я так жил. И понимаю, что Тебя привлекает движение. Поэтому вот я здесь, Господь, я двигаюсь. Это движение совершенно, оно не точно, не безошибочно. Но, Господь, по крайней мере, я двигаюсь.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята, мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии, и сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях... Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И.

0: Ain't nothing but the word.
1: Майк И, слава богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.
2: Kick it in.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? А в двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я биваюсь за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы посылать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать, «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало, будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит, поверь в Меня, поверь в Меня. Позволь мне доказать себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной, Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите, «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час, ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение веры и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать. Потому что в таком случае мы находимся в руках Бога. И никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение?

Проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом, с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света. И служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. Если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляются каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и не любовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне.
Это записано в...

Матфея 4 глава с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди, 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним. Даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен. Но его слова «свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога.
И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает Его, почему Ты оставил Меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог. Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе. И с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он – Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти.

идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его, и мы хотим, чтобы вы стали сильнее, продолжайте вещание, пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да. Друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю, с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще. Но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни. Что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если Его нет, там пустота. Или злоба, или какой-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня.

0: несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу, остановитесь и поклонитесь Ему, потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.
1: Sing together, Father in heaven.

0: Здравствуйте, мои друзья из клуба Суперкниги. Я хочу сказать вам и Богу большое спасибо, потому что я начинаю воспитываться и учусь не врать.
1: Класс! А вот еще. Здравствуй, дорогой Роберт. Я благодарю тебя за клуб Суперкниги, потому что эта передача побуждает всех делать только добро.
2: Привет! Что читаем?
0: Письма зрителей.
2: И что пишут?
1: Благодарят в основном.
2: Здорово! О, яблочко! Чье? Ничье? Отлично!
0: Угощайся, Дэн. Хотя это было мое яблочко.
2: Вкусное у тебя было яблоко. Кстати, Гром, ты мне книжку обещал. Принес?
1: Да, конечно. Вот, держи.
2: Отлично. Ну, вы тут свои читайте, а я свое.
1: Хоть бы и спасибо сказал.
3: Ох, Дэн.
4: Ну и Дэн. Именно такой нам и нужен. Капюшончик будет доволен.
0: Это сигнал от разведчиков. Поступила из школы. Сейчас будет на мониторах.
5: Свет, ты чего?
0: Да вот, болела долго, пропустила много, а через неделю контрольная, двойка обеспечена.
5: Давай я тебе помогу.
6: Вот смотри. 12, 3, 2, 400 делим на 60, будет 40. 960 делим на 40, будет 24. 60 минус 24 будет 36. 554 делим на 60, будет 9. 112 делим на 40, будет 2.
7: Молодец, Света, отличная работа.
8: Ну что, спасатели, вам все ясно? Оля помогла подруге, и все было хорошо, пока помощь не понадобилась уже Оле.
5: Светуль, выручи меня, пожалуйста. Подежурь вместо меня в классе, а то мне сегодня... Сегодня я не могу, мне другие планы, и вообще...
8: Вот так вот, спасатели, яркий пример банальной неблагодарности. А ведь у Оли аховая ситуация. Заболела мама, некому забрать сестричку из сада и лекарства купить. Спасатели, примите меры. Сейчас все зависит от вас. Конец связи.
1: Так, времени мало. Действуем быстро и четко. Ты, Лада, в аптеку за витаминами. Ты, Дэн, пули в детский сад за ребенком. А я в школу помогу Оле в дежурстве.
2: Ну, спасатели, за дело!

0: Ну что, спасатель, у меня к тебе рацуха. Значит, прямо сейчас ты переходишь в нашу команду, а?
1: Банду, а не команду.
0: А, точно, да, да, да, да. В нашу банду. Тебе у нас очень понравилось.

0: 멋있느랴. 내 멋을 살비니 바빠 죽으느랴.
1: Потом сам спасибо скажешь. А хотя... Ну, нет, ты же не умеешь говорить спасибо.
0: Молодец, умница. Вся в меня. Гудбай, малышок. У тебя есть время подумать. А мы тем временем отправимся в детский сад и наведаем малявку и посмотрим, как она там молит и ждет помощи от этих, как этих спасателей ждет на помощь.
2: Кричать я не могу, не могу. Меня даже не будут искать, ведь все думают, что я на задании. Поэтому девочку никто не заберет из сада, и я провалю операцию. Нет, это невозможно. Нет, я не смогу.
3: Слушаю. Слушаю. Кажется, это позывные спасателей. Кто-то из них попал в беду. Так, иду на сигнал.

0: на что купился? Ты на вот эту вот личность хвостатую купился? Эх ты, спасатель сейчас. Вот так. Вот. Хорошо.
1: Спасибо тебе, Робик. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, честно, Робик.
0: Да ладно.
1: Спасибо еще раз. Спасибо.
0: Благодарность – большая сила. Сомневаетесь? Спросите суперкнигу.

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Чем важна благодарность?
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. За все благодарите. Так записано на моих страницах, и это повеление от Бога. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: а?
1: О, Кирилл, ты один? А где же Маша?
2: Она катается на новом велосипеде. Ей на день рождения вчера подарили.
1: А что ты подарил Маше?
2: Ракету. Вот, смотри.
1: Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Как настоящая! И что же сказала тебе Маша?
2: Ничего.
1: Как ничего? Ничего, ничегошеньки. А спасибо.
2: Ты понимаешь, Филин, у нее же теперь новый велосипед и все такое.
1: Но это не причина, чтобы ты сделал потрясающий подарок. И за это я расскажу тебе такую же потрясающую историю из

0: суперкниги. Готов? Итак, однажды шел Иисус по дороге в Иерусалим, а навстречу ему 10 человек. Все они были очень больны и несчастны, а как увидели больные Иисуса, так и заплакали горько. «Пожалей нас, Иисус, наставник!» Сжалился над ними Иисус и, испытывая их веру, сказал, чтобы они пошли к священнику, показались ему, и, все будет хорошо. Больные отправились к священнику, хотя, наверное, по дороге удивлялись, что Иисус не сделал ничего чудесного. И вдруг... Приготовься, Кирилл. Еще по дороге в город все 10 исцелились. Их болезнь исчезла без следа.
1: Вот это да!
0: Вот это да! Представляешь? Но самое главное произошло дальше. Люди обрадовались и побежали по своим делам, которые у них накопились, пока они болели. И только один единственный человек вернулся к Иисусу, упал к его ногам и сказал «Спасибо». Именно это и было необходимым условием для чуда. И только этот человек остался по-настоящему здоровым. Вот какая сила заключается в благодарности.
1: Здорово! Спасибо, Филин! Чудесная история! Привет! А я к вам. Можно?
0: Конечно, можно! А что это с тобой, Машенька?
1: Да так, с велика упал. Ну его. Лучше посижу здесь, историю послушаю. И, кстати, Кирюша, я забыла тебе сказать спасибо за подарок. Отличная ракета. Даже лучше велосипеда.
0: Конечно. А вы, друзья, умеете благодарить? Никогда не поздно научиться.
2: Дорогие друзья, быть благодарным очень важно. Бог щедро благословляет тех, кто умеет говорить спасибо.
3: Ну, как прошло задание?
4: Отлично, все успели, всем помогли.
1: Оля была нам очень благодарна. И ее подружка тоже, между прочим.
3: Неужели?
1: Да. Мы рассказали ей одну историю из суперкниги о благодарности. А история, кстати, весьма поучительная. Даже для меня. Жаль, что я не знала ее раньше.
3: И что же сказала эта подружка?
5: Спасибо!
3: Спасибо!
1: И, по-моему, сейчас самое время поблагодарить Бога за чудесный день. Присоединяйтесь к нам, друзья! Дорогой Господь, спасибо Тебе за любовь и заботу. Научи нас ценить все хорошее, что у нас есть, и быть благодарными во всем. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о таком служении, которое, может быть, даже и не все знают, что это такое. Капелланское служение. Может быть, в двух словах объясните нашим зрителям, что это означает, потому что явно не все с этим встречались.
1: Да, это слово довольно-таки новое для нашей страны. Оно имеет происхождение от одной известной христианской легенды. Был такой святой человек, его звали Мартин Турский, и жил он в начале IV века. Этот человек принял христианство, будучи офицером римской армии. Тогда были такие случаи, когда и офицеры, и солдаты римской армии принимали христианство. К тому же уже в то время христианство приняло государственное, стало государственной религией. И вот этот человек, будучи христианином, офицером, проезжал мимо на своем коне, мимо одного нищего, по легенде, нагого человека, у которого даже одежды не было. И для того, чтобы прикрыть наготу этого нищего, он снял свой плащ, который как раз назывался капой, офицерский плащ, разодрал его надвое, по легенде, и вот второй половиной этого плаща капа прикрыл наготу этого бедняка. Этот поступок стал символом служения нуждающимся людям, бедным людям, людям, которые терпят какой-то крах в своей жизни. И в дальнейшем вот этот плащ, точнее, вторая половина этого плаща, да, капа, она стала для многих христиан реликвией, даже была построена специальная церковь для хранения, значит, этой частицы, этой святыни. И эту церковь стали называть капеллой, а того священнослужителя, который там служил, капелланом. Но впоследствии, уже в наше время, вот капелланство приобрело символ, как я сказал, служения обездоленным, нуждающимся людям. И вот капеллан стал не просто хранителем какой-то святыни, а капеллан стал тем священнослужителем, который выходит за стены церковного дома, за стены молитвенного дома и совершает служение нуждающимся в тех местах, где люди ограничены в своей возможности посещать церковные
0: учреждения. То есть, я так понимаю, речь идет не просто о людях бездомных, или, то есть это не просто социальное служение,
1: нет,
0: это религиозное служение по отношению к тем людям, которые не могут по разным причинам посетить храм.
1: Или, я бы так сказал, такое определение дал, что капелланское служение – это служение духовного лица для духовной помощи лицам, находящимся в различных социальных институтах нашего общества. Это как бы служение за стенами храма или культового здания. И в этом смысле капелланство напоминает нам то служение, которое нес для каждого из нас Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии, Христос не находился в каком-то одном месте, в синагоге или в храме Иерусалимском, а он постоянно находился в движении. Он приходил в дома людей, вместе с ними кушал, он кормил людей, он вместе с ними переживал болезни, бури там на море вместе с рыбаками, учил их, как рыбу ловить. Вот это как раз и есть суть капелланского служения, то есть быть там, где находятся люди, и оказывать им там, где они находятся, возможную помощь, духовную поддержку.
0: Здесь будут несколько вопросов, конечно, поэтому. Например, служение в больницах. То есть понятное дело, что люди, лежащие в больницах, особенно тяжело больные, у них нет возможности прийти в храм или в то место религиозного поклонения, куда они привыкли ходить, будучи здоровыми. Они, может быть, и хотели бы пригласить своего духовного лидера прийти и побыть с ним или произвести какие-то обряды. Может быть, и духовный лидер сам готов прийти туда. Но здесь стоит вопрос. Человек не всегда находится в отдельной палате для этого. Бывает, что там общая палата, и нет возможности их как-то вывести оттуда. И получается, что приходится проводить вот эти религиозные обряды не просто на виду там у других, но как бы и в присутствии их, и они становятся невольными участниками. Не является это навязыванием, может быть, какой-то одной религии по отношению к другим?
1: Я думаю, что этот вопрос обусловлен тем, что многие люди еще не понимают смысл капелланского служения. Смысл капелланского служения заключается прежде всего не в обрядах религиозных, которые, конечно же, капеллан может совершать и должен совершать по просьбе человека, находящегося в больнице или в тюрьме, или в армии. Но обряды совершаются по этим просьбам в индивидуальном порядке. Ни в коем случае не для всех, кто находится в палате. Угу. Это, кстати, очень важное замечание, потому что взять, допустим, армию. В строю находятся и мусульмане, и протестанты, и иудеи. И если выйдет православный священник и всех начнет кропить святой водой, то, конечно же, для представителей других конфессий и религий это будет неприемлемым. Этого не должно
0: быть. Может быть, и оскорбление, в принципе.
1: Это может, да, быть воспринято, значит, как некое оскорбление. Поэтому здесь таким образом нельзя делать вот обряды. Обряды обязательно капеллан должен совершать по индивидуальным просьбам, в индивидуальном порядке. Если есть какая-то группа верующих в армии, или в больнице, или в тюрьме, они объединяются, придерживаются определенной веры, веры определенной конфессии, и для них приходит капеллан, совершает тот или иной обряд. Угу. Капеллан их конфессии, деноминации. Но в целом, хочу отметить, что капелланство подразумевает служение не только своим единоверцам. Капелланы могут быть и православные, и католики, и протестанты по своему вероисповеданию, и мусульмане в том числе. Кстати, в российской армии в царское время было немало мул, которые совершали капелланское служение в российской армии, потому что было много мусульман. Вот. И раввины тоже совершали в то время это служение. Поэтому капелланы могут принадлежать к различным не только конфессиям, но и даже религиям. Но если это капеллан, а не просто священнослужитель, приглашенный в больницу, в тюрьму или в какую-то армейскую, а именно вот капеллан, то это то духовное лицо, которое оказывает поддержку всем, кто находится в данном социальном учреждении, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.
0: Опять же, по их желанию.
1: Безусловно.
0: Но здесь вот момент.
1: По их желанию. Но вот это очень трудно, понимаете, понять. Для меня самого, когда я изучал этот вопрос, было трудно это понять. Ну, как это для меня, допустим, протестанта будет духовную поддержку оказывать представитель Русской Православной Церкви? Или представитель Римо-католической церкви, те же протестант.
0: Вы сказали, что есть разница между обычным священнослужителем и капелланом. В чем заключается эта разница? В том, что, например, капеллан, постоянно находится на территории там, больницы или тюрьмы, или этого, допустим, армии, или в том, что он постоянно туда приходит, или может в каком-то особом статусе?
1: Разница между обычным священнослужителем и капелланом заключается в том, что обычный священнослужитель, он приходит для того, чтобы совершить какие-то определенные религиозные обряды и уйти из этого учреждения. А капеллан находится там более-менее постоянно, ну, постоянно совершает свое служение, либо как штатный работник данного учреждения, как капеллан, либо, может быть, как капеллан-волонтер. Но и самая главная разница заключается в том, что в отличие от священнослужителя конкретной конфессии, капеллан осуществляет духовную помощь и поддержку для представителей различных конфессий, даже тех, которые не принадлежат к его конфессии.
0: Вот это очень эдакий межконфессиональный священнослужитель.
1: Да, по сути дела, это межконфессиональный служитель.
0: И смотрите, есть ли какие правила отбора в капелланское служение? Потому что если человек является межконфессиональным священнослужителем, то он как минимум должен быть крайне осторожен в вопросах разных верований и тех людей, которые к нему приходят.
1: Я бы не применял такой термин межконфессиональный служитель, а именно применял термин капеллан, потому что капеллан остается все равно священнослужителем той или иной конфессии. Сам он лично остается. Но он оказывает поддержку представителям других конфессий. И если нужно провести какой-то обряд, скажем, в больнице вот особенно, или в армии бывают случаи, провести какой-то обряд для представителя той или иной конфессии, который не принадлежит конфессии капеллана самого.
0: Ну, да, да, да.
1: Он этот обряд провести не может, потому что
0: Он сам не является членом этой конфессии.
1: Да, членом этой конгрегации, да, но он может иметь контакты священнослужителей той или иной конфессии, им позвонить, с ними связаться, каким-то другим образом пригласить их, чтобы они пришли и совершили этот обряд. Но вместе с тем, капеллан во время своего служения, если к нему подходит представитель различных конфессий, даже религии, задают ему вопросы и нуждаются в его духовной поддержке, он обязан оказать эту духовную поддержку, вне зависимости от их вероисповедания.
0: Понятно.
1: Вне зависимости от того, во что он верит, да, но он оказывает эту поддержку всем, кто страждет, всем, кто нуждается. Особенно это актуально, скажем, вот в больницах, потому что человек может находиться при смерти и рядом не оказаться священнослужители его конфессии, даже тот не успеет с ним связаться, капеллан. И он даже в редких случаях, я знаю, в особых таких критических случаях, капеллан знает какие-то элементарные обряды, традиции той или иной конфессии, он этому учится специально, и он обязан оказать, ну, в том числе и в редких случаях, если человек при смерти, обряд вот его конфессии, хотя он не к ней не принадлежит. То есть вот это вот очень сложно нам понять, потому что у нас такая страна, в общем-то, довольно-таки в этом отношении нетерпимые, к сожалению, да? У нас очень много вот в этом плане нетерпимости.
0: Это на самом деле очень интересное служение и очень важное, я так понимаю, потому что если будет при каждом учреждении такой человек, вот, и, конечно, все, как мы говорим, упрется в этого человека, насколько он мудр в своих решениях и насколько он терпим сам по себе, потому что можно очень легко ошибиться в выборе человека на это служение.
1: Да, совершенно верно. Ведь в различных социальных учреждениях сегодня работают психологи. Угу. Но в отличие от психолога, капеллан призывает людей, обращающихся к нему за помощью, обратиться к вере, в Бога, к их вере, в соответствии с которой они имеют свои убеждения.
0: Он должен работать, в принципе, параллельно с психологом. Психолог решает одни вопросы, а этот решает духовные вопросы уже.
1: Но разница, да, что капеллан, он апеллирует к духовным вопросам,
0: да,
1: апеллирует к вере человека. И здесь как раз, если человек верующий, для него эта помощь гораздо более ценна, чем помощь психолога, согласитесь.
0: Да, да, естественно. Вот есть еще один момент в связи, допустим, с тюрьмами и разницей, если необходимость капеллана, допустим, в медицинском учреждении для больных или в армии, там, для других людей, понятное дело, что там люди свободные, они по независящим от них причинам, может быть, или по зависящим от них причинам, так или иначе, они оказались в армии или в учебном заведении, или в медицинском заведении, и они хотели бы иметь духовную поддержку. То, что касается заключенных, что касается вот тюрем, если в тех первых заведениях мы должны, по идее, представлять капеллана из числа религиозного объединения, которое представляет большинство находящихся там людей, это было бы логично, то вот в тюрьмах я бы, наверное, предложил сделать с точностью да наоборот. Не представлять туда священнослужителя, который представляет религию большинства находящихся там, а наоборот, представлять туда священнослужителя из религии, кого там нет.
1: А почему наоборот?
0: А чему он будет учить? Понимаете, как, если представители одной религии чаще других оказываются нарушителями закона, может быть...
1: Может им сменить другую
0: может
1: религию?
0: Может быть, им сменить.
1: Нет, но здесь, конечно...
0: Я понимаю, что это закон... Это... у нас же есть закон о свободе вероисповедания.
1: Кажется, нет, человек но здесь даже не в законе дело.
0: Но тем не менее, мы же называем эти учреждения исправительными учреждениями.
1: То я есть, понимаю, о чем вы
0: говорите. Они ограничивают их свободы однозначно уже.
1: Конечно, поэтому... знаете, смешно звучит, когда я сталкивался с таким случаем, когда обращались в то или иное учреждение, Федеральной службы исполнения наказания, и нам давали отказ, потому что вот говорили, здесь мало или практически нету представителей вашей конфессии, зачем нас, вам туда приходить, пусть приходят представители тех конфессий, которые там вот заключенные находятся. Да? Это, конечно, смешно звучит. Именно с этой точки
0: может
1: зрения.
0: Может быть, и то, что я предложил, смешно
1: звучит. Нет, смешно звучит.
0: Однако,
1: почему?
0: Наверное, что-то в этом есть.
1: Почему смешно звучит? Потому что, чтобы, допустим, я совершал служение в тюрьме, что мне нужно туда своих единоверцев, что ли, посадить прежде, да, чтобы мне там дали разрешение совершать это служение. Я-то прихожу в тюрьму именно как капеллан, еще раз подчеркиваю, как капеллан. Не для того, чтобы там совершать миссионерскую деятельность, и не для того, чтобы там проводить религиозные обряды, а для того, чтобы оказывать духовную помощь лицам там содержащимся. А заключенные, они, как никто другой, нуждаются в этой духовной помощи и поддержке. И я могу прийти туда как капеллан и обратить их внимание на их веру. Если там православные, то призвать их, чтобы они обратили внимание на вероучение православной церкви, которая тоже, как и другие вероучения, других конфессий, учат добру и учат не воровать, не убивать, не совершать
0: преступления. Соблюдать законы государственные, естественно.
1: Вот, я это делаю как капеллан, не будучи, скажем, православным священнослужителем, но я, если вижу, там православные находятся, заключенные, я обращаю внимание на их веру, чтобы они посмотрели, изменили что-то в соответствии с их верой. Я не пытаюсь их насильственно обратить. Но, с другой стороны, конечно же, если я являюсь священнослужителем, капелланом определенной конфессии, я, конечно, неизменно буду говорить о своих принципах и убеждениях личных заключенным, давать им пример и обращать их внимание на эти принципы и убеждения. И если кто-то из заключенных решит сделать свой религиозный выбор в пользу моей конфессии, я буду только рад этому. Но это не является моей целью. Вот в чем разница.
0: Вот, понимаете? По поводу целей сказать, капелланское служение – это миссионерское служение?
1: Ни в коем случае. Оно не является вот, в прямом смысле миссионерским служением. Оно может быть миссионерским служением только косвенно. В том случае, как я уже сказал, когда я, рассказывая о своей вере, о своих духовных опытах, о своем видении и понимании Священного Писания, привлекаю тем самым внимание тех людей, которых я окормляю, и они сами просят меня побольше рассказать и, может быть, выражают желание познакомиться с моей религией, с моей верой, делают это самостоятельно. Вот в этом случае, да, конечно, происходит такой миссионерский как бы эффект от капелланского служения. Но если ставить целью для капеллана совершение миссионерского служения, то тогда как он будет оказывать духовную поддержку представителям других?
0: Да.
1: Он тогда уже станет не капелланом, а миссионером.
0: А это уже разные вещи. Я поэтому задал этот вопрос, с какой целью он туда пришел.
1: А если миссионером, то это будет уже нарушать права лиц там содержащихся, потому что у них-то нет никакого выбора.
0: Это...
1: А им навязывают, это уже будет навязывание определенной какой-то религии.
0: Это не миссионерское служение, это социальное служение в какой-то мере, но в принципе это и не совсем социальное служение, потому что это духовное служение, ты пришел туда для того, чтобы совершать какое-то духовную поддержку оказывать этим людям.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, благодарю вас. Дорогие друзья, мы теперь с вами познакомились с тем, что такое капелланское служение, что оно из себя представляет. Просим вас, чтобы, если у вас будут такие ситуации, когда вы окажетесь в больнице или в каких-то других учреждениях, знайте, что вы имеете право на то, чтобы священнослужитель вашей церкви пришел вас посетить, и вы имеете право на то, чтобы обратиться к капеллану в том месте. Да благословит вас Господь.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно, и в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку.
Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого?

Потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляются каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея 4 глава с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди, 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем.
и мы будем прославлять его целую вечность.

и за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него, даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над Ним, даже тогда, когда Он перестал переживать Небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он все равно продолжал уповать на своего Небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним Его словом было не молитва к Богу о том, что Он оставлен, но Его слова: «Свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души Он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда Он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему Небесному Отцу и спрашивает Его: «Почему Ты оставил Меня?» Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог. Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет,
Но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие. Мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии.

астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и, в частности, возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах, основанных на астрологии, приводится 30-дневный цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона – 7 дней, а на фоне Змееносца – 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно. А значит, невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе в Вавилоне, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во 2 главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением: «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты,

советы, которые предсказывают месяц за месяцем. Пусть они спасут вас от того, что грядет на вас. Исаия 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения.

богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним из основных грехов Израиля с древнейших времен. В патриархальный период Божий народ делал себе домашних богов. Бытие 31 глава. И на протяжении всей своей истории они продолжали поклоняться другим богам. Библия также прямо запрещает гадание, колдовство и тайные искусства в книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем. Поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно или в удовольствие, вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология — вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже как астрология переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце — Сурья, Чандра — Луна, Гуру — Юпитер, Раху — Будха, Шукра — Венера, Кету — Шани — Сатурн, Мангала — Марс. Все грахи — божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии — это девы, то есть демоны. Живые божества, излучающие определенную, каждую свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание. Эта энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте
определили, кто будет мужем или женой.

будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца. Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого, но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство. «Мы, — говорил он, — созданные Творцом, свободными, являемся господами наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби». Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. В нумерологии его там просто невозможно найти.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней нашей встречи – риск, дело благородное. Прямо перед началом записи мы так вспоминали с вами некоторые истории, услышанные, увиденные, делились воспоминаниями о разных видеороликах, которые мы смотрели в интернете, связанные так или иначе с риском. Ну, это, наверное, самая популярная категория, да, в интернете, вот видеороликов, где там видишь в заглавии там разборка на дороге, да, опа, там что-то такое горяченькое, это интересно, да, вот риск вообще это такое что-то будоражащее, что-то интересное, но когда касается дела нас лично, я думаю, наше отношение вообще к вопросу риска, наверное, поменяется. И поэтому с личной позиции, со своей, попробуйте ответить на такой вопрос. А чем можно рисковать, а чем категорически нельзя? И какими, мне было бы, будет потом интересно еще узнать, какими критериями во время ответа на этот вопрос вы пользуетесь. Чем можно рисковать, допустимо, а чем категорически нельзя? Как вы считаете? Микрофон у нас, вы, да, передавайте друг другу микрофоны, чтобы мы могли высказывать.
1: Я смотрю, что-то пока все молчат, я скажу.
0: Пока ты не скажешь, пока никто не рискует.
1: Я рискну, это дело благородное, да? Мне кажется, что риск подразумевает собой некие последствия. Ну, и когда ты хочешь рискнуть, в зависимости от того, какого масштаба дела или какого масштаба твоя проблема, или то, в чем ты хочешь рискнуть, если она задевает судьбы там, или жизни, или там, других людей, твой риск, то есть последствия могут понести еще другие люди, кроме меня, то это, конечно, надо очень сильно обдумывать долго, то есть в зависимости от, как сказать, это, от... как бы ущерба, ну, если...
0: В зависимости от того, какие будут последствия,
1: да,
0: твоего шага, вот этого
1: вот
0: риска.
1: Вот именно, да. Если ты рискуешь там, написать такое предложение в сочинении или написать другое, это мелочи, но там, ну, аж там или четверка, или пятерка, это как бы не повлияет особенно на твой результат. А если ты рискуешь там, например, доктора, да, вот как мы рассказывали историю про Бена Карсона, когда он рисковал, вот, это там уже вопрос жизни людей стоит. Как бы здесь уже надо очень долго думать.
0: Кстати, Бен Карсон,
1: и опасаться.
0: Вот этот знаменитейший нейрохирург, он был первый, кто рискнул удалить половину головного мозга ребенку, у которого было очень страшное генетическое заболевание. Вот две половины головного мозга, два полушария друг с другом конфликтовали, входили в конфликт, и это выражалось в эпилептических припадках и в разных, ну, таких очень страшных последствиях для ребенка. Он первый, кто рискнул сделать эту операцию. И с тех пор вот при этих симптомах сейчас уже делаются эти операции. Он рискнул. Удивительно, в этом случае риск оказался делом благородным, но вы правы. Когда речь идет о людях, на которых возложена обязанность заботиться о судьбе другого человека, это одно дело. Но когда речь идет о простом человеке, и вдруг он рискует чем-то чужим или даже чужой жизнью, вот тут уже, наверное, он не совсем благородно поступает, этот человек. Я правильно вас понял? То есть,
1: да,
0: как бы, в зависимости от того...
1: В зависимости от ответственности.
0: Ответственности, которую ты несешь. То есть ты можешь рискнуть, и даже ты можешь рискнуть не только собой, но и кем-то другим, но только если на тебе эта ответственность подобного рода лежит. А если на тебе такой ответственности не лежит, и ты позволяешь себе рисковать... чужими жизнями или чужим имуществом, или чужим временем даже, да вообще любым, чем-то чужим, даже в малой степени, то ты не прав. Вы что-то хотели сказать?
2: Ну, я хотела сказать по поводу того, что, ну, рискуем когда. Угу. Даже если мы рискуем не подвергая кого-то риску, а свой риск непосредственно. Надо еще оценить, стоит ли то, к чему мы стремимся, таких жертв. Ага. Потому что бывает, убыток принесет нам больше проблем, чем то, к чему мы стремимся.
0: Результат может принести гораздо больше убытков и проблем, чем польза от того риска, который мы совершили. А можете попробовать привести какой-то пример, как-то так приблизить к конкретной жизни нашей? Может быть, все помогут. Вот смотрите, вот ситуация. Вот просто описываю, а вы пока перевариваете, да? Ты решился на какой-то риск, и ты чем-то рискуешь для достижения какой-то цели или какого-то для удовлетворения какого-то своего желания, неважно. Но результат, когда ты достигаешь этот результат, результат получается такой, что убытка и проблем больше, чем достигнутых положительных результатов. Можете пример какой-нибудь?
1: Я могу пример привести. Было в моей жизни, я не буду говорить им. У меня друг решил купить автомобиль.
0: Ну круг все равно сузился. Он в числе твоих друзей у мужского пола. Ну ладно.
1: Давай.
0: Дальше раскрывай карты. Ладно, шучу, слушай.
1: То есть риск такой, что за сумму 50 тысяч нормальный автомобиль взять, это как кот там в мешке берешь. То есть он может быть такой, что ты можешь на нем через 2 дня он сломается, и ты не доедешь, ты будешь только вкладывать в него, а ты можешь нормально на нем ездить. И это большой риск, как бы, и он пошел на этот риск, купил этот автомобиль. Потому что, если, к примеру, мы тоже моего знакомого купил за 45 и нормально ездит, то есть рискнул, и отлично все. А этот купил, и уже на третий день у него столько, столько новых каких-то фокусов таких вышло, что он не знает теперь. То есть выходит, что вот этот риск, он неоправданный. То есть, получается, стоит потерпеть, потому что есть, в принципе, много вариантов здесь. Потому что, когда ты рискуешь тогда, когда есть возможность подождать, это, как говорится, мне кажется, неоправданный риск, вот когда, как Аня сказала. А если ты рискуешь, когда уже нет выхода, когда надо что-то делать, когда вот прям приперло и надо что-то делать, тогда вот этот риск как бы может быть...
0: Более оправданный.
1: Да.
0: Он более оправданный, тем более, особенно, как мы уже подчеркивали, вот именно с тобой, особенно, когда на тебе именно лежит ответственность, и ты идешь... Да, ты идешь на риск, но на тебе лежит ответственность, тебе надо быстро принимать решения и так далее. Я такой вот заметил еще одну такую мысль в нашем рассуждении. Когда есть возможность лучше обдумать шаг, который ты делаешь, то твой риск становится более оправданным. Меньше шансов, что он превратится в неоправданный риск. Кстати, мы с вами не заметили, как мы ввели в употребление понятие. Просто риска, точнее нет, не просто, ввели два понятия. Оправданный риск и неоправданный риск. А вы можете вот как-то прокомментировать вообще, как вы понимаете риск оправданный, риск неоправданный? Мы, в принципе, почти на эту же тему и говорили, но давайте конкретизируем. Какой, по-вашему, риск неоправданный?
2: Тот, который не принес нужного результата желаемого.
0: Опять же, да. Ну хорошо, мы даже один пример привели неоправданного риска.
1: Я считаю, риск ради риска. Вот есть люди некоторые, они рискуют, ну просто они привыкли. Вот рискнуть — это ощущение. Вот ощущение, вот рискнуть. Хотя можно было подождать, я говорю, вот я считаю, что это неоправданно. Когда ты делаешь это ради каких-то ощущений, ради таких каких-то новых эмоций. А что будет? А посмотрим, давай.
0: Да, вот я вижу.
3: Так, мне кажется, они наоборот, специально, если риск ради риска, то они предполагают, что уже, может быть, он неоправданный. Цель только ради того, что рискнуть.
0: Как раз таки, да.
3: И неважно, пускай будет провал какой-то, неважно. Я получил удовольствие от того, что я рискнул.
0: Безусловно, мы как христиане, и я вот как раз именно об этом и хотел сказать, на такой риск мы не имеем права, если мы христиане. Если я как христианин, я доверяю Слову Божьему, доверяю тому, о чем говорит, что говорит Иисус Христос, я вообще могу сказать, что фактически, согласно учению Священного Писания, просто так я рисковать вообще ничем не имею права. Вот посмотрите, что говорит об этом Иисус Христос в Нагорной проповеди. Он такие слова говорит. «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Вы спросите, какое это имеет отношение к риску? Дело в том, что клятва – это такая своеобразная форма залога. То есть, когда я кому-то что-то обещаю, и если я не могу реально достать денег и оставить в залог того, что я выполню обещанное, то был такой обычай. Ты проклинаешь что-то для тебя дорогое. И ты говоришь, если я этого не выполню, пусть будет проклято, ну и дальше уже там кто что. Клянусь здоровьем своих детей, там, клянусь своим здоровьем, клянусь там еще чем-то. То есть понимаете, другими словами человек говорит, если я не выполню своего обещания, пусть будет проклято вот то-то, то-то и то-то. Пусть будет проклято небо, если я это не выполню. Пусть будет проклята земля, если я это не выполню. А Иисус говорит, подожди. А давай мы с тобой подумаем, а что ты имеешь право давать в залог? Что твое? Что тебе принадлежит, говорит Иисус? Да ты даже управлять ростом своих волос не можешь. И ты, поэтому ты не имеешь права подвергать опасности вообще ничего. Вообще, другими словами, риск с библейской точки зрения должен иметь очень-очень-очень серьезное основание для того, чтобы я позволил себе рискнуть. Священное Писание говорит, что даже наше тело принадлежит Богу. Не говоря уже там об имуществе, не говоря об остальных вещах, даже наше тело. Поэтому даже своим собственным телом я не могу просто так рисковать, потому что оно принадлежит Богу, согласно тому, чему учит Священное Писание.
2: Можно тогда вопрос? Да. Ну, многие молодые люди и вообще, ну, вот современные люди... Ну, идут на такие риски, как прыжок там с крыши канатом, прыжок с парашютом. Вот это тоже определенный риск. Это запрещает Писание?
0: Мы об этом и говорим. Мы об этом и говорим, что вот, например, я, у меня трое детей. Я пастор христианской церкви, служитель. И представьте себе, что в один прекрасный, ну, не прекрасный день я иду, и ради получения удовольствия я прыгаю, привязываю себя к тарзанке и прыгаю с высоты, она обрывается, и я, и все, что было в моей жизни, все, за что я несу ответственность, вдруг лишается меня. Я там либо погибаю, либо здоровье свое гублю. Сопоставимо. Удовольствие, которое я получил бы, если бы не произошла эта катастрофа, и случившаяся катастрофа, вообще риск, оправдан этот или нет? Я считаю, что нет. Иисус сам сказал, ты даже не имеешь права, не то что рисковать фактически, ты даже не имеешь права клясться, даже не имеешь права клясться вещами, которые тебе не принадлежат. А, как я уже упоминал, в Библии сказано, что даже наше тело принадлежит Богу, и мы будем отвечать за то, как мы им распоряжаемся.
2: Ну, вот когда мы, допустим, садимся в машину, человек за руль, мы определенному риску себя тоже подвергаем.
0: Да.
2: Потому что мы можем также в любой момент попасть в аварию, и статистика показывает, что их намного больше, чем людей, которые погибают во время прыжка с канатом.
0: Да. Есть в нашей жизни, я хочу вас спросить, как вы согласны ли вы с тем, что есть в нашей жизни риск, от которого мы никак не сможем, который мы никак не сможем удалить из своей жизни. И этот риск мы принимаем как данность, и мы с этим ничего поделать не можем. Вы согласны с этим? Ты что-то хотел сказать? Или ты
1: понадобишься? Сначала задали вопрос по первой части, я так сразу подумал, что, вот, например, принять решение, куда пойти учиться, я в каком-то мере рискую.
0: В какой степени это риск?
1: Это риск, потому что я знаю, что если я выберу не то, это как бы отразится, я потеряю время несколько лет, например, если я потом переведусь. Или я потеряю время все это учебы, и потом я буду себя чувствовать в жизни не реализовывать себя в этом. И всю жизнь как бы работать на работе, которая мне не нравится. Это я поэтому рискую, когда выбираю свою работу. Но вы сказали, что... Риск, который, перед которым, в принципе, мы не можем принимать решение. Да, тот, который. То есть мы не можем принять решение, пойти на риск или нет, то есть, который нам по факту как бы предстоит перед нами. Вот я пока.
0: Вот, но то же самое, те же самые автомобили, которые вошли в нашу жизнь, куда мы их денем, это факт нашей жизни. Я, когда вчера вечером приехал в Нижний Новгород в телекомпанию, я зашел, еще отопительного сезона нет, вы знаете, да, но стоит электрический обогреватель. Я его включил и заснул спокойно. Это риск или нет? Конечно, это риск. Ну и таких вещей масса. Я еду, да, я еду на электричке, я еду в автомобиле, я иду по дороге. Что недавно произошло, мы тоже с вами обсуждали, да, совсем недавно произошло в Нижнем Новгороде, по ступенькам спускались девушки, и машина прямо на тротуар, прямо на лестницу торгового центра заехала, да, и просто своим фактом того, что они шли по дороге рядом с автомобилями, эти девушки подвергали себя риску. И есть масса таких вещей, и я их удалить, и вы, и своей жизни никак не можем. Но а когда речь идет о тех рисках, на которые мы идем сознательно, которых могло бы и не быть в нашей жизни, мы о них больше говорим. А что вы хотели сказать?
4: Я хотела просто добавить то, что вообще наша жизнь — это риск. Да, это я вот встаю утром, и риск, что я с кровати не упаду, что я с лестницы не подверну ногу, что я перейду дорогу, и меня не сшибет никакая машина. Но вообще, в принципе, жизнь — риск.
0: Да, то есть ему очень рискованное дело мы с вами ввязались. Да. Но вот опять же я хочу вас к этой мысли вернуть в русло этого рассуждения, что мы говорим о рисках, которых может не быть в нашей жизни, о том, как нам фильтровать, на какой из них идти, на какой из них не идти. Вот это вот самый важный вопрос. Пожалуйста.
2: Ну, тогда можно сказать, что вообще жить в городе — это тоже определенный риск,
0: да?
2: Который и воздух плохой, и автомобилей очень много. Тогда, ну, выход, чтобы не рисковать, переехать в лес, там жить. Ну, то есть вот это нужно, mm-hmm. вот это важно.
0: Нет. А каждый, в лесу, наверное, должен в данном случае...
5: Напасть могут в лесу.
0: А в лесу, да. А в
5: лесу, знаете,
0: тоже опасности можно.
2: Что же делать тогда?
0: Поэтому тут, наверное, никак не выберешь из двух зол. У нас в России, как говорят, из двух зол выбирают какое? Меньшее, да. Вы знаете, что, по-моему, в Англии говорят, а из двух зол выбирать не стоит. То есть разная психология совершенно. Тоже, кстати, наше отношение к риску.

0: сказку, в этой пословице выражается определенное. Тут уже ничего не поделаешь, тут не выберешь. Но, опять же, есть риски, на которые мы идем вполне сознательно, потому что, ну, это тоже нужно. Но мы с вами должны научиться фильтровать, какой из них оправданный, а какой из них неоправданный.
1: Недавно я прочитала одну книгу тоже про риск, и мне очень понравилась мысль автора, которую он там приводит. Любое дело, которое он хотел бы начать, любое предприятие, он оценивал как бы анализом двух N. Наилучший вариант и наихудший вариант. Он думал о том, что будет, если он это сделает в наилучшем варианте и в наихудшем. И что будет, если он этого не сделает, худше или лучше. Мне кажется, исходя вот из этих вопросов, каждый человек принимает для себя... Ну, как бы степень риска каждый
0: должен
1: день.
0: Принимать.
1: Но мы каждый день принимаем какие-то решения, и наша жизнь — это результат тех решений, которые мы приняли.
0: Да.
1: Да.
0: Вот микрофончик назад.
2: Я вспоминаю историю из Библии одну, когда женщина, которая жила в стенах Иерихона, укрыла двоих
0: соглядатаев. Шпионов.
2: Это был огромный риск, да, на который она пошла, чтобы укрыть от солдатов, которые искали этих шпионов у себя дома. И, в принципе, это было отступление от законов Божьих не лжесвидетельствовать. Вот это такой спорный вопрос, который у нас часто задевается. То есть,
0: правильно? Но это отдельная тема.
2: Да, но я к теме риска. Смотрите, она зачем это сделала? Она пошла на риск ради благородных целей. Благородных целей укрыть этих людей, потому что она знала, что это Божья воля, чтобы они не попались.
0: Давайте попробуем разобраться в этой ситуации, именно какой правильно сформулируем ее мотив. Потому что с точки зрения жителей Иерихона, а она была не природная еврейка, она была жительницей Иерихона, она была хананьянка природная. Так вот, с точки зрения природных хананеев, это было предательство. И поэтому, если мы скажем, что у нее были благородные цели, просто, если мы ограничимся словами, у нее были благородные цели, мы поставим большой вопрос. Это с точки зрения евреев, это были благородные цели. А с точки зрения хананеев, какие у нее были цели? Самые, что ни на есть, нехорошие. Но давайте мы вспомним, что в действительности было ее мотивом. Она говорила вот этим соглядатаям: мы слышали, что сделал с вами Бог в Египте. Мы слышали, что с вами сделал Бог в пустыне. Мы слышали, как вы перешли через Иордан. Мы знаем, что за вами стоит Бог. И поэтому я боюсь вашего Бога. И я знаю, что вы одержите победу, потому что за вами стоит этот Бог. Ее мотив был гораздо более высоким. Ее мотив был духовный. Ее мотив был религиозный. Она, разочарованная в религии хананеев, а частью этой религии было жертвоприношение маленьких детей. Это были разного рода в капищах гнуснейшие развращенные акты. Это была часть вот этой религии. Она в этой религии жила, но она услышала об этом Боге, который вывел свой народ из Египта, о законах этого Бога. Она все это узнала. И она встала на сторону Бога. И вот я спасибо вам за эту историю, потому что я хочу сказать, что тот же самый Бог, который говорит в Священном Писании, Иисус говорит: дорогой друг, ты даже над своими волосами власти не имеешь, поэтому ты не имеешь права рисковать ничем. Тот же самый Бог подталкивает своих детей порой к очень серьезному риску. И мы, конечно, сразу же можем вспомнить, мало того, что мы знаем, что сегодня очень много христиан живет в тех регионах, где быть христианином опасно. И они не скрывают свое христианство. 3 или 4 года назад, я помню, нас с вами, наши христианские общины, облетела весть о том, что в Индии с жизнью расстались десятки христиан, наших собратьев. И рассказывали одну историю о том, как на глазах матери обезглавили ее сына и предложили ей отречься от Христа, и она отказалась и полегла, и сложила свою голову там же, прямо рядом со своим сыном. Это риск? Какой риск? Но возвращаясь к вашему вот этому замечанию, что рисковать стоит тогда, когда цель оправдывает риск. И поэтому, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим об этом высшем критерии всего справедливого, всего лучшего, всего доброго, мы понимаем, что риск оправдан может быть тогда, когда вот Он, Бог, дает нам какие-то ценности, и мы ради сохранения этих ценностей порой рискуем. Вот лично для меня, как для верующего человека, риск может быть оправдан только тогда,

0: тогда, когда он связан с теми ценностями, которые дал Бог. И есть еще примеры. Например, христиане, которые жили в Риме во времена правления императора Нерона. Это был колоссальный риск. А апостол Павел, помните, что он говорит? Он там на страницах Священного Писания, он однажды так разоткровенничался, и всплыли подробности его личной жизни. Ну, личной в каком смысле? Он говорит: «Да я каждый день подвергаюсь опасности. Я всю свою жизнь в опасностях, в дороге от разбойников, на море, в опасности дома, потому что на меня клевещут враги Евангелия, и в опасности от болезней». Вся его жизнь – это риск. Ради чего? Просто есть какой-то идеал, ради которого он готов рискнуть. И вот не все разделят, может быть, со мной, допустим, мои христианские идеалы. Но, по крайней мере, я очень надеюсь, что сегодняшняя передача заставит взвесить хотя бы те идеалы и ценности, которые у меня есть. Вещи, ради которых я себе позволяю рисковать. Это то, что действительно стоит риска или нет? Пожалуйста.
1: Хотела бы сказать о том, что когда мы говорим о христианах, которые рискуют своей жизнью ради Бога, угу. У них есть пример. Сам Бог однажды рискнул. Да. И пришел к нам на землю. Он не знал, каким будет результат, примут его жертву или нет. Но сейчас он обещает каждому, кто рискнет за него, uh-huh. вечную жизнь, быть рядом. И мне кажется, действительно, когда человек видит перед собой ту цель, когда он нашел то, ради чего действительно стоит рисковать, он как бы идет на эти жертвы, не задумываясь.
0: Да, спасибо. Может быть, еще кто-то хочет высказаться на это. Но, итак, дорогие друзья, мы с вами поняли и определили, что без риска нам прожить, безусловно, нельзя, но у нас должно быть какое-то очень серьезное основание для того, чтобы мы могли позволить себе, пойти на риск. И я не могу не вспомнить одну очень интересную историю, историю Шавраша Карпетяна. Это в Советском Союзе был один из лучших пловцов. Вы знаете, в один день закончилась его карьера, он потерял все свое здоровье, он несколько месяцев за его жизнь, буквально в прямом смысле этого слова, боролись врачи. Он настолько серьезно подорвал свое здоровье в один день, что думать о какой-то карьере, о продолжении просто никакого смысла не было. Однажды, когда он совершал пробежку вокруг Бакинского водохранилища в Баку, в троллейбусе было порядка 90 человек, сорвался с дамбы и упал в водохранилище. И вот этот троллейбус превратился в склеп, в живой склеп с людьми там внутри, которые не могли оттуда выбраться. Он пловец. Вы понимаете, он потом говорит, так очень будто как бы вот я всю жизнь именно к этому готовился. Он говорил о том, что он был к этому готов. Он срывает с себя одежду, он бросается туда, в эту воду, глубина 10 метров. Кто-нибудь опускался без специального снаряжения на глубину в 5, там, в 4, в 3 метра, уши закладывает сильно. Вода была холодная, вода была мутная. Он когда разбивал стекла этого троллейбуса, он порезал себе вену. Он весь был в порезах, он постоянно терял кровь. И он опускался больше 30 раз. 40-тысячная толпа собралась на берегу этого водохранилища. Но он потом говорит, подготовку для этого имел только я. И когда подвезли водолазное снаряжение, оказалось, что в баллонах нет кислорода. И никто не мог ему помочь. И он несколько часов, он опускался и поднимался. Однажды, когда уже у него начало происходить помутнение сознания от потери крови, от усталости, он вытащил кресло, сиденье. И он говорит, мне до сих пор эта подушка этого сиденья снится, потому что цена ей – это чья-то жизнь. Он спас 20 человек. Вы знаете, что сказал Иисус Христос о подобных эпизодах, о подобных случаях? Он сказал: «Нет больше той любви». Вы продолжите, пожалуйста. Вы можете это продолжить, да, эти слова? «Если кто душу свою положит за друзей своих». Он рискнул. И его риск, Я не то, что хочу сказать, что он был оправдан, тут как бы даже нет сомнения. Дело в том, что его, он рискнул своим здоровьем, своим карьерой, он, своей карьерой, он рискнул своей судьбой. И надо сказать, что он все это действительно потерял. Он все это потерял. Но когда мы смотрим на результат его риска, это спасенные жизни, это люди, которые могли потом вернуться к своим детям или к своим матерям, к своим родителям, то это, конечно, того стоило. У него была очень правильная система ценностей. И все его достижения стояли ниже человеческой судьбы, человеческой жизни. Благополучие других людей, он прекрасно понимал, что он, чем он рискует. И как мне кажется, что сформировать вот такую вот правильную, добрую систему ценностей, которая позволит правильно определять, можешь ты рисковать сейчас или нет, нам может помочь только Священное Писание, только Библия. Чего я и вам желаю.

0: Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию — Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя? Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джоди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джоди Ли за ее доброе сердце. Джоди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джоди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди — очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира, но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер, и

0: Я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
1: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
0: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
1: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
0: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
1: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
0: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
1: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
0: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
1: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
0: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
1: Они приходили и молились с ним перед операцией.
0: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
1: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
0: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это

0: когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорит, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили, «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово о заблокированной собаке. Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал, «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически.

0: Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим, в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров! От макушки головы до пяток ног. Пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь». Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета второго типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

0: Здравствуйте, это программа «Найди свой путь». Сегодня у нас в студии ведущий Велина, я Сергей и наш гость Размик. Сегодня мы поговорим об очень важной, серьезной теме. Звучит она так – зависимость от порнографии. Для начала некоторая информация. На порнографии ежегодно зарабатывается почти 5 миллиардов долларов. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрят 28 258 интернет-пользователей по всему миру, тратя при этом 3000 долларов.
1: Как бы это странно ни звучало, но от порнографии зависимы также и люди, которые считают себя христианами. По данным опроса, 50% мужчин-христиан и 20% женщин-христианок зависимы. И это значит, что они не просто один раз посмотрели, а регулярно смотрят порнографические материалы.
0: И вот сегодня у нас в студии интересно, что вот три человека, которые регулярно бывают ведущими на нашей программе, на сегодня наш ведущий Размик нам пришел со своей историей в роли гостя. Поэтому, Размик, пожалуйста, мы тебе даем слово. Расскажи о том, может быть, как эта проблема коснулась тебя в твоей жизни и что еще ты хочешь начать.
2: Так, ну, начать хотелось бы с того, что как всего это началось. Вот, началось это еще со школы, когда я ходил в школу в подростковом возрасте, в школе, но это основная тема для обсуждения у парней. Вот.
0: Ну, примерно с какого класса? Можно с первого класса, так скажем, ты ходил в школу?
1: У нас с первого класса мальчишки об этом всегда говорили.
2: Не знаю, как сейчас, но в мое время, я лет, наверное, в 12, в 13, вот, уже как бы началось обсуждение, вот, кто-то там уже на телефоне, у кого был телефон, типа, вот, смотри, там прикольно и так далее, вот, и, ну, как-то началось уже с того момента, что уже, допустим, если в школе показывали, уже дома начал там сам заглядывать, вот, пока там, допустим, в комнате один, вот, зайду-ка я посмотрю, там интересно. Ну, в общем,
0: то
2: с того
0: момента... лазил в интернет, чтобы искать подобные ролики, фильмы?
2: Да. Вот. Ну, и с того момента все началось. Вот. Когда я понял, что это плохо, так это в тот момент, когда я уже был в церкви. Вот, и...
0: То есть ты начал, будучи в школе, 13 лет, ты еще не ходил в церковь, и ты, можно сказать, не был христианином, или ты не знал закон Божий, ты не верил в Бога.
2: Как ну, то есть было? Если начал я смотреть лет в 12-13, пришел к Богу лет в 18, вот, то все только в тот момент, да, я как бы начал осознавать.
0: То есть ты до тех пор, это тебя вообще никак твою совесть не угрызала, ты не чувствовал?
2: Нет, наоборот, это было прикольно, смотрели,
0: все вокруг,
2: обсуждали с друзьями, да, поэтому...
1: Интересно, ну ты говоришь, что твоя совесть тебя не осуждала, но тем не менее ты это делал, прячься от родителей. Почему?
2: Ну много что мы делаем, прячься от родителей. Вот.
0: Тем более, я так полагаю, что...
1: Папа, давай вместе посмотрим.
0: Я так полагаю, что семья Размиков... Ну, Размика. Размика и его братьев. То есть она довольно-таки строгая, зная его родителей и зная вообще воспитание в армянской семье, то действительно, наверняка, родители были против подобных просмотров.
2: Да вообще, мне кажется, даже дело не касается родителей, а вообще, ну, как бы, эту тему не принято обсуждать. Вот.
1: Старшими.
0: Ну, со конечно, старшими. В обществе неужели у нас, например, на Первом канале где-то еще показывают в обычное время подобные программы? В обществе на это наложено табу официально. Но, как говорится, среди молодежи это очень популярно. И вот мы читали статистику сегодня, сколько людей на этом зациклен, сколько людей зависимо от этого.
2: И только благодаря каким-то исследованиям, то есть мы можем узнать, что, то есть реальные цифры. Вот.
3: Найди свой путь.
0: Ты уже начал приходить к Богу. Проблема существовала. Да. Можешь ли ты сказать, что ты уже был зависим от этого?
2: Да, ну, естественно, я был зависим, если я вот с 13 до 18 лет, ну, как бы смотрел, значит, мне нравилось, какое-то удовольствие приносило. Вот, поэтому, когда я даже пришел в церковь, ну, как бы это не вот так раз, я пришел в церковь, и все, я оставил, да. Вот, я пришел, и даже ходя в церковь, участвуя в служении, вот, все равно, как бы... на неделе мог зайти, посмотреть, ну, то есть зависимость у меня была, вот, и я пытался как-то с ней сам бороться.
0: Ты пытался бороться?
2: Да.
1: То есть ты понимал уже, что что-то не то, а вот находясь в церкви, ты чувствовал, ну, что-то, что тебя гложет, может быть, за это? Или было все нормально?
2: Я просто понимал, что это ненормально, и когда, ну, то есть, Библию изучаешь, там, ну, то есть, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а Иисус сказал, что если ты в своем сердце, в разуме своем прелюбодействуешь, то есть, возжелаешь, то ты уже
0: нарушил эту заповедь,
2: да. Вот, поэтому, ну, как бы, для меня это начало мучить как-то, что, ну, как бы, это плохо, это ненормально, вот, нужно от этого избавиться, вот.
0: Скажи, как оно влияло на твои отношения с друзьями, с родными? Как это вообще влияло? Или никак оно себе?
1: Ну, это все делается в тайной комнате, я так понимаю. Ну, в смысле, такое выражение. Никто об этом не знает.
0: Это логично. Я здесь говорю, сейчас хочу говорить о самом внутреннем мире Размика.
2: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
0: Вот.
2: Ну, как сказать, очень сложно вычислить того человека, который смотрит... подобные материалы, порнографические, да. Я думаю, что нет. То есть как-то плохо это очень как бы не влияло. Это связано было именно с моим внутренним миром. Вот, что меня это мучает и что от этого нужно избавиться. А, ну, то есть как-то негативно, с какой-то агрессией я к людям не относился.
0: Вот. Ну, например, как просмотр там боевиков или там жестких там фильмов, да, оно влияет там на то, что ты начинаешь всю эту жесткость в своей жизни проявлять. Ну, такое бы. То есть порнография, она особо не влияет. Но здесь, так скажем, напрямую тогда есть зависимость, если ты смотришь порнографические фильмы, значит, влияние на твое отношение к девушкам.
2: Соответственно,
0: на это как-то повлияло?
2: Если посмотреть какой-то, ну, у всех парней, наверное, такое было. Если смотришь какой-то боевик, и там делается какой-то трюк, ты хочешь обязательно его повторить.
1: И повторять в домашних условиях.
2: Да. Вот тут, наверное, та же самая ситуация. И, ну, как бы, когда ты смотришь и фантазируешь, вот, в реальной жизни, если ты идешь по улице, вот, можешь, то есть, заметить девушку и нафантазировать себе.
1: Представить,
2: да, уже, и... Ну, как бы вот только...
1: Ты говорила о том, что тяжело человека узнать, того, который этим занимается. Я просто вспомнила сейчас такой случай, как в лагере одна девушка, молоденькая очень, подошла ко мне, и мы разговаривали с ней очень долго. Она мне рассказала, что она зависима от порнографии. Она плакала, она говорила, что я хочу от этого избавиться, я не могу уже, мне это уже очень долго, меня мучает совесть, но я от этого зависима, мне хочется этого. И я просто смотрела на нее, и я бы никогда в жизни не подумала, что она этим занимается. Вот никогда бы я даже представить не могла. Это настолько, ну, чистая, светлая девушка, прекрасная, приятная в общении, которая ходит в церковь, которая изучает Библию, общается с друзьями, и она делится со мной такой проблемой. Во-первых, мне было как бы неловко, что она со мной этим делится, потому что мы не были особенно близки. Но я подумала, сколько людей не рассказывают об этом, и у скольких людей есть эта проблема.
0: Да, и поэтому очень хорошо, что мы ее сегодня подняли, и очень ценно, что ты, Размик, сегодня нам об этом рассказываешь, потому что действительно очень много ребят и парней не говорят об этом. Если, например, ну, легко признаться, там, например, я курю, хочу от этого избавиться, например, там, я еще что делаю. Но вот об этом все умалчивают, потому что это стыдно, это как-то считается, ну, очень... зазорно, понятно, что тебя сразу осудят, тебя сразу будут унижать, то есть все этого боятся. Поэтому мы сегодня об этом говорим, и очень важно, может быть, услышать Размик от себя дальше, что ты предпринял и как ты от этого избавлялся, чтобы вот...
2: Что я предпринял? Ну, пытался своими силами как-то, ну, то есть избегать подобных сайтов, хотя, когда смотришь фильмы, и там начинаются такие, такие моменты, сцены, да, то, ну, как бы все всплывает в памяти, вот, и, ну, все всплывает, в общем.
0: И в любом случае.
2: Вот. Своими силами у меня, ну, как бы никак не получалось от этого избавиться, вот.
1: И что тогда ты сделал?
2: И что я тогда сделал? Как-то вечером, когда, ну, то есть уже было ближе к ночи, вот, после просмотра такого материала, вот, я лежал и думал о том, как это плохо. Ну, то есть я был уже в церкви, и как бы я желал от этого избавиться, искренне желал от этого избавиться, вот. И, с другой стороны, это меня не оставляло. И когда я лежал... уже, ну, то есть я закрыл глаза и, ну, то есть размышлял, то есть просто лежал, размышлял с закрытыми глазами. Вот. И в этот момент, хотя и в комнате были другие люди, они не слышали голос, но я слышал голос внутри себя, и он звучал так: «Как это мерзко». Вот. И этот голос, он был не так, как будто, ну, то есть с осуждением тебе говорят, что ты мерзок, или я почувствовал, что это, ну, что-то такое, ну, то есть какая-то забота, и что мерзость именно к этому греху. Вот. И
0: не к тебе лично, как человеку, как личность.
2: Да, и я сам почувствовал это на себе, что это действительно мерзко, и мне захотелось это оставить. Вот.
0: Интересно. То есть это, ты считаешь, это был голос Бога, который обличил тебя? Который, может быть, дал тебе вот такое, передал тебе отношение к этому греху, получается, да, к
1: порнографии? Показал со стороны.
2: Ну, если бы это не был голос Бога, давайте представим, чей бы голос это мог быть. Если бы это был мой голос, он бы мне не сказал, что это мерзко, потому что я продолжал это смотреть. Если бы это был голос дьявола, он бы...
0: Наверняка такого не сказал.
2: Наверняка такого не сказал.
1: Как это мерзко.
2: Внучок, перестань. Нет, это, ну, я считаю, да, что это был голос именно Святого Духа. Вот.
0: И он тебе передал вот тот момент, вот отношение к этому греху, да, к порнографии вообще, к тому, что ты делал, и ты понял, что действительно это мерзко.
1: Но осознание — это же еще не избавление от зависимости.
0: Да.
1: Что было дальше?
3: Найди свой путь.
0: Что было дальше? Действительно ли ты после этого отрезал раз и навсегда подобные проявления, и ты никогда больше, тебе не хотелось даже возвращаться к этому?
2: Конечно, хотелось. Ты что? Вот. И, ну, в тот момент, в тот вечер, когда я услышал этот голос, ну, я, ну, то есть, как сказать, ну, когда такая ясность приходит, ты начинаешь уже с открытыми глазами, ну, как бы, уже размышлять над этим, вот, и, ну, как бы, меня это сильно шокировало. Вот. С того момента, да, я перестал смотреть, вот, но все равно, когда желание у меня возникает, вот, сейчас я пытаюсь, ну, сдерживаться, чтобы не зайти на этот сайт или на там фильмы какие-то не посмотреть. Вот, и...
0: То есть на самом деле оно, эта зависимость, она никуда не пропадает?
2: Она никуда
0: она
2: не пропадает.
0: Сразу не уйдет?
2: Она, наверное, меняет отношения.
0: Ага. То есть в тот момент Бог тебе помог, и он дал такую силу, даже, что
1: понимание.
0: Ли, понимание, чтобы ты изменил отношение к этому. Вот. И, но с тех пор ты также борешься с этим.
2: Да, да, да. И, ну, как бы, не обязательно, ну, то есть, я знаю, что есть такие в церкви, вот, люди, ну, вот, кто, допустим, есть у него отношения, вот, ну, то есть, я общаюсь с подростками, да.
0: Ага.
2: Вот, и он, допустим, такой человек может посмотреть, вот, но он говорит, что это никак не влияет на мои отношения с девушкой. Вот. То есть он не будет изменять, не будет это в какую-то в реальность воплощать. Вот. Но бывает и такая зависимость.
0: И как ты, ну, на это смотришь? Что ты думаешь? Действительно ли оно не влияет на отношения с девушкой, когда ты смотришь порнографические фильмы
2: честно
0: дома,
2: говоря,
0: а потом общаешься с девушкой, строишь с них отношения и хочешь, чтобы они были чистые? Вот. Как ты думаешь, может ли это...
2: Я думаю, что это грязь, и она, то есть, обязательно отпечатается. Может быть, и отношения с девушкой будут хорошие, может быть... не знаю, как это правильно сказать.
0: Может, она никогда
2: сказать.
0: Не узнает, что человек, ее молодой человек, парень...
1: Вы знаете, просто мне кажется, что просмотр такого материала, он абсолютно меняет отношение к интимной близости. Если Бог дал нам ее как дар, который должен быть в браке, который должен быть между любящими людьми, то здесь это представляется как удовольствие просто. Просто физическое удовольствие. Это, и это приравнивается, как бы там, я съел вкусную еду, я там послушал классную музыку, я там посмотрел порнографический фильм, я там занялся сексом, и это все на одном уровне теперь становится. Просто меняется отношение. Если мы, например, если человек вступает в интимные отношения, будучи в браке, то это ты, это конкретный человек, и это твои с ним отношения, а это не просто какое-то действие, которое приносит тебе удовольствие и счастье, причем сиюминутное, и с каждым разом все нужно больше и больше.
2: Да.
0: И даже очень важно понимать то, что когда ты допускаешь себе до брачных отношений, вот, подобные просмотры порнографического материала, ты себя, так скажем, дальше и дальше отдаляешь от того, что в дальнейшем в интимной близости с твоей уже супругой, которую ты будешь любить, тебе будет сложнее почувствовать настоящее удовольствие, которое задумал Бог, и настоящую вот эту интимную близость, не только физическую, но и душевную, что очень важно для, ну, для отношений.
2: Ну да, хотелось бы.
0: С этим человеком. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя брак был счастливый, и чтобы ваша интимная близость доставляла вам удовольствие не только физическое, но и душевное, чтобы вы были одним целым, то действительно надо себя очень ограничивать и удалить это из твоей жизни, потому что она очень сильно будет мешать и влиять на это.
2: Хотелось бы привести пример как раз об этом. Когда я, ну, то есть уже ходил в церковь вначале, я, ну, общался с девушкой. Вот, и вот из-за того, что из-за этих, из-за моего опыта такого, вот, общение с ней, то есть я интересовался не с ней, то есть
0: не, сейчас, характером.
2: Не ее характером, не ее личностью, вот, а когда мы общались, там, хотелось, там, допустим, ее за ручку взять, потом что-то побольше, там, приобнять, дальше еще больше, и, ну, то есть это достаточно далеко дошло, вот, и поэтому...
1: Это влияет.
0: Размик, в конце хотелось бы, чтобы ты все-таки пару слов сказал зрителям о том, как бороться с этой зависимостью, как, что тебе помогло
1: избавиться.
0: И что ты, да, как избавиться от этой зависимости.
2: Ну, друзья, как, ну, как я могу ответить на этот вопрос, что пока не впустить Бога в свое сердце, вот вместо этой привычки появится другая привычка, там, допустим, зависимость к еде, к фильмам, к, ну, к чему угодно.
1: Курение,
2: да,
1: алкоголь.
2: Да, да, да. К алкоголю, курению. Пока не впустить Бога, это будет пустая ячейка, которая будет
0: заполняться
2: чем-то плохим. Вот. Поэтому нужно впустить
0: то
2: Бога,
0: человеку
2: Христа.
0: Человеку сам по себе вообще нет смысла бороться. Он не может справиться сам.
1: В какой-то степени.
0: В какой-то степени. Но когда ты впустил Бога...
2: Да, наши недостатки дополняет Бог.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Размик, за твою историю, то, что ты был с нами сегодня на этой программе. Друзья, сегодня мы говорили о зависимости от порнографии, и эта тема очень важная. Пусть Господь вам поможет справляться с этим, впустите его в свое сердце, и Он будет вас вести. До свидания.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: На эту непростую тему поговорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада видеть Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, как вы считаете, от чего вообще можно быть зависимым?
1: От всего.
2: Угу. От всего.
0: Банально от всего.
2: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Угу. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучало в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Mm-hmm. Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины. Возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
3: Физиология разная.
2: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
0: А что значит, Маша, физиология разная?
3: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы ее так называем, да, что... Как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за

0: действия, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химических зависимостей, то они, у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что да, это тоже зависит от гормонов, от того, что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
1: Mm-hmm. Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости, на самом деле у женщин диагностировать зависимость сложнее. Просто почему? Да. Потому что женщины привыкли держать лицо, привыкли держать вот эту вот позицию, да, они реже появляются в местах каких-то общественных в неподобающем виде, просто потому что тема семейного имиджа – это то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказал, зависимость может быть вообще от чего угодно, да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Реально ли она, вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
2: Я могу себя назвать человеком зависимым от сладостей, потому что я не знаю, почему.
1: А как это выглядит, что ты зависима?
2: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете, может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы ускоряют. Глюкоза поступает в кровь. Я не знаю. Но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости.
1: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
2: Ну, да.
1: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии. В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
2: Ну, удовольствие ты можешь, ну, не бесконтрольно, но...
1: Ага.
2: Тебе захотелось сладкого, ты получила удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты. Mm-hmm.
1: Ты что-то хотела, да, сказать?
3: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто в привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложность. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. У меня тоже прям есть такое, что очень часто я не могу... Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое, я не могу без сладкого.
1: Тоже считаешь себя зависимой?
3: Я думаю, да. Ну, и это не только сладкое, есть другие, там, например, социальные сети, там, не знаю, люди, от которых тоже можем зависеть, mm-hmm. мнение людей, вот.
1: Mm-hmm. Это очень широкий спектр.
3: Да.
1: Ты как считаешь, в твоей жизни есть место зависимости?
4: Ну, да, я не знаю, конечно, можно ли это прям зависимостью назвать или это что-то другое все-таки. Но вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, то я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются не сделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
1: И, кстати, вот...

0: сказать, что ты зависим от человека?
1: От его мнения, от того, что он скажет, то, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, с которым ты живешь. Это уже больше даже,
0: возможно, созависимость. Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут, оказывается, история семейных тайн, да?
1: И как бы я чувствую себя реально зависимой или даже созависимой от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда мне... Я прихожу домой, я любезничаю, я... А могу я поставить четкие границы? Но у меня плохо с этим идут дела.
0: Кстати, вот этот интересный момент, есть. То, что ты сказала, да? На самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
1: Да, я через эмоции все это...
2: Я бы хотела еще сказать о том, что... Ну, мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, про разновидности зависимости, про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой...
0: 15 тысяч, куда ты улетела?
2: Да, куда ты улетела. Вот. Потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость, да, всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. У него, конечно, чаще всего впадают, ну, лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренчески религиозными духовными моралиями. Вот. Но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода здесь выступает такая зависимость, как созависимость, как сказала Таня, когда женщины более тому подвластны, когда нужно всех спасти, всем помочь. Это своего рода тоже зависимость, когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. Это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость, что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Ну, также у нас есть, как девчонки сказали, ну, там химические зависимости, это все понятно, да, то есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, ну, вот какие-то такие основные... И любовная зависимость, да. Это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
0: Макс, пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы там игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там типа свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. Расслабиться, спасти. Ну, у женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические, типа от сладостей, и эмоциональные зависимости, и созависимости. То есть это как раз-таки те состояния, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы... какую-то свою потребность в удовольствии, в радости, такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
2: Ну да, то есть, ну, у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, ну вот, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть, когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.

0: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, ну и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Угу. Есть привычки, которые просто помогают тебе, ну, не забыться, а...
1: Уйти от реальности.
0: Отвлечь тебя от чего-то. Ну, вот у тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Вот, как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар, ну, скучный, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? Ну, там, 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь: ну ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот так вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
2: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
1: В общении. Или отвлечении.
2: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнера? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. Угу. И человек не приходит, так, а поменяй мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывают порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что, потому что внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там не помещаются.
0: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
1: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость, это просто мотив получить что-то смежное с этим. Пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это, ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
0: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
1: Да, в том числе.
0: С зависимостью бороться уже нельзя?
1: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
0: Смещение одной привычки на другую.
1: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
2: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель мотива, потребность, то есть все-таки, что я хочу. Mm-hmm. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит, потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом, очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
1: и переключился
2: на другую зависимость, да, на типа менее вредную, вот. Но почему вообще нужно избавляться от зависимости?
1: Угу.
2: Это такой вопрос. Почему?
1: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
0: Ради своего физического и психологического здоровья.
3: Ну да, зависимость, если плохая, и она тебя разрушает, то как бы
1: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
0: Всем, кроме себя, трудоголизм это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
1: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
0: Как они тогда развлекаются? Как, ну, как они живут, если
1: зачем?
0: Вся их жизнь — это работа?
2: Это же жизнь, работа. А, ну, то есть, как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну, вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну, вообще про зависимость. Вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями. Это такая
1: аксиома.
2: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть, зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали, допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да, когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в Его руках, это может быть про некое доверие, да, это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да, в понимании каких-то мыслей, да, в такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, ну, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким вообще... в общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
0: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
2: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешься зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому. Да?
1: У тебя уже сформированы, да, определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую, потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна. Потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других. Но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч, до свидания.

Господь хочет, чтобы мы знали свою идентичность, то есть кто мы есть во Христе. И в библейской школе вот изучали тему, что мы ученики также во Христе, то есть кто мы во Христе, что Бог хочет, чтобы мы учились. И написано, что идите и научите все народы, то есть сделайте весь мир учениками. Да, но Господь также хочет, чтобы мы прежде всего знали, кто мы во Христе, что мы Его дети. И Владимир верно сказал слово, он стих из Евреям, послания, кстати, 2.13, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». То есть не дитя одно, а дети. И Господь сказал, «Вот я и дети». Да? И как сказано, что если дети, то и наследники. Это значит, им принадлежит что-то особенное. Я только подчеркну и продолжу немножко. Владимир заранее мне говорил тему свою, и я немножко подготовился, если будет время дополнения. Смотрите, как было важно сказано. Это звучало так, знаете, серьезно, что кем мы были без Христа. И вот мы были дети гнева, да, мы были сыны противления. Вот. И я сделал себе пометки здесь. Вот. Но еще и сыны лукавого. Это, конечно, не то, чем мы хотели бы быть когда-то, правда же, да? Вот. И Христос это говорил тем, кто противились. Также сказано Ефесянам 2 главе, что мы были в то время, то есть когда они были спасены, мы были без Христа. Вот. Сейчас мы во Христе. Представьте, быть без Христа – это быть просто самим по себе одним. Это Ефесянам 2.12. Мы были без Христа. Знаете, сегодня, когда вот дети без родителей, когда нет родителей, это большая утрата, когда нет никого, ни брата, ни сестры. Есть люди, у которых все уже похоронены, и остался совершенно один, человек как бы один. Но быть без Христа – это самое, наверное, печальное, потому что быть без Бога – это быть без… Кто имеет сына, имеет жизнь. Кто не имеет сына, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Мы также были отчуждены, без Бога были отчуждены от общества Израиля. Это значит, мы были отделены, мы были чуждыми, мы не принадлежали Израилю, мы не были Божьим избранным народом. Без того, что мы, когда без сыновничества, без усыновления, мы, написано, были чужды заветов обетования. Ну, завет и обетование – это то слово, что Володя сказал, союз, таинственный союз. Это завет, в смысле, да, это, другими словами, завет, союз с Богом, такой таинственный, внутренний. Вы знаете, мы не подписали завет с Богом авторучкой, да, мы не высекли на камне. Это внутренний, таинственный союз, связь между Богом и человеком. Так вот, без Христа, без того, что мы были дети Божьи, мы были чужды заветов. Заветы – это то, что Бог завещал и что обещал. Вот, заветов обетования. Дальше. Кто мы были еще без усыновления? Мы не имели надежды. Знаете, если ребенку, сыну, дочери обязательно принадлежит наследство, то одинокому человеку не на что надеяться. Как бы у него нет родителей и так далее. Мы были без надежды. То есть у нас не было ничего в этом мире, что связывало бы нас с какой-то надеждой. То есть, и поэтому люди пытаются надеяться на себя, но в Библии сказано, кто надеется на себя, тот глуп, как бы стыд ему. То есть это не та надежда. Никто не может себя, извините, из воды так вот вытащить за волосы. То есть он не имеет той опоры, чтобы вытащить себя. Но мы были без Христа. Мы были еще, печальное состояние, безбожники в мире. Это вот та же вторая глава, которая говорит «сыны противления, чада гнева, и сыны лукавого». Представьте, были безбожники. Это слово «безбожники» такое грустное слово. Его использовали особенно в СССР часто. И папа вот в том поколении, они говорили, человек безбожник. То есть, многие противились Господу, злословили Бога. Безбожник. Это грустная характеристика. Но теперь во Христе, бывший когда-то далеко, то есть мы были далеко, мы были далеки от всего, что связано с Богом, мы стали близки, каким образом? Кровью Христовой. Именно кровь Христа, она сблизила нас, она сделала из обоих одно, то есть из Бога и человека, из Господа и человека сблизила израильский народ и Божий народ, и языческие народы сблизила. Он есть мир наш, то есть Господь нас сделал сопричастниками, то есть частью того, что когда-то приготовил Аврааму,
его потомкам. Хвала, благодарение Богу. Бог хочет, чтобы мы имели твердую веру. И как правильно сказал Владимир, мы не всегда чувствуем так. Если бы мы жили по своим чувствам, это была такая опасная жизнь. Мы должны жить верой, убежденностью в то, кто мы есть. Правда же, да. Мы, просыпаясь утром, можем иметь совершенно разные чувства. Если вы вчера много работали, у вас будет чувство усталости, ломоты в теле. Если вы долго трудились и не пили воды, у вас будет чувство жажды. Как вчера вот в лагере мы испытывали сильное чувство жажды и чувство голода, например. Но это лишь не то, что на самом деле мы есть. Это лишь ощущение эмоциональные. Бог хочет, чтобы внутри нас была сильная вера, основанная на божественном слове, которое Господь сказал через святых Божьих людей, написано 2 Петра, будучи движимых Духом Святым. То есть Петр говорит, это не хитросплетенные басни. Мы, в библейской школе это говорилось, мы стали очевидцами Его величия, мы были с Ним на горе, мы лично слышали голос, который сказал, это Сын мой возлюбленный. Мы видели, они видели Его славу, то есть, как единородного от Отца. Славу – это значит великолепие, присутствие Божие, сияние, как солнце. Он говорит «мы». И поэтому Петр умирал, и он отдавал свою жизнь за истину, потому что это была правда. Если бы они отреклись, они один был Галлий, то у них есть возможность отречься перед смертью, понимаете? Они бы сказали, ну, мы, да, мы там придумали, мы вот… Нет. И тогда бы за отречение и отказ, они были бы помилованы. И, знаете, в Риме предлагали просто поклониться богам римским, и все, и христиан тогда отпустят. Предлагали поклониться там, ну, Юпитеру там или другим. Но они под страхом смерти этого не делали, потому что Петр говорит, мы не можем не говорить то, что мы видели и слышали. Мы не можем. Справедливо больше слушаться вас, нежели Бога. Они запрещали учить, они их били жестоко, но они пошли и радовались. Они точно знали, они были очевидцами. Павел говорит, мы от самого Господа принял то, что вам передал. Он говорит, я принял через откровение Иисуса Христа. Евангелие, которое вам проповедовал, не есть человеческое, оно от Иисуса Христа. И Павлу было открыто, что язычники станут сопричастниками, что мы во Христе будем благословлены всякими благословениями. Ефесу он пишет, аллилуйя. Господь дал нам те же обещания и благословения, что Аврааму. Он взял нас в число детей, не по нашим заслугам, но написано, искупление. Искуплением во Христе Иисусе, хвала и благодарение Богу, честь, слава, аллилуйя Ему. Вот. И теперь он, что ценится сейчас? Сейчас ценится наша вера, это отношение нашего сердца, верой в Господа Иисуса Христа. Да, Деяние 16:31, и спасешься ты. Бог ценит веру, потому что Господь сейчас на расстоянии, да? Ну, Он с нами, но Отец на небесах, Дух Святой на земле, Иисус Христос по правую сторону Отца, но написано, мы... водворясь в теле, то есть находясь в физическом теле, мы устранены от Господа, ну, ибо мы ходим верой, невидением. И вот эта вера, она цена. Это отношение с Богом на расстоянии. Знаете, друзья, дружба проверяется на расстоянии тоже, когда не забывают друг друга, да, и так далее. И так вот очень ценно, когда Господь Иисус Христос в ожидании своего пришествия по воле Отца, и мы любим Его, и мы помним, кто мы во Христе. Поэтому нам важно читать Писание, нам важно пребывать и видеть, кто мы во Христе. Не в смысле, какие мы хорошие без Христа, да, как Вова говорил, нет, но какие мы стали во Христе, благодаря Ему искупительной жертве, хвала Богу. И смотрите, в Римлянам 8:17, где Володя нам говорил, кого, так как дети, то наследники. И подчеркивается, наследники Божьи. Не просто, раз мы дети, мы наследники. Ну, например, какого-то папы или мамы. Нет, подчеркивается, наследники Божьи второй раз. А третий раз, сонаследники Христу. Представляете, Господь объединяет нас со Христом. Какая милость, какая невыразимая благодать. Слава Богу за эту тему. И теперь я хочу сказать такое слово, которое мне пришло сегодня утром, когда я думал, ну, что Володя будет проповедовать. Знаете, в слове, что сказано? Это я сказано, что я проснулся утром и слышал слово, это слышал сердце. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающий наследует все. Все получит. Я буду ему Богом. Я стал искать в Писаниях, нашел это в книге Откровения, 21 глава, 7 стих.
Побеждающий получит все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. И такие же обещания есть в семи церквям. Обещания семи церквям, вы знаете, книга Откровения, там Эфесской церкви, Смирн, Пергама, Фиатира, Сардис, Ладикия, Филадельфия. Этим церквям везде Господь говорит, побеждающий, он получит вот это. И Бог хочет, чтобы мы, как дети Божьи, мы были победителями. Вот о чем Татьяна сегодня тоже говорила, Оля нам пела, да, о победе во Христе. И Эдик говорил об этом. Я подумал, как в одном духе все. Я утром, вы знаете, победитель во Христе, это значит, человек сохранил ту позицию, которую он имеет во Христе. Это быть наверху, но не внизу. Это не позволит дьяволу победить тебя, разрушить тебя, нашу веру, сердце, разрушить твою любовь, твою доброту. И поэтому Бог хочет своим детям, чтобы они были победители. Вы знаете, что со Христом случилось? Он имел высшую позицию на небесах, но теперь он прошел путь земной, и он на земной пути оказался победителем. И тогда он по праву победы, не только по праву Сына Божия, а по праву того, как Владимир читал нам, превознес его превыше всего, он был победителем. Вы знаете, и когда дети побеждают на соревнованиях, например, и папы смотрят на них, они говорят, это мой мальчик, они говорят, это мой сын. Они хотят, они как-то оглядываются вокруг и говорят, это мой сын, это мой сын. Знаете, детский мультфильм, это про Симбу, там, ну, вот эти львят эти, да, ну, он, это мой сын, он гордился. Ну, когда ночью сын плакал, там, это, львенок капризничал, он говорит, львица говорит, это твой, ночью он твой сын. Ну, это как бы такой юмор, типа того. Ну, знаете, когда сын радуется, и все с ним хорошо, гордость переполняет сердце родителей. Вы знаете, когда сегодня сын проповедовал, мне пришло слово, притча 18, торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется. То есть, знаете, когда дети будут мудрыми, и это не всегда приходит сразу в нашу жизнь, в жизнь детей, но написано «торжествует» и «радуется». Поэтому как важно, чтобы мы радовали Бога. Иоанн сказал, для меня нет больше радости, когда дети мои ходят в истине. И вот Бога нет больше радости, когда мы с вами будем ходить в истине Иисусе Христе. Он наш Отец, слава Господу. Он чудесный Бог. И Он сказал, побеждающий наследует все. Так что же мы должны побеждать? Христос прошел путь победы через крест, через великие страдания. Он оказался победителем. Я хочу пару мест Писания сказать из 8, из той же главы 8 Римлянам. Очень быстро. Но, друзья, пожалуйста, кто может записать, запомнить или... Смотрите, что же мы должны все побеждать? Там 7 пунктов. Все это преодолеваем силой возлюбившего нас. То есть это Римлянам 8:37. И там написано, что же мы должны преодолеть в жизни, победить. Там земные нужды есть, есть духовные нужды. И это важно. Смотрите, друзья, что же преодолеваем? Написано, скорбь – это трудные времена. Очень важно в вере пройти трудные времена. Скорбь на душе, тяжело, отверженность, предательство, не знаю, обиды, скорбь, боль, разочарование –

написано, это нужно преодолеть. Второе, теснота. Теснота – это давление, это депрессия, это сильное стрессовое состояние, это быть под прессом, под давлением. Теснота называется. Дальше, гонение. Это очень тяжело, когда гонение, когда отвержение, когда это все очень-очень трудно. Но есть гонение за веру, есть гонение личное, какие-то бывают родственные, бывают непонимания какие-то. Это все, Господь говорит, нужно преодолеть. Дальше, голод. Голод – это уже, возьмем, физическая нужда. То есть, будучи верующим, очень важно не разочароваться в Боге, когда не хватает зарплаты, когда не хватает пищи. То есть, нужно победить. Когда вы в армии находитесь, в командировке, когда не хватает, может быть, фруктов, витаминов, как мы там в армии, я много раз рассказывал, не было ничего такого, ни лука, ни чеснока, ничего не было совершенно, чтобы можно было поесть. Это было отсутствие витаминов почти полностью, что вызывало тяжелейшие заболевания, о которых я не буду сейчас рассказывать. Тяжелейшие воспалительные язвы на теле солдат у нас были. И вот Бог избавил меня по милости, потому что когда я увидел эту язву на ноге, я воззвал к Богу, я стал так сильно молиться. И в следующий раз проверил, ее не было. Но Бог говорит, это голод, это отсутствие витаминов, полное отсутствие. И тогда Библия говорит, нужно это победить. Очень важно через это пройти, не возроптать. Помните, в пустыне возроптали люди, что у них не было того, что они в Египте имели. Это тоже нужно победить. Победить нагота, то есть отсутствие одежды. Возможно, у кого нет теплой куртки, возможно, не хватает теплых носков, возможно, что-то другое. И сатана хочет подбудить к ропоту, что вот смотри, вот у тебя такое, плохая работа, у тебя нет работы, ты такой, там, или Господь тебя не любит, или что-нибудь такое. Вот это все искушение нужно тоже победить. Итак, повторяю, скорбь, давление, гонение, голод, нагота, опасность. То есть всякие опасности, трудности. Некоторые шли и проповедовали. Павел говорит, он был в опасностях на море. Вы знаете, я не люблю смотреть фильмы про море. Некоторые показывают рекламу фильмов, вот путешествия. Я сразу знаю, ой, там будет шторм, там начнется сейчас вот в лодке людей. Люди будут там умирать от жажды, ловить рыбу. Знаете, фильмы раньше. Мне всегда это как-то больно смотреть. Я люблю море, но вот эти картины, мне вот как-то тяжело. Так вот, Павел был в опасностях на море. Он был в опасностях в пустыне. Он был в опасностях от иудеев, от иноплеменников, от язычников. Вот, и всякие приключения у него были, и он, дитя Бога, избранный Господом, избранный сосуд, он это все преодолел, он совершил свой бег, то есть он не замедлил ход, он сказал, я бег совершил, течение совершил, течение – это бег по-русски, веру сохранил, это быть победителем, Бог хочет, чтобы мы были победителем, вы знаете, если кто-то чувствует себя в поражении, поверьте, Богу поверьте, Слову, вы дитя Господа, вы дочь Бога. Бог поднимет тебя на высоту, Он поднимет тебя на высоты земли, как написано. Он хочет, чтобы мы жили победоносно. И вы знаете, у нас Сергей Иванович Николаев когда-то проповедовал, ректор Богословской академии Санкт-Петербургской, и он рассказывал, что он был приглашен на королевский обед в Лондоне, там, где, знаете, вот сейчас покойная Елизавета была. И он был среди этой знати, он был приглашен как почетный гость. И он говорит, и он заметил, как дети, короля, они там немножко баловались. Вот, дети, они баловались, то есть, они как вели себя. И тогда там камердинер или кто они, которые, лакеи, которые за ним ухаживали, он говорит, подходит к нему и говорит, «Помни, что ты сын короля». И сын сразу раз, пошел так важно, знаете. То есть вот это слово «помни, что ты». Бог хочет, чтобы мы помнили, что мы его дети, а мы его наследники. Слава и благодарение Господу. Теперь, что еще сказано? Опасность или меч? Не только опасности, но меч – это буквально написано «почитают нас, как овец, обреченных на заклание». То есть это верующие были в группе риска, то есть они были, сотни лет были гонимы, скажем так.
И они были в опасностях, их могли убить, как овец, то есть как овец на заклане. И Христос говорит, придет время, что убивающий вас, всякий убивающий вас, будет думать, что тем самым он служит Богу. И апостол Павел именно раньше, будучи Савлом, был таким. И вот это меч тоже нужно преодолеть, то есть и это преодолеть. Что Бог хочет еще? Вот в этом стихе 7, но я еще коротко. Что Бог хочет, чтобы мы побеждали? Римлянам 12, 21. Как дети Божии, не будь побежден злом, но зло побеждай добром. И там написано, голоден враг, накорми его, жаждет, напой его. И так далее. То есть не будь побежден злом. И так нужно... Но еще одна из самых важных побед в нашей жизни. Это... В мире говорят, самая сильная победа – победа над собой. Но они, может быть, не совсем точно говорят, но вот Библия говорит, что победа духа над плотью. То есть ты дитя Божие, и в своем духе ты праведник, ты омыт, ты спасен, освящен. Но важно, чтобы твой дух, он доминировал над плотью. И хотя мы одна личность, мы, но у нас есть дух, душа и тело, да? У нас есть такая вот борьба внутри, может быть. Этот предмет тоже в библейской школе будет изучаться, дух, душа и тело. И внутренние конфликты, противоречия. Но вот Господь хочет, Он написано согласно Галатам, что борьба и сражение между плотью и духом, что дух желает противного плоти, а плоть противного духу. А об этом также сказано в Римлянам 8 главе, в этой золотой, что если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть результат победы духа – это полноценная духовная жизнь. Духом умерщвляете, то есть фактически убиваете дела плотские. Поэтому Павел говорит Колоссянам, умертвите земные члены ваши, там блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. И вот эта победа, она дает тебе все в наследие. Бог говорит, побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Это самое близкое отношение. Хвала и благодарение Богу. Давайте в конце еще поблагодарим Бога, помолимся. Слава Богу, слава Ему.

0: Воздаем тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран, какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат, и это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг. Kick it. All right, man. В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Мёр. Да, ты сам Мёр Рекордс. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовка была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года, большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал, я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты, я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат. И в моем родном городе было около 3000 человек. Довольно-таки небольшой городок. Я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, а потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня, это потрясающая песня.

А вот это твой новый альбом? Да. «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного парня, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. Я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

Грег Лонг. Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: to me, I belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

0: предыдущей серии.
1: Эрик?
2: Эрик!
1: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения и позволить ему умереть.
3: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
4: Со школы. Извините еще раз, как вас зовут?
3: О, Кайл. Вот моя карточка.
4: Я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший и Бог такой хороший, почему это все произошло?
3: Знаете, на это нет простых ответов.
4: Да, может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят.
3: Иисус поворачивается к толпе. Он поворачивается к нам с вами. И Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?

Несколько лет назад жена купила этот диван цвета слоновой кости для нашей гостиной. Это было немного рискованно, потому что у нас четверо детей. Но они знают правила. Они знают, что им нельзя залазить на этот диван. Но однажды моя жена убирала в этой комнате и открыла то, что давно пытались скрыть. Она перевернула одну из подушек и обнаружила пятно. Не какое-нибудь пятно, а розовое пятно от лака для ногтей. Мы позвали трех наших дочерей, выстроили их в ряд и принялись их допрашивать. Я подошел к дивану, намереваясь перевернуть подушку, но прежде чем я сделал это, моя средняя дочь Морган раскололась. Вина была слишком глубока. Потому она расплакалась и побежала к себе в комнату. Я пошел за ней. Где она, я понял по ее всхлипам. Она забилась в угол шкафа, зажав голову между ног. Я опустился рядом с ней и, положив руку ей на спину, попытался утешить. Через несколько минут мы вместе сошли вниз, и она рассказала нам, как это получилось. Она хранила этот секрет уже достаточно долго. Морган до смерти боялась, что кто-то узнает об этом. Через несколько минут она посмотрела на нас своими полными слез карими глазами и задала нам вопрос, который полностью обезоружил нас. Она спросила: «Вы еще любите меня?» Жена опустилась на колени рядом с ней и прошептала ей на ухо: «Морган, нет такого пятна, которое бы заставило нас разлюбить тебя». Я хотел бы сказать вам, что этого пятна больше нет. Хотел бы показать вам чистый диван, но пятно на прежнем месте, никуда не делось. Но что потом произошло? Морган начала всем рассказывать историю о пятне. Каждый раз, когда у нас собирается компания, она приводит всех в эту комнату и показывает им диван и пятно. А я думаю, для нее пятно, которое раньше было символом вины, стыда и страха, теперь она стала символом безусловной любви. Оно символизирует прощение и благодать.

0: получено сегодня в 9:07.
1: Привет, па. Не хочется тебя беспокоить, но мама попросила напомнить, пришло время оплатить алименты. Она до сих пор их не получила. Извини, это была не моя идея. Может, увидимся как-то? Я люблю...
0: Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера в 4:15. Привет, Гарри. Это Джойс. Ты, наверное, не помнишь меня. Ты забыл здесь свой телефон на прошлой неделе, прежде чем смылся, болван. Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера в 3:10.
2: Мистер Редман, я звоню вам по поводу вашего телефона.

Да, это Джойс? Да. Я хотел бы получить назад свой телефон. В нем есть кое-какая важная для меня информация. Тогда зачем вы звонили мне? Прекрасно. Да, скоро буду.

Во времена Иисуса жил человек по имени Матфей, который все время пытался скрыть пятна. Его семья и друзья вычеркнули его из своей жизни. Он был большим разочарованием для собственных родителей. У них были немного другие планы для своего сына. Мы знаем об этом, потому что у Матфея было и другое имя – Левий. Это имя означает, что его родители ожидали, что их сын будут служить Господу, как левиты времен Ветхого Завета. С рождения он был предназначен стать духовным лидером народа Израиля. Его отец, дед, прадед, скорее всего, были священниками, верно служившими Господу.

0: К 12 годам Матфей выучил наизусть 5 первых книг Библии.
1: В свою тетрадь, Гарри.
2: Да, миссис Ричардс.
0: Весьма вероятно, что Левий попытался стать учеником одного из множества раввинов. Но если он и отправил свое резюме, его, видимо, не взяли. Он не удовлетворял требованиям.
2: Эрик, мне нужно дай списать. Подожди.

0: Я плачу за эту школу кучу денег. И вы после этого мне такое говорите? Ноги моей здесь больше не будет.
1: Никто ваших детей здесь не притесняет.
2: Не волнуйся, Эрик. Твой отец вытащит тебя из этой передряги. Я думаю, жертвой стану я.
0: Лучше я буду платить свои деньги в другом месте. Пошли, Эрик.
2: Билл!
3: Мне жаль, Гарри.
0: Иди сюда.
3: Что теперь будет, Джеймс?
2: Извини. Гарри нужно подыскать новую школу.
3: Он не соответствовал требованиям. Матфея выгнали из школы раввинов. Он стал мытарем. Это не просто значит, что он пошел работать в налоговую инспекцию. Быть сборщиком податей во времена Матфея означало не просто собирать деньги у людей, но это означало отдавать их презираемым и всеми ненавидимым оккупантам — римлянам.
4: Эрик, иди сюда, давай. Давай.
3: Почему он на это пошел? Нужно было заработать денег. Сборщики налогов часто набивали свои карманы деньгами собственного народа. Матфей был духовным и социальным изгоем. Его терпеть не могли.
4: Ты что сказал отцу? Куда идешь?
3: Ничего не сказал, просто ушел.
4: Ты смельчак.
3: Мне плевать, что он скажет.
4: Они там, на заднем сиденье.
3: Это что, твоего отца?
2: Чьи еще? Спер у родных родителей. Наверное, можешь сказать, что это низко.
3: Да. Но только не для меня.
2: Ого!
3: Мой отец лишил тебя учебы в хорошей христианской школе. Мне кажется, ты заслуживаешь компенсацию.
2: Я ж говорил, ты смельчак.
3: А мы с вами. У нас тоже есть с Матфеем много общего. Ведь мы тоже не удовлетворяем требованиям. Наше резюме не безупречно. Библия в послании римлянам говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, мы недостаточно хороши. Мы говорим вещи, которые не хотим говорить, делаем то, что не хотим делать. Мы стараемся оттереть это пятно. Но оно не исчезает. Он сидел в своей будке по сбору пошлин на оживленной улице. Уверен, был бы у него другой шанс. Он многое сейчас сделал бы иначе. Но было поздно. Это было уже навсегда.

0: Ты где был? Пойдем.
1: И здесь мы уже не уверены, что нам делать. Потому мы отрицаем пятно. Мы обвиняем других в том, что оно появилось. Или пытаемся оправдать себя за это пятно. Или же мы просто живем, чувствуя вину и страх. И надеюсь, что никто этого не заметит. Но Матфей дошел до точки, когда он уже даже не пытался скрыть свое пятно. Его друзьями стали проститутки, воры, пьяницы. Его ошибки стали очевидны для всех.
2: Нам пора завязывать с этим.
3: А, ты всегда это говоришь.
1: К этому моменту Матфей уже был достаточно наслышан об Иисусе и его учении. Он видел, что Иисус не был типичным раввином, знал, что тот совсем другой. И вот однажды Иисус проходил мимо будки Матфея и сказал ему два слова. Он сказал ему: «Следуй за мной». Думаю, те, кто расслышал эти слова, были просто шокированы. Я уверен, что другие ученики были оскорблены, ведь Матфей был мытарем. Он даже не был просто грешником, он грешил, чтобы жить. Он был сборщиком податей. И вот такому Иисус сказал: «Следуй за мной». Вопрос: сделал ли это Матфей? Он знал, что последовать за учителем означает круглосуточное посвящение. Матфей понимал, что это не просто означало узнать взгляды Иисуса, но что это означало жить так, как он жил. Матфей понимал, что для того, чтобы следовать за Иисусом, он должен назвать того Господом. Слово «Господь», употребляемое в Новом Завете, весьма интересно. Когда мы слышим его, думаем, что оно отражает божественную сущность Иисуса. Но на самом деле... На греческом слово «Господь» звучит как «кюриос». Что интересно в этом слове, оно относится к вертикали «раб-господин». Это слово связано с рабством. «Кюриос» был хозяином раба. Потому, когда Матфей называет Иисуса Господом, это не означает, что он признает его суверенитет или божественное происхождение. Это значит, что Иисус — его хозяин. И не бывает так, что кто-то говорит другому «кюриос» и при этом не называет себя «дулос». «Дулос» — это по-гречески значит «раб». Раб не имеет прав. Раб все отдает своему господину. Все, даже самого себя. Главной чертой раба является послушание. Потому Матфей знал, что назвать Иисуса Господом означало признать себя рабом.
4: Поворот.
1: Многие думают, что стать рабом Иисуса значит утратить свободу. Но на самом деле, когда мы признаем Его нашим Господином, мы обретаем ее.
5: Я могу идти? Что мы здесь делаем? Она убьет меня.
6: За что? Ты всего лишь нарушитель общественного порядка, так что меня опять сделают козлом отпущения.
5: Завтра, наверное, не получится попасть в церковь.
1: Что? Мы с Анной?
6: Да, Анна. Она хочет изменить тебя. Но я знаю, что ты выше этого. Церковь не изменит тебя. Мы ходили туда еще детьми, но всегда делали то же.
5: Именно, Гарри, именно. Мы делали то же самое, когда были детьми, но нам, Гарри, уже по 42 года.
6: Что с тобой?
5: Не знаю. Что-то болит в груди.
4: Эрик Нельсон, ваша жена внесла залог. Вы свободны.
6: Ну, если она не убьет тебя и не сделает каким-то религиозным фанатиком, увидимся позже. Да ладно, Эрик, расслабься. Я люблю Иисуса, так же, как и того парня. Но то, что я не хожу в церковь, еще не значит, что...
5: Тот парень сидит в камере.
6: Да, Эрик. Ты тот парень. И не нужно быть со мной высокомерным.
5: С чего ты решил оскорбить мою жену? Тебе в голову не приходило, что некоторые люди могут верить искренне?
6: Да, Эрик. Такие люди, как твой отец?
5: Каждую неделю я встречаю людей, которые рабы чего-то. Но когда они становятся рабами Иисуса, они становятся свободны. Они рабы вещей или рабы удовольствий. Они рабы друзей или мнения людей. Но теперь они открыли для себя, что настоящая свобода появляется только, когда становишься рабом Иисуса Христа. Вместо стыда, узы, смерти, мы обретаем благодать и вечную жизнь. Вы никогда не познаете вкус свободы, пока полностью не сдадитесь и не станете рабом Иисуса Христа.

0: Она хочет развестись. Что случилось?
1: Я не знаю. Я проснулся, стал собираться на работу. Дети уже ушли, и я нашел вот это.
0: Все в порядке, Эрик. Успокойся.
1: Не говори мне, успокойся. Это плохо.
0: Эрик, послушай меня, я... Эрик.
1: Не могу дышать.
0: Эрик.
1: Я...
0: Эрик,
1: не могу
0: такое?
1: Дышать. Господи, не сейчас.
0: Хорошо, хорошо. Держись.
1: Рабство греха ломает вас и убивает. Оно разбивает вашу жизнь на куски. Мой Господин любит вас. И если вы позволите Ему, Он возьмет кусочки вашей жизни и соединит их обратно в прекрасную мозаику. Мой Господин приглашает всех, кто устал и обремененный, прийти к Нему и найти покой для своих душ. Ведь ярмо Его не тяжело, и ноша Его легка. Когда вы становитесь рабом моего Господина, Он делает вас своим сыном. Он принимает вас как свою дочь. Он называет вас другом.
2: Мистер Нельсон, вы перенесли серьезный сердечный приступ. Нам, конечно, еще нужно сделать несколько анализов. Но электрокардиограмма показывает, что причина этого приступа – гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание, которое…
1: Матфей нашел себя сидящим в будке сборщика налогов. Весь день напролет люди напоминали ему, какая он ошибка и разочарование.
3: Почему? Что я сделал?
1: И вот, когда возле его будки остановился раввин, Матфей, наверное, подумал, что этот учитель сейчас укажет на него пальцем и всем, кто будет слушать, расскажет о его пятнах и о том, какая это мерзость пред Богом быть мытарем. Но вместо этого Иисус сказал: «Следуй за мной».
2: Важно знать, что это может произойти снова. Я бы предложил операцию. Но вы должны изменить стиль жизни. Подробнее поговорим об этом после результата всех анализов. А сейчас отдыхайте.
0: Спасибо, доктор. Слушай, Эрик, это все ерунда. Это Анна довела тебя. Вот здесь нужно искать причину.
1: А что, если я помру, Гарри?
0: Не умрешь.
1: Однажды умру. Что я оставлю после себя? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
0: Например, что? Делать зарядку?
1: Нам пора завязывать с этим.
0: Ты всегда это говоришь.
1: И что делает Матфей? Ответ читаем в Библии. И он, оставив все, встал и последовал за ним.
3: Я хочу, чтобы ты ушел.

0: Когда Иисус сказал Матфею «следуй за мной», Он дал ясно понять, что Его приглашение — это не предложение стать частью духовной элиты, которая хорошо понимает жизнь. Его приглашение — для тех из нас, кто прячет свои пятна. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Каждый — это всеобъемлющее слово. Каждый может последовать за Иисусом. Каждый, даже тот, кто думает, «Я ушел слишком далеко, мое пятно слишком большое». Каждый, кто когда-либо лежал без сна и думал, «Что я наделал?» Каждый, кто когда-либо, взглянув в зеркало, говорил, «Кем я стал?» Каждый может последовать за Ним. Каждый, кто знает в глубине души, что ему нечего предложить Иисусу. То, что предлагает Иисус, меняет жизни. Тогда Он сказал Матфею, «Следуй за Мной». И что-то в нем изменилось тогда. Откуда мы знаем все о жизни Матфея? Откуда нам известно о его ошибках и промахах? Только потому, что он сам нам все рассказал. Он пригласил нас в свою гостиную и показал нам пятно на диване. Он рассказал нам историю любви и благодати. И сегодня, когда люди говорят о Матфее, они не думают о нем как о сборщике податей, который продал душу римскому правительству. Но мы знаем Матфея как одного из 12 учеников Иисуса. Мы помним его как последователя Иисуса Христа.
1: Пожалуйста.
0: Но то, что Матфей оставил свое прошлое и последовал за Иисусом, вовсе не означает, что он стал совершенным. Даже когда мы принимаем решение пойти за Иисусом, нам все равно нужна Его благодать, чтобы совершить это путешествие. Но вот что интересно. Его благодать не приглашает нас следовать. Она учит нас следовать.
2: Первое сохраненное сообщение получено 27 июля 2007 года.
0: Гарри. Гарри, это я, Эрик. Мы не говорили с того самого дня. Я много передумал в течение 3 лет. Ты был прав в том, что сказал в тюрьме. Церковь не может изменять людей. Анна не может изменить людей. Но Бог может. Я знаю, это тяжело понять, особенно если тебе это говорит записанный на автоответчик голос. Но, может быть, мы сможем встретиться и поговорить. Надеюсь, ты перезвонишь мне, когда сможешь. Еще я хочу попросить прощения у тебя, потому что я был для тебя не самым лучшим другом. Прости меня. И перезвони. Пока.

0: И мы находим себя на том же перепутье, что и Матфей. Вы виновны. Вы знаете, чего заслуживаете. Вы знаете, что вас ожидает. Но слова Иисуса полны благодати. Он говорит: «Следуй за мной». Вы думаете, наверное, это ошибка. Разве он не знает, кто я? Разве не знает, что я натворил? Как быть с моими пятнами?
1: Не хотел вас тревожить.
0: Нет проблем, Гарри.
1: Мне нужно просто с кем-то поговорить, или это неподходящее
0: время? Все нормально. Если хотите, можете присесть на диван.
1: Спасибо.
0: Иисус знает о ваших пятнах. Более того, Он умер на кресте, чтобы их больше не было. Сколько еще вы будете жить с этим сожалением? Сколько вы будете говорить, может, завтра? Когда Божья милость покроет вашу вину? Когда вы начнете новую жизнь и получите второй шанс? Когда вы ответите на простые и благодатные слова Иисуса: «Следуй за мной»?

0: He is great.
1: Он велик.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he can do great things.
1: И он может делать великие вещи.
0: And you should expect great things from God today.
1: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
0: Because Jesus Christ is the same.
1: Потому что Иисус
0: yesterday,
1: он один сегодня,
0: today, and forever.
1: Вчера, сегодня и вовеки
0: Amen.
1: Тот же. Аминь.
0: He's the same today.
1: Он такой же сегодня.
0: And his Holy Spirit is here.
1: И вот Дух Святой здесь.
0: And you see, when the Spirit is present,
1: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
0: everything can happen.
1: Все может произойти.
0: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
1: повернись к своему соседу и скажи,
0: this is your day.
1: Это твой день.
0: Amen. This is your day.
1: Это твой день.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are allowed to be seated.
1: Можно присаживаться.
0: I'm so very happy to be here today.
1: И я так рад быть сегодня здесь.
0: And I'm grateful for the invitation.
1: И я рад, что меня пригласили.
0: I so much enjoy singing in Russian.
1: Мне так нравится петь на русском.
0: Even if I don't understand many words.
1: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
0: Слава Богу, I know.
1: Я знаю, слава Богу.
0: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
1: Когда я был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
0: Быстро, быстро.
1: Быстро, быстро, да. Быстро, быстро.
0: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
1: Но это действительно чудесно.
0: I've already, I always had a special, I mean, a special place, a heart in my, place in my heart for Russian-speaking people.
1: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
0: Whether it's in here in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
1: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, Белоруссии.
0: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
1: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
0: I've always found people so generous.
1: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
0: So loving and caring.
1: Такие добрые и заботливые.
0: Of course, you all know that you know there's also this. This conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
1: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, который происходил десятки столетий.
0: And we have kind of fought over territory.
1: И мы боролись за территорию.
0: And here in Narva also, of course.
1: И также здесь в Нарве.
0: And we won, hallelujah.
1: И мы победили, аллилуйя.
0: But anyway, just kidding.
1: Но я просто шучу.
0: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
1: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению или к России.
0: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
1: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
0: So I'm so grateful to be here with you.
1: Поэтому я так благодарен быть здесь.
0: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
1: И я хочу почтить пастора Владимира.
0: And I mean, he for me in my heart, I know that he's a man of God.
1: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
0: And that he really loves the Lord.
1: И он очень любит Бога.
0: And to his best abilities, he's serving Jesus.
1: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
0: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
1: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
0: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
1: И я день назад я увидел действительно, что Господь вложил это ДНК в него.
0: And I think this is the uniqueness of this church too.
1: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
0: That you keep the DNA of a revival.
1: Что у вас есть это ДНК возрождения.
0: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
1: И это пробуждение, это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
0: Don't become you know, ordinary.
1: Не становитесь обычными.
0: You don't need to be crazy in a human way, you know.
1: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
0: But let the Spirit of God move.
1: Но пусть позвольте Духу Святому двигаться.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. That's a unique gift.
1: Это уникальный дар.
0: Because there are so many churches and gatherings.
1: Потому что столько церквей и собраний.
0: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
1: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
0: And that's a sad thing.
1: И это очень печально.
0: But you also have the possibility to do this for decades.
1: Но вы также можете это делать десятилетиями.
0: So a maturity has come.
1: И вот эта зрелость, она пришла.
0: Amen. So you can recognize.
1: И теперь вы можете распознать.
0: When the Spirit is moving.
1: Когда Дух движется.
0: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
1: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
0: And I want to honor the young team here.
1: И я хочу также почтить молодую команду.
0: You're truly the future.
1: Вы действительно будущее.
0: Pastor Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
1: Да, пастор Эдик и Максим и Мария и все.
0: You're amazing.
1: Вы потрясающие.
0: I have a secret plan. Yeah, give them a.
1: Да, давайте похлопаем.
0: I have a secret plan here.
1: У меня есть такой секретный план.
0: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
1: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
0: I'm just kidding.
1: Я просто шучу. Я не буду это делать.
0: I love them and I appreciate them.
1: Но я очень люблю их и ценю их.
0: You're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
1: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
0: So once again, thank you for inviting me.
1: Еще раз спасибо, что вы пригласили меня.
0: Hopefully, you will really have an encounter with Jesus today.
1: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
0: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
1: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
0: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
1: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут.
0: Because this will be This is it's not that I don't think that you know it.
1: Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
0: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
1: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
0: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian.
1: Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
0: Now Christmas is fun.
1: Рождество это очень весело.
0: And it's nice.
1: И приятно.
0: But it's not a major season for Christians.
1: Но это не основной сезон для христиан.
0: Amen. But Easter.
1: Но Пасха.
0: Is the main event.
1: Это основной праздник.
0: Because in Easter,
1: потому что в Пасху
0: Jesus is taking upon himself the sin and death.
1: Он забрал на себя грех и смерть.
0: And he conquers death.
1: И он победил смерть.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So by him dying,
1: и вот через него умершего
0: его, your sin and my sin upon himself.
1: Он забрал твой и мой грех на себя.
0: He takes up on the curse.
1: Он забрал проклятие.
0: That made separation and disparation, divorce from God.
1: Которое создало разделение и как бы развод с Богом.
0: And he takes the punishment.
1: И он забирает наказание.
0: That is rightly judged upon those who have not given God honor.

0: которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не отдает почтение Богу.
1: So by his stripes we are healed.
0: Его ранами мы исцелены.
1: Amen. Is someone happy?

0: the whole cosmos, so to say.
1: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
0: He has restored both the physical and spiritual realms.
1: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
0: The Bible says.
1: И Библия говорит.
0: That in Him everything was created.
1: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
0: The visible and invisible.
1: Видимое и невидимое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And by His cross.
1: И через его крест.
0: He reconciled everything to Himself.
1: Он восстановил все себе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So Jesus.
1: И вот Иисус.
0: Has not only began a work of restoring us individually.
1: Он не только начал работу восстановления нас лично,
0: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
1: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is a very important thing.
1: Это очень важная вещь.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Didn't die.
1: Не умер.
0: So that your soul.
1: Чтобы твоя душа.
0: Might go to heaven.
1: Попала на небеса.
0: Jesus died.
1: Иисус умер,
0: so that creation might be renewed.
1: Чтобы творение было возобновлено.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You see, do you mean that my soul doesn't go to heaven when I die?
1: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
0: Of course it does.
1: Конечно, попадет.
0: But just that is just a temporary state.
1: Но это только временное состояние.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That is not. That's just something that happens until the time.
1: Это происходит только до времени.
0: When God will restore all things.
1: Когда Бог восстановит все.
0: Amen. So Jesus.
1: Иисус.
0: Is mending the gap.
1: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
0: Healing the crack.
1: Он лечит эту трещину.
0: Putting together reality.
1: Он соединяет реальность.
0: Because you see, when sin came in,
1: потому что видите ли, когда грех пришел,
0: the natural physical world and the spiritual world was separated.
1: Натуральный физический, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he joined together the spiritual and the physical again.
1: Он соединил духовное и физическое снова.
0: So now we can have fellowship with God.
1: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
0: Who is spirit?
1: Кто есть дух?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we can commune with him.
1: И мы можем общаться, иметь общение с ним.
0: Like we heard a pastor speak about
1: it. Как мы слышали пастор Владимир говорил.
0: Amen. That's what Jesus is doing.
1: Аминь. Вот что сделал Иисус.
0: But then on the third day.
1: Но на третий день.
0: Jesus is raised up from the dead.
1: И Иисус воскрес из мертвых.
0: And when he is raised up from the dead,
1: и вот когда он воскрес,
0: he has total victory.
1: Он получил полную победу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection of Jesus,
1: через воскресение Иисуса,
0: God confirms,
1: Господь подтвердил,
0: that Jesus Christ is Lord,
1: что Иисус Христос есть Господь,
0: that everything Jesus said and did and promised is true,
1: что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда.
0: Because we can all make a claim upon truth.
1: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
0: We can say I believe like this.
1: Мы можем сказать я верю вот
0: this
1: этому.
0: This is true for me.
1: Вот это есть правда для меня.
0: But no one.
1: Но никто.
0: Has come back from death.
1: Не вернулся из мертвых.
0: And continued to live forever.
1: И продолжил жить вечно.
0: But Jesus Christ.
1: Но только
0: Amen.
1: Иисус Христос. Аминь.
0: Alleluia. Jesus was not the only one who died on the cross.
1: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
0: Jesus is not the only one that has suffered.
1: Он не единственный, кто страдал.
0: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
1: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
0: But according to the Bible,
1: но согласно Библии,
0: his suffering is unique.
1: Его страдания были уникальны.
0: Not because of the pain,
1: не из-за боли,
0: but because of the cause, the purpose.
1: Но из-за причины, цели этих
0: because
1: страданий.
0: Because he was without sin.
1: Потому что он был без греха.
0: But he became sin for our sake.
1: Стал грехом за нас.
0: And The reason we can

0: that this is true.
1: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
0: is because God raised him up from the dead.
1: Потому что Господь воскресил его из мертвых.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
1: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
0: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord.
1: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
0: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
1: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And He is now the Lord over death.
1: И теперь Он является господином над смертью и грехом.
0: So after this, we know.
1: И после этого мы знаем.
0: That Jesus, He walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
1: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
0: And we remember that when he was raised from the dead,
1: что когда он воскрес из мертвых,
0: one of his disciples,
1: один из его учеников,
0: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
1: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
0: So one of them was Mary Magdalene.
1: И одна из них была Мария Магдалина.
0: And she was going to the grave.
1: И она подошла к гробу.
0: But she couldn't find Jesus.
1: Но она не нашла там Иисуса.
0: And then she met a man.
1: И она встретила человека.
0: And she thought it was the gardener.
1: И она подумала, что это был садовник.
0: So she asked the man,
1: и она спросила этого
0: садовника.
1: Этого человека она спросила, знаешь ли ты, куда положил моего Господа?
0: And then Jesus said, Mary.
1: И Иисус тогда сказал, Мария.
0: And she recognized it was Jesus.
1: И она поняла, что это был Иисус.
0: So she fell at his feet.
1: И она пала к его ногам.
0: And she said, Rabuni.
1: И она сказала, Рабуни.
0: Teacher, of course.
1: То есть, что значит учитель.
0: And she held to his feet. Do you
1: и
0: remember?
1: Она схватилась за его ноги.
0: What did Jesus say? Do you remember?
1: А что Иисус сказал? Помните?
0: He said, "Do not cling to me."
1: Он сказал: "Не прикасайся ко мне."
0: I need to go to my Father.
1: Мне нужно уйти к Отцу.
0: Now this is very essential in the Scripture.
1: И это очень важно в этом Писании.
0: I want you to see this very clearly right now.
1: Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
0: We have not appreciated this the way we should do.
1: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху, насколько
0: this,
1: нужно.
0: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
1: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
0: Because you see, when the Messiah came,
1: потому что видите ли, когда Мессия пришел,
0: he would come and reign.
1: Он должен был прийти и царствовать.
0: Amen. He would come and be the king.
1: Он придет и будет царем.
0: So when Jesus says to Mary, "You cannot cling, you cannot keep me."
1: И когда Иисус говорит Марии, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, ну, сделать так, чтобы я остался.
0: I need to go to the Father.
1: Мне нужно пойти к Отцу.
0: He's proclaiming that now I will be crowned king.
1: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
0: Amen.
1: He
0: had taken the sin upon himself.
1: И он взял грех на себя.
0: Becoming the spotless Lamb of God.
1: Он стал незапятнанным агнцем Божьим.
0: He had become the Lord of life.
1: Он стал господином жизни.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection.
1: Через воскресение.
0: But now he would be crowned king.
1: Но сейчас его коронуют царем.
0: So this is now the ascension, of course.
1: И вот это очень важно.
0: Now, remember this.
1: Помните.
0: In Psalms 24.
1: Псалом 23.
0: The psalmist asks a very, very prominent question.
1: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
0: Who can ascend to the throne of God?
1: Кто может зайти на трон Божий?
0: Amen. Who can stand in His counsel?
1: Кто может стоять на святом месте?
0: And then the answer is.
1: И вот какой ответ.
0: He who has clean heart and clean hands.
1: Тот, у которого руки неповинные и сердце чистое.
0: But the problem is,
1: но проблема вот в чем.
0: There is no one that has a pure heart and a clean hands.
1: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
0: The psalmist has already proclaimed.
1: И псалмопевец Давид уже утвердил.
0: There is none righteous.
1: Нету праведного.
0: Not one doing the things of God.
1: Ни одного, кто делает дела Божьи.
0: Amen. And Paul, he recites that, quotes that in Romans 3, we remember.
1: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
0: But now the psalmist continues.
1: Но псалмопевец Давид продолжает.
0: Because he sees something.
1: Потому что он видит что-то.
0: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
1: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
0: Daniel had a very profound vision.
1: У Даниила было очень такое необычное, очень ценное видение.
0: He saw the Ancient of Days sitting on a throne.
1: Он видел, что ветхий днями он сидел на троне.
0: And he said, hair was white.
1: И его волосы были белые.
0: And around him there were enormous beauty.
1: А вокруг него была потрясающая красота.
0: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
1: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
0: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
1: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
0: But all of a sudden,
1: но неожиданно,
0: he had a new vision.
1: У него было новое видение.
0: And he saw something dramatic and totally surprising.
1: И он увидел что-то невероятно удивительное.
0: He saw a man,
1: он увидел человека,
0: a human being,
1: человека,
0: the son of man,
1: сына человеческого,
0: coming with the clouds.
1: Который пришел на облаках.
0: And he came in before the Ancient of Days.
1: И он пришел перед этим ветхим днями.
0: And to him,
1: и ему,
0: was given glory,
1: была дана
0: dominion,
1: слава,
0: and power,
1: и власть,
0: and his kingdom will be forever.
1: И царство его царство будет во веки веки.
0: So Daniel is seeing this vision.
1: И вот Даниил видит это видение.
0: He doesn't understand what is happening.
1: Он не понимает, что происходит.
0: But John,
1: но Иоанн,
0: when he is at the island of Patmos,
1: когда он на острове Патмос,
0: he comes in up in the spirit, he says.
1: Он как бы выходит в духе, поднимается
0: and when
1: в духе.
0: He's up in the spirit,
1: и когда он там находится
0: he comes
1: в духе,
0: into a heavenly vision.
1: Он видит это небесное видение.
0: This is Revelation chapter 4.
1: Это Откровение 4 глава.
0: And when he is in heaven,
1: и когда он на небе,
0: he sees the throne,
1: он видит трон.
0: And the one sitting on the throne,
1: и тот, кто сидит на троне.
0: And there are colors around him, beautiful stones.
1: И вокруг него много драгоценных камней.
0: Everything is centered around the throne.
1: И все как бы окружено, то есть
0: see,
1: трон является центром.
0: Behind the throne,
1: и за троном,
0: above the throne,
1: на троном,
0: below the throne, in front of the throne,
1: под троном, перед троном.
0: Everything is about the throne.
1: Все о троне.
0: The Ancient of Days.
1: Это ветхий днями.
0: And people are worshiping.
1: И люди славят.
0: The worship goes on and on
1: они
0: and on and on.
1: Они поклоняются, продолжается постоянно.
0: There are creatures there.
1: И творения
0: and
1: там.
0: They cry out.
1: И они взывают.
0: Holy, holy,
1: святый,
0: holy.
1: Свят,
0: it's the Lord Almighty.
1: Господь великий,
0: who was and is,
1: который
0: and is to come,
1: был, есть и грядет,
0: day and night,
1: день и ночь,
0: without ceasing,
1: без прекращения,
0: and the elders falls down,
1: и старцы
0: падают, and throws their crown before the Ancient of Days,
1: и они бросают свои короны перед ним, перед ветхим днями.
0: But then there is a book,
1: но вот там есть книга,
0: and the book,
1: и книга
0: holds the key.
1: Там есть ключ.
0: The key to finishing history.
1: Ключ к окончанию истории.
0: To conclude everything in God's plan.
1: Чтобы завершить все в Божьем плане.
0: But there is a great plan, problem.
1: Но там есть великая проблема.
0: No one
1: Никто.
0: Is worthy of opening the book.
1: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
0: It is sealed.
1: Она закрыта,
0: and
1: запечатана.
0: It cannot be opened.
1: И не может быть открыто.

0: And he begins to cry.
1: И он начинает взывать.
0: And he cries, and he cries,
1: и он плачет, и плачет, и плачет.
0: He sees all the misery.
1: И он видит,
0: all the sin,
1: он видит всю
0: all the
1: проблему,
0: evil,
1: всю боль,
0: all the unrighteousness,
1: весь грех, всю неправду.
0: And no one can finish it.
1: И никто не может закончить эту историю.
0: No one can bring reconciliation for it.
1: Никто не может завершить.
0: There is no one that is worthy.
1: Никто, кто достоин.
0: Like the psalmist said,
1: как Давид сказал,
0: who can ascend into heaven?
1: Кто может зайти
0: only
1: на небо?
0: He who has a pure heart,
1: только тот, у кого чистое
0: and
1: сердце
0: pure hands.
1: И чистые руки.
0: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
1: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
0: Do not cry.
1: Не плачь.
0: The lion of Judah.
1: Лев Иудин.
0: Has overcome.
1: Он превзошел.
0: And he opens his eyes.
1: И он открывает глаза.
0: And I saw a lamb.
1: И он увидел Агнца, который был наказуем.
0: And heaven erupts in praise.
1: И тогда небеса начинают
0: прославлять. Thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
1: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И
0: говорят, to receive glory and power and might forever and ever.
1: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
0: Because you have bought back people of all tribes and languages.
1: Потому что ты выкупил всех людей, все народы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, John sees the fulfillment.
1: Иоанн видит восполнение.
0: Of what Daniel envisioned.
1: Того, что видел Даниил.
0: That one day.
1: Что однажды.
0: A son of man.
1: Сын человеческий.
0: Would ascend.
1: Поднимется.
0: Up to the heavenly court.
1: В царство небесное.
0: And now imagine with the psalmists.
1: И представьте псалмопевца Давида.
0: Jesus says to Mary.
1: Иисус говорит Марии, не прикасайся ко мне. Мне нужно пойти к Отцу.
0: And there on the mountain of Olives,
1: и там, на Оливковой горе,
0: Jesus has been speaking to the disciples.
1: Иисус говорил своим ученикам.
0: And he says to them,
1: и Он говорит им,
0: I need to go to my father.
1: Мне нужно пойти к Отцу.
0: And they see him go away in the clouds.
1: И они видят, как он возносится на облаках.
0: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
1: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
0: And he goes up in the clouds.
1: И он возносится на облаках.
0: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
1: Конечно же, он не как ракета, да, возносится.
0: It's more a description.
1: Это больше как описание. Но теперь Иисус
0: enters into the presence of God.
1: Он входит в присутствие Бога.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And you can imagine,
1: и можете представить,
0: heaven is totally quiet.
1: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают,
0: going to happen.
1: Что что-то сейчас произойдет.
0: Because now the Son of Man,
1: потому что Сын Человеческий,
0: is coming with the clouds.
1: Он возносится.
0: Amen?
1: На облака.
0: He's ascending up.
1: Он возносится.
0: Because he's the only one that is worthy.
1: Потому что он единственный, кто достоин.
0: And he knocks on the door.
1: И он стучит в дверь.
0: And the psalmist says,
1: и псалмопевец говорит,
0: doors,
1: но
0: open yourself.
1: Вы двери, откройтесь сами. Двери вечные, откройтесь сами.
0: Who is going to come in?
1: Кто войдет?
0: This is Psalms 24 again.
1: Это Псалом 23.
0: The King of Glory.
1: Царь славы.
0: The Lord. Is coming in. Amen.
1: Бог, Господь входит.
0: Jesus comes in.
1: Иисус входит.
0: And all of heaven is standing to salute him.
1: И все небо стоит, чтобы прославить его. Потому что Иисус идет.
0: To his coronation.
1: Чтобы его короновали.
0: He's coming into the heavenlies.
1: Он заходит на небеса.
0: And the author of Hebrews says.
1: И автор послания к евреям говорит, он вошел в храм небесный
0: with his own blood.
1: С его собственной кровью.
0: Amen. To make reconciliation for you and me.
1: Чтобы сделать, чтобы вернуть тебя и меня снова к Богу.
0: So Jesus enters in,
1: и Иисус входит.
0: And he is crowned king of the universe.
1: И его коронуют как царем.
0: Amen.
2: вселенной.
0: And exactly like Daniel saw,
2: и так, как видел Даниил,
0: he receives glory and power and dominion forever and ever.
2: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
0: That's what Jesus said to his disciples.
2: И вот что Иисус сказал ученикам.
0: All power,
2: вся сила,
0: in heaven,
2: на небе,
0: and on earth,
2: и на земле,
0: has been given to me.
2: Она была дана мне.
0: Amen. Because Jesus has been crowned king.
2: Потому что Иисуса короновали царем.
0: And now Jesus,
2: и теперь Иисус,
0: has seated himself,
2: он воссел,
0: on his father's throne,
2: на троне отца.
0: Amen. We say he's under at the right side of the Father.
2: Мы говорим, он по правую руку отца.
0: So listen now.
2: И слушайте сейчас.
0: Jesus,
2: Иисус,
0: is ruling,
2: правит,
0: and reigning,
2: и царствует,
0: right now,
2: сейчас,
0: from his throne in heaven,
2: с его трона на небе.
0: Amen.
2: Amen.
0: Jesus is crowned king.
2: Иисус это коронованный царь.
0: Has received the name above every other name.
2: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
0: And now he's sitting on the throne.
2: И сейчас он сидит на троне.
0: And the most quoted psalm in the Old Testament.
2: И наиболее цитируемый.
0: Is Psalms 110.
2: Псалом в Ветхом Завете, Псалом 109.
0: Where the psalmist clearly sees.
2: Где псалмопевец видит
0: this very thing,
2: эту вещь
0: and says, the Lord
2: и говорит,
0: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
2: сказал Господь Господу моему,
0: sit at my right hand,
2: сядь по правую руку от меня.
0: Yes, this is exactly what happened.
2: Да, это действительно то, что случилось.
0: Jesus came up to his father.
2: Иисус подошел к отцу.
0: And the father said to him.
2: И отец сказал ему.
0: You have overcome.
2: Ты превзошел.
0: You have defeated sin.
2: Ты победил грех.
0: And the devil.
2: И дьявол.
0: And death.
2: И дьявола и смерть.
0: Now you are going to be crowned.
2: А теперь тебя коронуют.
0: And you are going to sit on the throne forever.
2: И ты будешь сидеть на троне вечно.
0: Now something is happening.
2: И вот что-то происходит.
0: He says,
2: он говорит,
0: until I make your enemies as a footstool for your feet.
2: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
0: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
2: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
0: We are living in the rulership of Jesus Christ.
2: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
0: Jesus is crowned and enthroned.
2: Иисус коронованный, он сидит на троне.
0: And he's sitting on the throne.
2: И он сидит на троне.
0: Together with the Father.
2: Вместе с отцом.
0: And he will sit on his throne.
2: И он будет сидеть на троне.
0: In heaven.
2: На небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
2: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
0: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
2: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
0: And it says from verse 20, read carefully here.
2: Из 20 стиха читаем внимательно.
0: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
2: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
0: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
2: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
0: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
2: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
0: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
2: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
0: And listen carefully now.
2: И слушайте внимательно.
0: Then comes the end.
2: И потом наступит конец.
0: When he hands over the kingdom to God the Father.
2: Когда он уничтожит всякое начальство.
0: When he has abolished all rule and all authority and all power.
2: Всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу.
0: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
2: 25 стих. Христу предназначено царство до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к его ногам.
0: The last enemy that will be abolished is death.
2: Последний враг, который будет уничтожен, это смерть. For he has put all things in subjection under his feet. Ведь Бог все подчинил под ноги его.
0: But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjection to him.
2: Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил ему все.
0: When all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all.
2: Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил ему, чтобы Бог был все во всем.
0: I want you to notice this.
2: Я хочу, чтобы вы заметили
0: это. Because this is essential.
2: Потому что это критично.
0: If you want to live life the way that God has purposed you to live.
2: Если вы хотите жить жизнью, которую Бог предназначил для вас.
0: Jesus has taken sin and death upon himself.
2: Господь забрал грех и смерть на себя.
0: He has been proven to be Lord.
2: Он стал Господом.
0: Amen. He has been crowned and enthroned.
2: Его короновали, и он сел на троне.
0: And he's now sitting on the throne.
2: И сейчас он сидит на троне.
0: He now rules and reigns.
2: И сейчас он правит и царствует.
0: From his throne in heaven.
2: На своем троне на небе.
0: And he will rule and reign from his throne in heaven.
2: И вот сейчас он царствует и правит со своего трона на небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
2: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
0: And at the last enemy.
2: И последний враг.
0: Will be death.
2: Это будет смерть.
0: And that enemy.
2: И этот враг
0: will be defeated
2: будет побежден,
0: when Jesus returns,
2: когда Иисус вернется.
0: Amen.
2: Аминь.
0: At his second coming,
2: его второе пришествие.
0: That will be the last enemy.
2: Это будет последний враг.
0: And then resurrection will happen.
2: И тогда воскресение произойдет.
0: Amen.
2: Аминь.
0: The evil will be destroyed.
2: И зло будет
0: A new
2: разрушено.
0: Creation will be birthed.
2: И новое творение будет возрождено.
0: And Jesus will be king,
2: и Иисус будет царем,
0: not only in heaven,
2: не только на небе,
0: but on earth.
2: Но на земле.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: Amen. Yeah, you can be happy about that.
2: Да, можем стать счастливы насчет этого.
0: You see, but here is the essential thing.
2: Но вот в чем основная
0: that
2: вещь.
0: We as believers must understand.
2: Что мы как верующие должны понимать.
0: That you see, and that this is what confuses people.
2: Вот что смущает людей, сбивает их с толку.
0: Because they are thinking, well, wait a minute.
2: Они думают, ну погодите минутку.
0: If Jesus is king.
2: Если Иисус царь.
0: And Jesus is ruling and reigning.
2: Иисус правит и царствует.
0: Why are there so many evil things happening?
2: Почему столько много зла происходит?
0: Well, because.
2: Но потому что.
0: Jesus has won the victory.
2: Он победил, у него есть победа.
0: But not every enemy is subjected to him yet.
2: Но еще не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
0: Amen. And then comes the big question.
2: И вот в чем большой вопрос.
0: How on earth?
2: Как это возможно?
0: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
2: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
0: And this is the key to the New Testament message.
2: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
0: Because if you go to Ephesians,
2: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 1,
2: глава 1,
0: and verse 20,
2: и стих 20,
0: it says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
2: Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
0: Amen. So this we have already seen.
2: То есть это мы уже увидели.
0: God raised Christ from the dead.
2: Господь воскресил Христа.
0: Christ went into heaven.
2: И Христос пришел на небо.
0: Christ was crowned and enthroned.
2: Его короновали, он сел на трон.
0: And now he sits at the right hand.
2: А теперь он сидит по правую руку от Отца.
0: But see what it says. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
2: И 21 стих. Выше всяких начальств, властей, сил и господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
0: Now listen very carefully.
2: И послушайте очень внимательно.
0: What verse 22 is saying.

0: что говорит стих 22.
1: And he put thing, all things in subjection under his feet.
0: Бог все покорил под ноги Христа.
1: And gave him as head over all things to the church.
0: И поставил его владыку всего главой церкви.
1: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
0: Которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем.
1: Do you see this?
0: Видите ли это?
1: Jesus
0: Иисус,
1: is sitting on the throne.
0: Он сидит на троне.
1: He is ruling and reigning.
0: Он правит и царствует.
1: All authority and power is put under him.
0: Вся власть и сила дана ему.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And he is now in heaven.
0: И сейчас он на небе.
1: He is the head.
0: Он глава.
1: And the head is in heaven.
0: И глава она на небе.
1: With the Father. Amen.
0: С отцом.
1: But
0: Но.
1: Jesus has a body.
0: Но у Иисуса есть Amen. Тело.
1: The body is his church.
0: А тело это его церковь.
1: And his church.
0: И его церковь.
1: Is now exercising his authority.
0: Сейчас использует его власть.
1: By the church.
0: Через церковь.
1: God will put every enemy under the feet of Jesus.
0: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
1: Can one someone say hallelujah?
0: Кто-то может сказать аллилуйя?
1: Amen. Jesus.
0: Иисус.
1: Has all authority.
0: У него есть вся власть.
1: And he is the head
0: и он глава
1: of his church,
0: его церкви,
1: that is his body.
0: Которая является его телом.
1: And his body
0: и у его тела
1: will preach the gospel of Christ.
0: Его тело будет проповедовать Евангелие
1: And
0: Христа.
1: This is now we come to the next phase,
0: и сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
1: Namely to Pentecost.
0: То есть день Пятидесятницы.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Because in Pentecost,
0: потому что в день Пятидесятницы
1: this authority,
0: это власть,
1: this power,
0: это сила,
1: this dominion,
0: это доминирование,
1: this right to rule and reign in Christ,
0: это право царствовать и править во имя Иисуса Христа,
1: is given to the church,
0: дана церкви.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So therefore Jesus says,
0: и вот что говорит Иисус,
1: you will be my witnesses.
0: Вы будете мне свидетелями.
1: Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
0: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
1: You, we are the ambassadors of Christ.
0: Он говорит, мы являемся послами Христа.
1: We represent the King.
0: Мы представляем
1: And
0: короля.
1: The King has sent us.
0: И царь, он послал нас,
1: to proclaim the good news.
0: Чтобы провозглашать благую весть.
1: He has sent us to proclaim.
0: И он послал нас, чтобы провозглашать.
1: That you should become his subject. You should become his subject.
0: Что ты должен стать его.
1: You should be citizens in his kingdom.
0: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
1: Because one day the king is coming back.
0: Потому что однажды и царь приходит, он вернется.
1: And everyone that is not a subject of him.
0: И кто не принадлежит ему.
1: Will be considered an enemy.
0: Он будет считаться врагом.
1: And he will be destroyed.
0: И он будет разрушен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: The church.
0: Церковь.
1: Is then filled with the Spirit of God.
0: Когда она наполнена Духом Божьим.
1: I will give you power.
0: Он говорит, я дам тебе вам силу.
1: It says in Acts chapter 10.
0: Помните Деяния 10 глава?
1: Peter said, you all remember what happened with Jesus from Nazareth.
0: Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
1: How he was anointed by Holy Spirit and power.
0: Как он был помазан Духом Святым и силой.
1: Exactly as Jesus says to the disciples.
0: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
1: Went around.
0: И он ходил.
1: Doing good.
0: Делал благие дела.
1: Amen. Releasing and healing everyone.
0: Освобождая и исцеляя каждого.
1: That was bound by the devil.
0: Кто был связан дьяволом.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. So you see, the church.
0: Видите ли, церковь.
1: Receives the Spirit of God.
0: Она получила Дух Божий.
1: Receives the power and authority from the King.
0: Получила силу и власть от царя.
1: We are not going around.
0: Мы не ходим просто спрашивая людей их разрешения. Мы не скажем им: пожалуйста, пожалуйста, можно я буду христианином? Можешь быть христианином? Приди в нам церковь. Потому что иначе Бог будет зол. Нет, это не то, что мы говорим.
1: God raised Jesus from the
0: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
1: He is now crowned king.
0: Сейчас он является коронованным царем.
1: And he is calling upon you.
0: И он зовет тебя.
1: To become part of that kingdom.
0: Чтобы ты стал частью этого царства.
1: To be filled with his love and his passion and his goodness.
0: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
1: So it's through the church.
0: И это через церковь.
1: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
0: Что сейчас Иисус, он применяет его власть.
1: As it says in Ephesians 2:6.
0: И как сказано Ефесянам 2:6.
1: Says that not only Christ was resurrected.
0: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
1: But Paul says that he raised us up with him.
0: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
1: And seated us with Christ in the heavenly places.
0: И посадил нас, объединившихся во Христе в Иисусе в небесах.
1: Amen. Spiritually.
0: Духовно.
1: You are raised in Christ.
0: Ты был воскрешен в Иисусе Христе.
1: One day you will be raised in Christ physically.
0: Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
1: And God will be all in all.
0: И Бог будет все,
1: and
0: все
1: evil
0: во всем.
1: Will have no place anymore.
0: И у греха, у зла больше не будет права.
1: But now already God has raised you in Christ.
0: Но сейчас Господь воскресил тебя во
1: and
0: Христе.
1: And you are seated with Him.
0: Духовно, и ты сидишь с Ним.
1: In heavenly places.
0: В небесах.
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's your position.
0: Вот твоя
1: That's
0: позиция.
1: Where you are.
0: Вот ты, вот где
1: so
0: ты находишься.
1: Paul,
0: и Павел,
1: about that,
0: думая об этом,
1: says to the Colossians,
0: говорит Колоссянам в 3 главе,
1: Therefore, if you have been raised up with Christ,
0: итак, если вы были воскрешены со Христом,
1: keep seeking the things that are above.
0: То стремитесь к небесному.
1: Where Christ is seated at the right hand of God.
0: Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Since you are raised with Christ.
0: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
1: Now you have to have another perspective on life.
0: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
1: You cannot look at life the same way.
0: Нельзя смотреть на жизнь так же.
1: You are not a dead person.
0: Вы не мертвый человек.
1: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
0: Вы не принадлежите миру.
1: You are spiritually born again.
0: Духовно вы рождены снова.
1: And you have to live your life from another perspective.
0: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
1: Remember that Jesus said to the Jews.
0: А помните, Иисус сказал евреям.
1: You are living from below.
0: Он сказал, вы живете как бы
1: But I come from above.
0: Вы живете как бы низко,
1: Amen.
0: А я пришел сверху.
1: Jesus lived an ascended life.
0: Он жил как бы жизнь на небесах.
1: Amen. He lived from above.
0: С перспективы небес. Он жил
1: he took
0: с перспективы
1: his
0: небес.
1: Perspective from his father.
0: У него перспектива была от отца.
1: That's why he always had the eyes of the father.
0: Поэтому у него всегда были глаза отца.
1: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
0: Поэтому он мог использовать власть небес.
1: Now through the death and resurrection of Christ.
0: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
1: Through us receiving the same spirit as Jesus.
0: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
1: Paul is saying to us.
0: Павел говорит нам.
1: Now, if you have been raised with Christ,
0: итак, если вы были воскрешены со Христом,
1: your focus cannot be from below.
0: Ваш фокус не может быть снизу.
1: You cannot think of life from below.
0: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
1: You have to have an ascended mindset.
0: Вам нужно смотреть на небесное.
1: Looking from the heavenly places where you are seated.
0: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You have to have that.
0: Вам нужно иметь
1: so
0: это.
1: He continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
0: Он продолжает во втором стихе: обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
1: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
0: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
1: If I go to the car shop to the car repairman,
0: если я пойду в автомастерскую,
1: I don't want him to pray in tongues for my car.
0: Я не хочу, чтобы он молился на языках за мою машину.
1: I want him to fix it.
0: Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь.
1: If I go to have dinner,
0: если я пойду на ужин в ресторане,
1: I don't want them to pray for me.
0: Я не хочу, чтобы они молились за меня.
1: I want them to serve me food.
0: Я хочу, чтобы они мне просто дали еду.
1: So it's not that we leave the ordinary context.
0: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
1: No, this is about our way of looking at life.
0: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
1: How do we view the difficulties, the situations in our life?
0: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей жизни?
1: What is our perspective?
0: Какая наша перспектива?
1: You see, we can look from above.
0: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу.
1: Our minds can be set on the earthly things.
0: И мы можем думать о мирских вещах.
1: And we are constantly occupied with defeat.
0: И мы постоянно думаем о поражении, проблемах.
1: With unrighteousness, with unfairness.
0: Неправедностью и нечестностью.
1: Our minds are totally connected to what happens to us in the earthly realm.
0: И как будто наш разум он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит.
1: But Paul says, since you have been raised with Christ.
0: А Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом.
1: Since you are seated with him in the heavenly places.
0: И то, что вы сейчас сидите с ним в небесах.
1: Should be from that perspective.
0: Вы должны смотреть на жизнь
1: Amen.
0: С той перспективы.
1: When Jesus looked at things,
0: и когда Иисус смотрел на вещи,
1: he saw what the Father did.
0: Он видел, что Отец
1: Amen.
0: Делал.
1: His mindset was not focused on the devil.
0: Он не фокусировался на дьяволе.
1: He didn't go around and say, "Well, the devil, he's so bad."
0: Он не ходил и говорил: "О, дьявол такой плохой."
1: Why is this happening?
0: Почему это происходит?
1: Why is it so hard?
0: Почему так трудно?
1: Why are people so sick?
0: Почему люди такие больные?
1: But Jesus didn't have that perspective, did he?
0: У Иисуса не было такой перспективы.
1: The Father is healing.
0: Он видел, что Отец исцелял.
1: The Father is doing good things.
0: Что Отец делает благие вещи.
1: Father is changing.
0: Что Отец меняет.
1: He saw from the heavenly perspective.
0: Он смотрел на жизнь с перспективы
1: небес. And he released the heavenly perspective.
0: И он высвобождал эту перспективу.
1: Whoever is captured by earthly things,
0: кто захвачен земными вещами,
1: will only release earthly things.
0: Будет высвобождать только земные вещи.
1: The one captured by heavenly things,
0: а кто захвачен небесными
1: вещами, will release heavenly things.
0: Будет высвобождать небесные вещи.
1: Hallelujah. Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
0: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
1: For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
0: Третий стих. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
1: No one can look at you.
0: Не может никто посмотреть на вас и сказать.
1: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
0: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
1: No, they don't see that.
0: Нет, они это не увидят.
1: It's hidden like a mystery in you.
0: Это спрятано как тайна внутри тебя.
1: But it is true.
0: Но это правда.
1: You are together with Jesus on the throne.
0: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
1: It's hidden for the natural eyes.
0: Это спрятано от физического. Глаз.
1: But in the spirit, it is so clear.
0: Но в духовном мире это очень четко.
1: But one day, says Paul,
0: но однажды, говорит Павел,
1: when Christ, who is your life, is revealed.
0: Когда из...
1: Four.
0: Четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
1: when Jesus appears,
0: когда Иисус будет
1: when
0: явлен
1: Jesus
0: миру,
1: comes back,
0: когда Он вернется,
1: Amen? Listen what Paul says.
0: Слушайте, что Павел сказал.
1: Then you will be revealed together with him.
0: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с ним в славе.
1: And you, everything that God put in you.
0: И все, что Господь вложил
1: everything
0: в тебя.
1: Everything that He prepared for.
0: Все, что Он приготовил для тебя.
1: Will come visible for all the world.
0: Это станет видимо для всего Amen. Мира. Аминь.
1: Hallelujah. Therefore says Paul.
0: И поэтому говорит Павел.
1: We have to kill everything.
0: Умертвите в себе все,
1: that hinders this agenda in our lives.
0: Что еще принадлежит греховной природе.
1: It is not about living a boring life.
0: Это не значит, что мы жили скучной жизнью.
1: It's about living a life where Christ is king.
0: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
1: And therefore Paul begins to admonish the Colossians.
0: И тогда он говорит Колоссянам.
1: And he says in verse 15.
0: И говорит в 15 стихе.
1: Let the peace of Christ rule in your heart.
0: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: You see, we have to understand this perspective.
0: Нам нужно понимать эту перспективу.
1: Now, God is king.
0: То есть вот Господь, Он
1: Christ has been crowned and enthroned.
0: Христос, Он был коронован, и Он сидит на троне. И Он правит оттуда.
1: In the heavenly places.
0: На небесах.
1: It cannot be captured by

0: mind so far.
1: Человеческим разумом это не понять.
0: But those who receive him.
1: Но те, кто принимают его.
0: Will get the power and the might to become his children.
1: Они получат силу и власть стать его детьми.
0: And now they live in a hope.
1: И мы живем с верой, с надеждой.
0: John says that one day.
1: Иоанн говорит,
0: when they see him,
1: что однажды, когда они увидят
0: they
1: его,
0: will be made like him.
1: Они будут сделаны так же, как и он.
0: And because they have this hope,
1: потому что у них была эта надежда.
0: They purify their lives.
1: Они очистили свою жизнь.
0: They kill everything that can hinder that agenda of God.
1: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
0: And now they begin to receive power from above.
1: И тогда они начали принимать силу с небес.
0: Not worldly power.
1: Не земную
0: not
1: силу.
0: Not political power.
1: Не политическую
0: not
1: силу.
0: Not military power.
1: Не военную
0: not
1: силу.
0: Not power of violence or
1: не,
0: hate.
1: Не силу ярости и злости. Насилие,
0: but the power of peace,
1: но силу
0: the
1: мира,
0: power of love,
1: силу любви,
0: the power of mercy,
1: силу милосердия,
0: is flowing down,
1: она течет
0: from the throne of Jesus,
1: от трона Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it begins to rule,
1: и она начнет править.
0: And all the hurts,
1: и все, что
0: and
1: болит,
0: the wounds,
1: и ранит.
0: All the sense of abandonment,
1: все чувства, что вас оставили.
0: Unrighteousness and disappointment,
1: вся неправедность и разочарование.
0: All the persecution and suffering,
1: все гонение и все беды.
0: Is overcome,
1: они превзойдены.
0: By the healing touch of the peace of Christ,
1: исцеляющим прикосновением мира
0: and
1: Христа.
0: It begins to rule,
1: и он начинает править.
0: And we become peacemakers,
1: и мы начинаем быть миротворцами.
0: And blessed are those
1: благословлены
0: who are
1: те,
0: peacemakers.
1: Блаженны те, кто миротворцы.
0: They will inherit the earth.
1: Потому что они наследуют землю.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. They will inherit the earth.
1: Они наследуют землю.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because God,
1: потому что Господь,
0: has now through Christ Jesus,
1: через Иисуса Христа,
0: become the King of their hearts.
1: Он стал царем их сердца.
0: And he's influencing everything in their life.
1: И он влияет все на их в их жизни.
0: And nothing can steal their victory.
1: И никто и ничто не может украсть их
0: and
1: победу.
0: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
1: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
0: Chapter 8, sorry.
1: Послание к Римлянам, 8 глава.
0: Who will bring what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?
1: И сказано,
0: verse 31.
1: Mm-hmm. Стих 31.
0: 8:31.
1: Yeah. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
0: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
0: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
1: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
0: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
1: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, он ходатайствует за нас.
0: Do you see this?
1: Видите это?
0: Paul says, "Who can be against us?"
1: Павел говорит, а кто может быть против нас?
0: Who can stand against the people of God?
1: Кто может стоять против народа Божьего?
0: Nothing. Because God has given us all things to with Him.
1: Ничто, потому что Господь все дал в нем.
0: Now Jesus is sitting on the throne.
1: Иисус сейчас сидит на троне.
0: And do you know what He's doing?
1: И вы знаете, что Он делает?
0: Jesus is not inactive.
1: Он не просто сидит там безактивно.
0: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
1: Он не просто сидит и пальцами крутит.
0: Jesus is interceding for you.
1: Он ходатайствует сейчас за тебя.
0: Jesus is standing in the war with you.
1: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
0: Jesus,
1: понимаешь ли, что Иисус,
0: you before the Father,
1: он,
0: Jesus is mentioning you before
1: он упоминает
0: the Father.
1: Тебя перед Отцом.
0: Jesus is dispatching his angels.
1: Он высвобождает своих ангелов,
0: to support you,
1: чтобы
0: and
1: поддержать
0: to help
1: тебя
0: you.
1: И помочь тебе.
0: Jesus is the chief commander.
1: Он является главой.
0: And he's sending his troops.
1: И он посылает свои войска,
0: to support his people. Hallelujah.
1: Чтобы поддержать своих людей.
0: Jesus is not inactive.
1: Иисус не активен.
0: Jesus is fighting for you.
1: Он борется за тебя.
0: Jesus is saying,
1: он говорит,
0: angels,
1: ангелы,
0: go and support Vladimir.
1: Идите, поддержите Владимира. Дайте ему силы.
0: Encourage him.
1: Ободрите его.
0: The Lord is saying,
1: Господь
0: all
1: говорит,
0: your spirits come to Edgar.
1: Что все духи придите
0: he needs
1: к,
0: your protection.
1: К Эдику. Ему нужна защита.
0: Holy
1: Дух Святой, Дух Святой.
0: And strengthen him.
1: Наполни его, подкрепи его,
0: Amen.
1: Подними его.
0: Jesus is the chief commander.
1: Иисус является главой.
0: And he says, My spirit.
1: И он говорит, мой дух.
0: Go.
1: Иди.
0: Go.
1: Иди.
0: Strengthen my people.
1: Подкрепи мой народ. Подкрепи.
0: Let's make the enemy suffer.
1: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
0: So Paul makes this conclusion.
1: И вот Павел приходит к такому заключению.
0: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered as sheep to be slaughtered.
1: И он говорит, написано, это 36 стих, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.
0: But then he says, but in all these things.
1: Он говорит потом, но во всем этом.
0: In all these things.
1: Во всем этом.
0: Not accept all these things.
1: Он говорит, не принимайте все эти
0: Not
1: вещи.
0: If we can avoid all these
1: не если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
0: But in
1: избегать.
0: All these things,
1: но во всех этих вещах
0: we overwhelming conquer. Hallelujah.
1: Мы одерживаем величайшую победу.
0: Through him who loved us.
1: Через того, кто полюбил нас.
0: You are more than a conqueror.
1: И ты более чем покоритель.
0: Amen. Oh, are you here?
1: Вы здесь?
0: Not by your power.
1: Это не твоей силой.
0: Not by your strength.
1: Не твоими войсками.
0: If you are having, if you are not, let me say like this. If your mind is not set on the heavenly thing.
1: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах, если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа,
0: you will live a life in defeat,
1: ты будешь жить пораженной жизнью.
0: Even though you belong to God.
1: Даже если ты принадлежишь Богу.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: That's why Paul says,
1: и поэтому Павел говорит,
0: you have to have your mind set on the things above.
1: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
0: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
1: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
0: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
1: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
0: So that you can position yourself from his intercession for you.
1: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
0: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
1: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
0: It doesn't matter what you have to go through.
1: Неважно, через что вам придется пройти.
0: Everything he's trying to hinder you with.
1: Все, чем он пытается вас остановить.
0: Will not have the power and authority to stop you.
1: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
0: Because you are more than a conqueror.
1: Потому что вы больше, чем победители.
0: In his love for you.
1: В его любви к вам.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: You get authority.
1: Вы получаете власть.
0: But not authority in the way that the world expresses it.
1: Но это не то, как мир смотрит на власть.
0: Not to manipulate people.
1: Не чтобы манипулировать людьми.
0: Not to threaten people.
1: Не угрожать людям.
0: Not to hurt people.
1: Не ранить людей.
0: Not to force people.
1: Не заставлять людей.
0: But to transfer the love of God.
1: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
0: Without the enemy being able to stop it.
1: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
1: И поэтому Павел продолжает говорить.
0: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
1: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
0: Аллилуйя. God is so good.
1: Бог так
0: He
1: благ.
0: Wants you to live a life in victory.
1: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
0: You see, you are not part of His body.
1: Видите ли вы, сейчас вы стали частью его тела. Вы не просто человек. Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
0: That's a life in sin.
1: Это жизнь во грехе.
0: That's a life that is self-occupied.
1: Это жизнь, которая думает только о себе.
0: You have now become a subject of a new kingdom.
1: Сейчас вы стали частью нового царства.
0: A kingdom that will never end.
1: Царство, которое никогда
0: a
1: не прекратится.
0: That cannot be destroyed.
1: Царство, которое не может быть разрушено.
0: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
1: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
0: But his kingdom cannot be shaken.
1: Но его царство не может быть разрушено.
0: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
1: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
0: And now, through faith, he has raised you up.
1: И сейчас по вере он дает нам благодать.
0: To be seated with him.
1: Чтобы мы сидели с ним.
0: So that he might reign and rule through you and me.
1: Чтобы он правил и царствовал через тебя и меня.
0: When we proclaim the gospel,
1: когда мы провозглашаем Евангелие,
0: when we demonstrate the power of the Holy Spirit,
1: когда мы демонстрируем силу Духа Святого,
0: when we set free people,
1: когда мы освобождаем людей,
0: amen? When we set the captives free,
1: когда мы освобождаем заключенных,
0: when we boldly proclaim the rule and reign of Christ,
1: когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа,
0: every enemy must be put under the feet of Jesus.
1: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Think about it.
1: Просто подумайте об этом.
0: This man,
1: вот человек,
0: was a young man.
1: Молодой человек.
0: He died when he was only 33.
1: Он умер, когда ему было только 33 года.
0: I almost have lived twice as long as he.
1: Я прожил почти в два раза больше, чем он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But he lived.
1: Но он жил.
0: He didn't write the book.
1: Он не написал книгу.
0: He didn't have a political position.
1: У него не было политических взглядов.
0: He was no general and he didn't have an army.
1: Он не был генералом, у него не было армии.
0: He was not, as far as we know, a wealthy man according to worldly measures.
1: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
0: When he died, he had one clothing.
1: Когда он умер, у него была единственная одежда.
0: But still, he changed destiny forever.
1: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He didn't hurt anyone.
1: Он никого не ранил.
0: He didn't threat anyone.
1: Он никому не угрожал.
0: He had no kingdom where he ruled.
1: У него не было на земле царства, где он правил.
0: Today,
1: сегодня,
0: this very day,
1: сегодня,
0: there are millions and millions and millions of people,
1: есть миллионы и миллионы и миллионы людей,
0: proclaiming the name of Jesus,
1: которые провозглашают имя Иисуса Христа,
0: lifting up his name,
1: поднимая, восхваляя его имя.
0: In Estonia,
1: в Эстонии,
0: in Russia,
1: в России,
0: in the Ukraine,
1: в Украине,
0: in the middle of the war,
1: посреди войны,
0: in Japan,
1: in
0: South Korea,
1: в Японии, в Северной Корее,
0: Africa,
1: в Африке,
0: in South America,
1: в Южной Америке,
0: in United States of America,
1: в США,
0: in Scandinavia,
1: в Скандинавии,
0: all around the globe,
1: везде, по всем мире,
0: billions of people,
1: миллионы людей,
0: are proclaiming the name of Jesus,
1: провозглашают имя Иисуса Христа.
0: Amen. And it is not like in Islam.
1: Это не как в исламе.
0: Proclaimed by the sword.
1: Что это провозглашается мечом.
0: Sure, there have been those who call themselves Christians that have used weapons.
1: Да, были христиане, которые использовали оружие.
0: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
1: но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
0: When John sees it,
1: когда Иоанн увидел это,
0: in his vision, I can't go through everything.
1: В его видении он я не пройду по всему.
0: But he sees the victory of Christ.
1: Но он видит победу Иисуса Христа.
0: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
1: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
0: And he said, now.
1: И он говорит сейчас.
0: The enemy, the dragon.
1: Дракон.
0: Satan.
1: Сатана.
0: Has been dethroned.
1: Его сбросили с трона.
0: And cast out of heaven.
1: Его выбросили с небес.

0: their testimony.
1: И словом своего свидетельства.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And they didn't love their lives.
1: И они не возлюбили своей жизни.
0: So that they drew back from death.
1: Даже до конца, до смерти.
0: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
1: Вот как мы превосходим.
0: This is how every enemy will be put under the feet of Jesus.
1: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Because the enemy knows.
1: Потому что враг знает,
0: that if he can accuse you,
1: что если он может осудить
0: and he
1: тебя,
0: can say, well, you're not good enough.
1: И может сказать, ну, ты недостаточно
0: you're
1: хорош.
0: Not sufficient.
1: Тебя недостаточно.
0: You made these mistakes.
1: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
0: You are not living in every way the way God expects you to live.
1: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
0: Amen. Then he has you.
1: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
0: But when you say,
1: но когда ты говоришь,
0: Jesus shed his blood for me.
1: Иисус пролил свою кровь за меня,
0: he won an eternal victory for me.
1: И он победил и взял эту вечную победу для
0: in
1: меня,
0: him,
1: за меня.
0: I am made righteous.
1: И в нем я есть праведность.
0: Amen. And I belong to God.
1: И я принадлежу Богу.
0: And you have this testimony.
1: И у тебя есть свидетельство.
0: I believe.
1: И ты говоришь, я верю, что Иисус есть Царь.
0: I will be true to the gospel of Christ.
1: И я буду верен Евангелию Божьему.
0: And you say, if I would even have to give my life,
1: и ты скажешь, даже если мне придется отдать
0: to be true
1: свою жизнь,
0: to the gospel of Christ,
1: чтобы быть верным до конца
0: and to be loyal
1: Евангелию
0: to my
1: Иисуса Христа
0: king,
1: и принадлежать моему Царю,
0: I will not hesitate to pay the price.
1: Я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену.
0: When this confession is in our hearts and in our mouth,
1: когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме,
0: the authority of Christ will overrule the enemy.
1: Вот тогда власть Христа, она превзойдет врага.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we will be overcomers.
1: И тогда мы будем победителями.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.

Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что я считаю одной из самых распространенных форм Божьего водительства, если не самой главной формой в жизни каждого верующего. Однако вполне возможно, что вы никогда не слышали об этом принципе, потому что обычно не замечаете этой формы водительства в вашей жизни. Я считаю, что самое лучшее водительство в жизни — это такое водительство, которое проходит незамеченным. Потому что чем сильнее вы ощущаете нужду в нем, тем ревностнее вы его ищете. Такая ревность может стать помехой в повседневной жизни или может быть сверхдуховной, а также странной и ветреной, если мы начнем превращать наши отношения с Богом в поиск божественного водительства во всем, что бы я ни делал. Есть два учения. Я не двигаюсь с места без водительства, или я не жду водительства, пока не начну делать шаги. Я считаю, что второе учение встречается редко и является непопулярным среди харизматической церквей. Но я пытаюсь подхватить его в моем поколении и, конечно же, в той церкви, которую мы созидаем, потому что желаю, чтобы в вашей жизни было водительство. Но не хочу, чтобы вы на этом сосредотачивались. Я не хочу, чтобы вы жили такой христианской жизнью, где вы делаете три шага вперед, а потом останавливаетесь и стоите, пока не получите Божье водительство о том, куда вам дальше идти. Я хочу, чтобы вы поняли, что хотя вас научили этому как стандарту, я ставлю этот стандарт под вопрос, библейский ли он и стоит ли вам жить по нему. Если вы верите, что Божье водительство всегда должно выражаться через слово, пророчество, сон, видение, совет или каким-либо ясным образом через сверхъестественное проявление, вам, скорее всего, трудно будет принять это учение. Но я хочу, чтобы вы отложили это и послушали то, о чем я буду говорить, потому что я также верю, что Бог может направлять нас посредством сверхъестественного вмешательства, снова в пророчестве видений. Я в это тоже верю, но это не самое важное. Я верю, что это как праздник жизни и будет происходить в вашей жизни изредка. Обычные и главные методы водительства Божьего будут другими. Если вы с этим согласитесь, может быть, вы сможете расслабиться в жизни. Водительство не настолько страшное и напряженное дело, как нам говорят. Нет нужды в том, чтобы искусно делать этот вопрос более напряженным или сверхдуховным, чем он есть на самом деле. Большинство христиан водимы принципом разрешения. Это значит то, что если Бог мне разрешит, скажет, покажет, имея в виду пророчество, видение, сон, указание, тогда я это сделаю. Но я считаю, что обычный метод Божьего водительства приходит не через разрешение, а через запрет. Обычно Бог направляет вас посредством того, что запрещает вам что-либо делать, а не разрешает. Чаще всего Бог направляет через предотвращение, нежели чем разрешение. Мы сейчас прочитаем из книги Деяний 16 главы, что является прекрасным примером того, что я пытаюсь вам объяснить. Есть много мест Писаний, которые мы могли бы прочитать, но я думаю, что этот краткий отрывок из жизни Павла является очень точной иллюстрацией того, о чем мы с вами сейчас говорим. Помните, что апостол Павел является для нас во всем примером в нашей христианской жизни. В таком случае, почему бы не обратиться к его жизни за примером того, как Бог направлял его? Позвольте мне сказать одну вещь, на случай, если кто-то считает, что я склоняюсь на одну сторону. Поскольку я хочу держать равновесие, иногда в своей жизни Павел руководился с нами видениями, но это не было нормой в его жизни. В его жизни были сверхъестественные вещи. Если вы прочитаете историю его жизни и не будете переворачивать каждую страницу, веря, что его посещал Бог на каждом шагу, вы увидите, что в его жизни были моменты, которые иногда длились годами, где Бог говорил ему сделать что-то и только потом, спустя несколько лет, давал свои наставления. С того момента, как Бог сказал ему, что он должен пойти и говорить в нем в Риме перед Кесарем, с того момента, как Павел получил это слово Духа Святого, прошло 3-4 года перед тем, как он попал в Рим. Между тем он был в кораблекрушении, на его жизнь несколько раз покушались. Его судили правительственные органы тех времен. Феликс, Фест и царь Агриппа. Его судили несколько раз. По пути в Рим он пережил несколько кораблекрушений, одно из которых чуть не закончилось смертельным исходом. Он еле выжил, добрался до берега, и змея укусила его за руку. Итак, с того момента, как Бог сказал ему идти в Рим, и до того момента, как он попал туда, Павел прожил в кошмаре 3-4 года. За все это время он ни разу не сказал: «Боже, ты уверен?» Он этого не сделал. Поэтому не думай,

Думаете, что каждый раз, когда у Павла была проблема, он останавливался и делал из нее проблему водительства? Павел знал, что Бог уже дал ему указание. Господь хочет, чтобы вы двигались вперед в жизни. Он хочет, чтобы вы нашли вашу полярную звезду и пошли в ее направлении. Если вы верите, что ваша жизнь должна идти в определенном направлении, Бог хочет, чтобы вы начали шагать в том направлении. Он ищет не точности и тщательности вас. Он хочет, чтобы вы шли по тому направлению, куда вас влечет ваше призвание и ваше желание. Просто начните идти в том направлении. Некоторые из вас стоят на месте и говорят: «Я не могу двигаться до тех пор, пока Бог не направит меня и не сдвинет с места». Вы не боеголовка, координаты которой определены заранее. Вы не робот. Вы человек, который имеет личное отношение с Богом. Он ваш отец, а не программист. Понимаете? Некоторые из вас хотят, чтобы он был вашим программистом, и чтобы он запрограммировал определенные координаты на вашу жизнь. Направил вас и сдвинул с места. Нет, Бог хочет, чтобы вы жили своей жизнью. Он хочет, чтобы вы испытали ее, чтобы у вас были приключения. Он хочет, чтобы вы пережили радость и печаль, сопротивление, радостные и печальные дни. Они все принадлежат вам. Они все принадлежат вам и мне. Это часть богатого красками полотна под названием «Жизнь». Это Божий подарок. Это наш подарок нашим детям и внукам. Встаньте и начните жить. Рискните. Идите, несмотря на риск падения. Падайте, вставайте. Снова падайте, снова вставайте, снова падайте, снова вставайте. Понимаете? Стопами такого человека управляет Господь. Если и будет падать, Господь поддержит его. Это подарок Бога для вас. Вы падаете на пути туда, куда призваны. Вы спотыкаетесь, пытаетесь овладеть тем, для чего Бог овладел вами. Я хочу, чтобы у вас осталось именно это представление о том, как Бог контролирует и направляет вашу жизнь. Павел и его апостольская команда описаны в 6 стихе 16 главы книги Деяний. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их, миновавши же Мессию. Сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македоянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию, нынешняя Греция, и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили направиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Я хочу, чтобы вы увидели полную картину. Павел, которого Бог призвал проповедовать Евангелие всем людям еще на дороге в Дамаск, имел такое же призвание, что и апостолы до него, которым Иисус сказал идти по всему миру и проповедовать благую весть. Павел был рожден в то же самое призвание, с одним отличием. Он выполнял это поручение через свои индивидуальные дары и призвания. Он насаждал церкви, взращивал их. И, оборачиваясь назад, мы видим, что он таким образом и выполнял свое поручение. Итак, Павел идет по жизни, он делает то, к чему Бог его призвал, то, на что Господь помазал его несколько лет назад при встрече на дороге в Дамаск. И вот перед нами следующая картина. Павел установился в своем служении, он путешествует по окрестностям Средиземного моря. Он насаждает церкви и является первопроходцем. Он идет в те места, где никто еще не слышал об Иисусе, не слышал благую весть, и Павел выполняет свое поручение. И вот какая перед нами картина, согласно тому местописанию, которое мы только что прочитали. Павел постоянно пытается идти в разные страны, потому что Бог ему сказал идти, но по какой-то причине каждая страна, в которую он желает войти каким-то образом, и поверьте, если Бог захочет сказать вам «нет», он найдет, как это сделать. Итак, мы не знаем, как, но знаем, что Дух Святой, а во второй раз Дух Иисуса, а это очень редкое упоминание, его можно найти всего один раз в Писании. Дух Иисуса не допустил их войти в ту страну. Он не дал ему войти в Азию. Не написано, что Павел там остановился и из-за этого запрета сделал проблему водительства. Господи, почему ты говоришь мне «нет»? Некоторые из вас именно это и делают. Почему ты говоришь мне «нет»? Вместо того, чтобы начать сомневаться в воле Божьей из-за этого запрета, Павел просто сказал: «Ладно, нет, так нет». Особенно если это говорит мне Дух Святой, зачем мне это ставить под вопрос? Раз нет, то это должно быть для моей же пользы. Как и ребенок, который со временем начинает доверять родителям. Раз нет, то значит, это для моей же пользы. Я не знаю почему, я думаю, что объяснение я тоже не пойму. Поэтому я буду учиться делать из этого отказа путеводитель к тому месту, где скажут «да».
Когда Иисус выслал учеников по двое, Он сказал им: «Идите во все города и селения, в которые Я посылаю вас, но если они вас не примут, отряхните пыль с ног ваших и идите в другое место». Другими словами, Он говорит, каждый отказ помогает вам двигаться в направлении к тому месту, где вам скажут «да». Но не разрешайте этому «нет» остановить вас и сделать из него вопрос водительства. «Нет» сказано не для того, чтобы вы начали вопрошать Бога. «Нет» сказано для того, чтобы вы продолжали двигаться, понимаете? Но каждый раз, когда вы чувствуете сопротивление тому, что вы хотите делать, вы превращаете этот вопрос в водительство. Теперь вы обращаетесь к Слову за ответом, вы ищете пророчество. Вы хотите совета и мудрости, потому что не понимаете, что Бог будет чаще говорить «нет», чем «да» в вашей жизни. Но если вы поймете, что вам сказали «нет», и задумаетесь над этим, вы начнете пытаться изменить Божие решение. А дух, который давал то водительство, о котором я вам пытаюсь рассказать, просто закрывал двери перед Павлом. И Павел знал, что Бог говорит «нет», что заставило его задать вопрос. Если нам не нужно идти ни туда, ни сюда, и эти двери закрываются, очень скоро придет ответ. Он говорит это своей команде, потому что они знают, как работает Бог. Он даст нам зеленый цвет, вместо красного. И точно, поскольку Павел был открыт, он не задумывается о том, почему Бог сказал «нет». Он не стоит на месте, спрашивая: «Господи, почему нельзя идти туда сейчас?» Он просто продолжает двигаться. И пока его команда движется, они пытаются найти открытую дверь, и Господь им это разрешает. Бог говорит к нему о том, куда им идти дальше. Но заметьте, почему Дух Святой не сказал Павлу во сне идти в Македонию до того, как он попробовал войти в три страны? Бог просто позволил ему сделать это, потому что он ведет его не согласием, а запретами. И запрет помогает ему двигаться по направлению к зеленому цвету. Понимаете? Павел не остановился и не стал молиться о божественном водительстве. Павел продолжает идти, он двигается. И Бог направляет его, пока он в движении, потому что он понимает, что имеет личные отношения с Богом. «Меня направляют не координаты, указатели, пророчества. Если Бог таким образом захочет меня вести, прекрасно». Но Павел чувствовал себя очень удобно, пытаясь двигаться вперед в своей жизни и служении, веря, что если он идет не туда, то Бог закроет эту дверь, поставит препятствие, и он будет продолжать двигаться. Некоторым из вас это непонятно из-за вашего характера. И я тоже так мог бы жить. Ваш характер таков, что вы настолько упрямы, что во всех формах сопротивления видите дьявола. Вы будете стоять на месте, бороться, переживать, просить слово на эту ситуацию, но вам нужно научиться различать, где Бог говорит «нет» и где дьявол говорит «нет». И вы этому научитесь, чем дольше вы будете ходить с Богом. Когда вам противится дьявол, внутри вас восстанет воин. И там, где дьявол скажет «нет», все внутри вас будет продолжать говорить «да, я пойду туда, я приду туда и буду продолжать свою работу». И внутри вас будет воин. Я научился этому, когда вел эту церковь через изменения. Было так много противления будущим планам. Я воевал 2 или 3 года со всем тем сопротивлением, которое проявлял церковь против того, чем мы наслаждаемся сегодня. Было время, когда я думал, что это Дух Святой говорит «нет, нет, сопротивляйся, не встречайся с этими людьми, не защищайся публично, просто оставь все это, я не хочу, чтобы ты вел эту битву, я буду бороться за тебя». Но я чувствовал и другое. Мне следует об этом сказать и решить этот вопрос, поговорить с этими людьми. Нужно сопротивляться этому плотскому побуждению, положить конец этому разделению, этому духу разделения и сплетен. А некоторые вещи Бог сказал мне остановить. И я чувствовал Божье водительство через отказы Бога. И когда Господь говорит «нет», вы чувствуете внутри, что не хотите сопротивляться этому. Вы просто говорите «хорошо». Вы чувствуете мир, когда переживаете это. Но если это дьявол, тогда нет мира. Если дьявол сопротивляется вашей мечте, вы сердитесь. У вас все зажигается внутри, и вы продолжаете идти. Вы учитесь различать. Мы строим личные отношения с Богом. Мы не роботы, не компьютеры. Мы не запрограммированы. Бог не нажимает на кнопочку и не посылает нас куда-нибудь и не говорит «увидимся в конце туннеля». Нет. Мы идем вместе с Ним. И это хождение ежедневное. Мы не просто на совещании с Богом. Это не отдельное событие, это процесс. Итак, мы в общении и вхождении с Господом, точно так же, как Адам общался с Ним в самом начале, так и мы ходим с Богом. В этом вхождении Господь будет направлять вас, но Он не будет это делать ежедневно, говоря тебе, что Он от тебя хочет. Знаете, чем лучше вы знаете человека, тем лучше вы знаете его желания. Я знаю желания Гленды. Но я знаю их не потому, что у меня одет браслет со словами «Как бы поступила Гленда?».
Мне не нужен браслет с этими словами, потому что я понимаю ее мысли, понимаете? Если я знаю ее образ мышления, я знаю, как она поступила бы, я знаю, что ей будет приятно, что нет. Я знаю, что ее благословит, а что нет. Я знаю, в чем она хотела бы участвовать, а в чем нет. Я знаю, какой кофе она пьет по утрам,

Как она ходит по магазинам. Знаю, что она любит покупать, поэтому, когда я хочу что-то ей купить, мне не надо гадать, потому что я знаю, что ей нравится. Откуда я это знаю? Не от того, что она каждое утро говорит мне, вот чего я хочу в этой области, понимаете? Такое происходит в самом начале, когда ваши отношения только завязываются, и вы друг друга еще не знаете. Но чем дольше вы общаетесь с человеком, тем ближе вы его узнаете. И это не потому, что они вам каждый день говорят, «Это мне не нравится, и то не нравится, а вот это и вот то нравится». Вы это усвоите после того, как сделаете несколько ошибок. Знаете, я нашел способ навсегда запомнить годовщину свадьбы. Готовы? Я забыл о ней один раз. Знаете, есть люди, которые носят браслет со словами, «Как бы поступил Иисус?» Забудьте о нем. Он вам не нужен. Выбросите его, если вы понимаете его мысли. Если вы живете с пониманием того, как он мыслит, вы будете знать, как он поступил бы в той или иной ситуации. Браслеты со словами «Как бы поступил Иисус» создают такое мышление в харизматической церкви, которое говорит, что нужно постоянно останавливаться и спрашивать его, «Как мне поступать?» Поэтому, если вы постоянно жмете на тормоз и спрашиваете Бога, как бы он поступил в данной ситуации, если бы это был ваш ребенок, и он продолжал бы так вести себя по мере взросления, ваши отношения считались бы ненормальными. Хорошо, мам, как мне поступить? Как мне поступить? Я был в такой ситуации, в таком окружении, там происходило следующее, что мне делать? И я решил, что позвоню маме и спрошу, как она поступила бы. Но, как многие из вас знают, очень часто бывает слишком поздно. Мама занята, она говорит по телефону, ее нет дома. Я скажу вам, как она поступила бы. Она надеется, что вы будете полагаться на то, чему она вас научила, на те ценности, которые она вас сложила, и что это будет для вас жизненным путеводителем. И из этого вы должны знать, что вам следует думать и как вам следует поступать, понимаете? Если мы понимаем, как это происходит между людьми, зачем мы все это меняем, когда дело доходит до Бога? Бог не хочет быть вашим программистом или тем, кто дает вам курс и приведет движение. Он ваш отец, он ваш друг. Это хождение и общение. Почему должно быть по-другому с Иисусом? Когда мы говорим о том, как поступил бы Иисус, я боюсь, что мы создаем культуру в церкви, где в такой помощи не нуждаются, в том, чтобы навести страх и напряжение. А мы заменяем общение делами. Когда вы заменяете отношения с Богом, заменяете общение, то есть пребывание с Ним, делами, то есть тем, что мы можем сделать для Него, вместо того, чтобы быть Его сыном, быть Его дочерью, пребывать в общении с Ним, мы начинаем приходить к Нему за работой, как за заданиями. Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Если вы будете продолжать спрашивать Бога, что вам делать, я прямо сейчас вам скажу. Он замолчит. Некоторые из вас переживают это сейчас. Вы спрашиваете Бога, что мне делать, что мне делать, что мне делать? А Бог вам не отвечает, потому что Он хочет отучить вас от жизни в мыслях о том, как бы поступил Иисус. Он говорит через свое молчание. И это молчание не для того, чтобы вы стали искать его водительство, еще ревностней. Он не этого от вас хочет. Поэтому не начинайте еще больше сосредотачиваться, читать Библию еще больше, посещать еще больше конференций, искать еще больше пророчеств, искать ответа. Он не хочет, чтобы вы еще больше ушли в себя и начали прорываться к нему. Нет. Вам нужно расслабиться, перестать жить в таком напряжении и сказать, «Господь, на следующей неделе я буду принимать решение, я прошу, чтобы Ты помог мне и повел меня. И хочу, чтобы Ты вел меня, буду я это ощущать или нет, мне это не важно. Я хочу, чтобы Ты мне это доказал, мне этого больше не нужно. Раньше мне это было необходимо, когда я не знал Твоей воли, когда я был младенцем, но теперь, Господь, я понял, что мне не стоит Тебя об этом просить. Я люблю Тебя, мое сердце перед Тобой в порядке, хочу ходить прямыми путями пред Тобой». Я прошу, чтобы Ты повел меня в тех решениях, которые я буду принимать в течение следующих недель. Веди меня, Господь. Веди меня. Я не буду останавливаться, пока Ты меня не остановишь. Господь, я буду продолжать двигаться. Господь, я приму неправильное решение. Я хочу, чтобы Ты мне помог. Если я сделал неправильный выбор, я хочу, чтобы Ты помог мне ограничить разрушительные последствия этого выбора. Господь, я буду принимать решение. Я буду делать выбор, потому что понимаю, что Ты хочешь, чтобы я так жил... И понимаю, что Тебя привлекает движение. Поэтому вот я здесь, Господь, я двигаюсь. Это движение совершенно, оно не точно, не безошибочно. Но, Господь, по крайней мере, я двигаюсь.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях. Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И. Hey, hey, hey, hey. All right, so we got Mike in the world today, you know? We got crimson bloods, quakes and floods in the whole nine.

Майк И, Майк И, слава Богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? А в двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы посылать музыкантов, меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли Его, Он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне.

и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите, «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно, и в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку.
Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее – это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляется каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме.
Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда Он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним. Даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен. Но его слова: свершилось. Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться
на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает его: «Почему ты оставил меня?» Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен.

Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры. Даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания. И доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог, Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе, и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он, Бог, сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели

0: Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят: мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, и становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно, не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божие. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.
1: Sing together, Father in heaven.

0: Здравствуйте, мои друзья из клуба Суперкниги. Я хочу сказать вам и Богу большое спасибо, потому что я начинаю воспитываться и учусь не врать.
1: Класс! А вот еще. Здравствуй, дорогой Роберт. Я благодарю тебя за клуб Суперкниги, потому что эта передача побуждает всех делать только добро.
2: Привет! Что читаем?
0: Письма зрителей.
2: И что пишут?
1: Благодарят в основном.
2: Здорово! О, яблочко! Чье? Ничье? Отлично!
0: Угощайся, Дэн. Хотя это было мое яблочко.
2: Вкусное у тебя было яблоко. Кстати, Гром, ты мне книжку обещал. Принес?
1: Да, конечно. Вот, держи.
2: Отлично. Ну, вы тут свои читайте, а я свое.
1: Хоть бы и спасибо сказал. Ох, Дэн.
3: Дэн, именно такой нам и нужен. Капюшончик будет доволен.
0: Это сигнал от разведчиков. Поступила из школы. Сейчас будет на мониторах.
4: Свет, ты чего?
5: Да вот, болела долго, пропустила много, а через неделю контрольная, двойка обеспечена.
4: Давай я тебе помогу.
6: Вот смотри. 12, 3, 2, 400 делим на 60, будет 40. 960 делим на 40, будет 24. 60 минус 24 будет 36. 554 делим на 60, будет 9. 112 делим на 40, будет 2.
7: Молодец, Света, отличная работа.
8: Ну что, спасатели, вам все ясно? Оля помогла подруге, и все было хорошо, пока помощь не понадобилась уже Оле.
5: Светуль, выручи меня, пожалуйста. Подежурь вместо меня в классе. А то мне сегодня... Сегодня я не могу. У меня другие планы. И вообще...
8: Вот так вот, спасатели. Яркий пример банальной неблагодарности. А ведь у Оли аховая ситуация. Заболела мама, некому забрать сестричку из сада и лекарства купить. Спасатели, примите меры. Сейчас все зависит от вас. Конец связи.
1: Так, времени мало. Действуем быстро и четко. Ты, Лада, в аптеку за витаминами. Ты, Дэн, пули в детский сад за ребенком. А я в школу помогу Оле в дежурстве.
2: Ну, спасатели, за дело!

0: Ну что, спасатель, у меня к тебе рацуха. Значит, прямо сейчас ты переходишь в нашу команду, а?
1: Банду, а не команду.
0: А, точно, да, да, да, да. В нашу банду. Тебе у нас очень понравится. У нас так хорошо, так сладко. Самое главное, что у нас никто ничего никому не должен. Никаких там извини, пожалуйста. Все это детский сад. А? Как тебе? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не понял. Ты чё, отказываешься, да? Зря. Очень зря. Ты можешь обидеть папочку, зря.
1: Ты потом сам спасибо скажешь. А хотя... Нет. Ты же не умеешь говорить спасибо.
0: Молодец, умница. Вся в меня. Гудбай, малышок. У тебя есть время подумать. А мы тем временем отправимся в детский сад и наведаем малявку и посмотрим, как она там молит и ждет помощи от этих... Как этих спасателей ждет на помощь.
2: Кричать я не могу. Не могу. Меня даже не будут искать. Ведь все думают, что я на задании. Поэтому девочку никто не заберет из сада. И я провалю операцию. Нет, это невозможно. Нет, я не смогу.
3: Слушаю! Слушаю! Кажется, это позывные спасателей. Кто-то из них попал в беду. Так, иду на сигнал.

0: Ты на вот эту вот личность хвостатую купился. Эх ты, спасатель сейчас. Вот так. Вот. Хорошо.
1: Спасибо тебе, Робик. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Честно, Робик.
0: Да ладно.
1: Спасибо еще раз. Спасибо.
0: Благодарность – большая сила. Сомневаетесь? Спросите суперкнигу.

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Чем важна благодарность?
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. За все благодарите. Так записано на моих страницах, и это повеление от Бога. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: О, Кирилл, ты один? А где же Маша?
1: Она катается на новом велосипеде. Ей на день рождения вчера подарили.
0: А что ты подарил Маше?
1: Ракету. Вот, смотри.
0: Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Как настоящая! И что же сказала тебе Маша?
1: Ничего.
0: Как ничего? Ничего, ничегошеньки. А спасибо!
1: Ты понимаешь, Филин, у нее же теперь новый велосипед и все такое.
0: Но это не причина, чтобы ты сделал потрясающий подарок. И за это я расскажу тебе такую же потрясающую историю из суперкниги. Готов? Итак, однажды шел Иисус по дороге в Иерусалим, а навстречу ему 10 человек. Все они были очень больны и несчастны, а как увидели больные Иисуса, так и заплакали горько. «Пожалей нас, Иисус, наставник!» Сжалился над ними Иисус и, испытывая их веру, сказал, чтобы они пошли к священнику, показались ему, и, все будет хорошо. Больные отправились к священнику, хотя, наверное, по дороге удивлялись, что Иисус не сделал ничего чудесного. И вдруг... Приготовься, Кирилл. Еще по дороге в город все 10 исцелились. Их болезнь исчезла без следа.
1: Вот это да!
0: Вот это да! Представляешь? Но самое главное произошло дальше. Люди обрадовались и побежали по своим делам, которые у них накопились, пока они болели. И только один единственный человек вернулся к Иисусу, упал к его ногам и сказал «Спасибо». Именно это и было необходимым условием для чуда. И только этот человек остался по-настоящему здоровым. Вот какая сила заключается в благодарности.
1: Здорово! Спасибо, Филин! Чудесная история!
2: Привет! А я к вам. Можно?
0: Конечно, можно! А что это с тобой, Машенька?
2: Да так, с велика упал. Ну его. Лучше посижу здесь, историю послушаю. И, кстати, Кирюша, я забыла тебе сказать спасибо за подарок. Отличная ракета. Даже лучше велосипеда.
0: Конечно. А вы, друзья, умеете благодарить? Никогда не поздно научиться.
3: Дорогие друзья, быть благодарным очень важно. Бог щедро благословляет тех, кто умеет говорить спасибо.
4: Ну, как прошло задание?
5: Отлично, все успели, всем помогли.
2: Оля была нам очень благодарна. И ее подружка тоже, между прочим.
4: Неужели?
2: Да. Мы рассказали ей одну историю из суперкниги о благодарности. А история, кстати, весьма поучительная. Даже для меня. Жаль, что я не знала ее раньше.
4: И что же сказала эта подружка?
6: Спасибо!
4: Спасибо!
2: И, по-моему, сейчас самое время поблагодарить Бога за чудесный день. Присоединяйтесь к нам, друзья! Дорогой Господь, спасибо Тебе за любовь и заботу. Научи нас ценить все хорошее, что у нас есть, и быть благодарными во всем. Аминь.

0: Дорогие ребята, сегодня предлагаю сделать зарядку. Плюс время. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, как вы думаете, откуда взялось время?
2: Его сотворил Бог, когда творил нашу планету.
0: Верно. В самом начале первой книги Библии «Бытие» во время творения Бог сказал: «Был вечер и было утро, день один». То есть Бог сотворил сутки. А какие еще отрезки времени вы знаете?
2: Месяц, год, час.
0: Верно. Еще есть и другие отрезки времени. А какой самый маленький мы часто используем?
2: Секунда.
0: Точно. Раз – веселая секунда. Вот вторая – ниоткуда. Секунда – это один короткий вдох. Давайте сделаем дыхательное упражнение. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Руки согнуты в локтях, ладони сжаты в кулаки. Разжимаем кулаки и силой выпрямляем вниз, словно толкаем от себя. И делаем резкий вдох носом. Расслабленно возвращаемся в исходное положение. Свободный выдох. Приготовились? Начали. Резкий вдох, выдох. Толчок вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, выдох. Напряженные руки, выдох. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Стрелка по часам кружилась, и минута получилась. Она маленькая, но за минуту уже можно что-то успеть. Например, нарисовать солнышко. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Слегка наклоняемся вперед и рисуем солнышко правой рукой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем выполнять и левой рукой. Приготовились? Начали. Правой рукой вдох, выдох. Левый вдох, выдох. Тянемся, выдох. Раз, два. Еще рисуем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и час к концу пошел. 60 сестер себе нашел. За час маленькая стрелка пробегает по циферблату один круг. Покажем, как она это делает. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки над головой, ладони в замке. Дыхание свободное. Наклоняемся вправо, вниз и влево. И возвращаем руки вверх. Мы прошли целый круг, как и маленькая стрелка на циферблате. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. В другую, влево. Раз, два, три, четыре. Теперь снова вправо. Полный круг. Четыре. Раз, два, три. Не сгибаем колени. Раз, два. Растягиваем мышцы. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Сутки весело бегут. День и ночь приобретут. Исходное положение, сидя по-турецки. Руки в стороны. Наклоняемся вправо и левой рукой тянемся вправо, словно опускаем ее. И возвращаемся в исходное положение, словно указывая, как солнце пробегает круг по небосклону от утра до ночи. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились, выполняем 5 раз вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. И раз, два. Закончили. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два. Закончили. Вот неделя пролетела, оглянуться не успела. Неделя состоит из 7 суток. Будем выполнять упражнения на 7 счетов. Исходное положение лежа на спине, Ноги вместе, руки в стороны. Поднимаем правую ногу вверх, затем сгибаем в колени, опускаем вниз. Тоже делаем левой ногой вверх, согнули, опустили. И делаем хлопок ладонями перед собой. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хлопок. Закончили. Вот и месяц за горой. Из 4 недель герой. Сделаем по 10 разных прыжков на каждую из 4 недель. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Делаем 10 прыжков, руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Восстанавливаем дыхание. Через стороны руки вверх. Выдох. Еще вверх. Уронили руки. Теперь снова прыжки на правой ноге. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Через стороны вдох, опустим.

0: Чили расслабили руки, еще вдох, уронили руки. Теперь на левой ноге приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, уронили, расслабили руки, еще вдох, расслабили. И еще 10 прыжков, звезда, руки в стороны и вместе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. И восстанавливаем дыхание. Вдох. Уронили ручки. Выдох. Вдох. Выдох. А вот и год в окно стучится. Учит месяцы дружиться. В году 12 месяцев. Делаем 12 приседаний. Исходное положение тоже. Приседаем, руки вытягиваем вперед. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Приседаем ниже. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще раз, два, три. Закончили. Восстановим дыхание. Руки через стороны вверх. Уронили, выдох. Еще вдох. Расслабились, выдох. Раз. Натянулись, расслабились. Вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс время, которое подарил нам Бог. Дорогие ребята, предлагаю регулярно делать эту зарядку вместе с нами.
1: Каждый час? Ну, это слишком часто. Хотя бы каждый день.
0: Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается, но, наверное, она скоро...
1: Я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там, правда, может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш, держи, Паш. А я сделаю из помидорки и ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И Надя тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как подшипники.
0: По бокам. Да, да, да.

0: Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да,
0: а держи. У Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так, да. Где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа?
1: На
0: карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная. Ага.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая-то старинная гоночная машина. У меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь,
1: сарделька.
0: На что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана. Такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой еще сделаю. Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
1: Все.
0: Ты решила почистить ее, смотри.
1: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из
0: оливок.
1: Морковки шапку.
0: Да, смотри. Из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого! Смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так. Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот
0: сделала. Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне,
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня
0: Паша, попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
2: Можно мне еще два кружочка?
0: Держите, да.
1: И мне еще два надо.
0: Так. И так.
2: Так.
1: Все готово.
0: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
1: И теперь мы будем это есть.
2: Вот.
0: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
1: У меня, да, вот.
2: У меня без.
0: У нас...
2: Ну, смотри, тут волосы защищают.
0: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет, правильно.
1: Смотри, у меня тут блин.
0: Ну что,
1: ему осталось крылья сделать, тогда это
0: уберем...
1: точно будет реактивный самолет.
0: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз.

0: Два.
1: Получается, там тротуар, что ли?
0: Да, там тротуар. А здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу. Держи, Паш.
1: С подравнением по математике.
0: Так, так.
1: С математическим счетом.
0: И вот так. Так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
2: Светофор.
0: Правильно. Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку. И наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третье. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: Так, так, так. Так, так, так.
1: Вот все.
0: И третий. Так. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер. Пусть.

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас умею. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда.
2: А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
0: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
1: Так, у нас тут перекресток.
0: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии.

0: Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
1: Зеленый.
2: Зеленый.
0: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее просто ходят все по ней.
2: Зебра.
0: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
3: Да.
0: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку.
2: Зун-зун-зун-зун-зун-зун.
0: Так.
2: Лишних хлебцов взяли.
0: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
3: Что надо посмотреть вправо и влево.
0: Нет, надо остановиться.
2: И
0: посмотреть. А второе правило?
2: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
0: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас, и только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились, а теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
1: Пока! Пока.

Иметь красивые и здоровые ноги желает каждый, ведь они служат опорой нашему телу и нужны для перемещения в пространстве. У ног есть три основных качества – прочность, сила и гибкость, благодаря которым мы становимся способными выносить различные физические нагрузки. Однако для того, чтобы наши ноги долгое время оставались в хорошей форме, их нужно укреплять и беречь. Давайте, друзья, поговорим сегодня о том, как поддерживать здоровье нижних конечностей. Первое и, наверное, самое главное, в чем нуждаются ноги, это движение. На самом деле активный образ жизни для ног гораздо полезнее, чем малоподвижный и сидячий. Дело в том, что когда мы двигаемся в них, а также во всем теле улучшается кровоток. Когда же мы подолгу сидим, движение крови по венам обратно к сердцу затрудняется. В результате ноги отекают, тяжелеют и болят. Так что, друзья, ходите, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде, выбирайте то, что вам по душе. Главное, больше двигайтесь. В последнее время среди людей, стремящихся к здоровому образу жизни, обрела популярность так называемая скандинавская ходьба. Это вид физической активности с применением определенной техники движения и специально разработанных палок. При этом инвентарь используется не в качестве опоры, а для толчка. Во время скандинавской ходьбы снижается нагрузка на коленные суставы, что способствует их легкому сгибанию и разгибанию. Данный вид спорта также улучшает кровоток в венах, помогая бороться с отеками и чувством тяжести в ногах. К тому же он может помочь нам обогатиться духовно. Свежий воздух во время пешей прогулки, единение с природой, возможно, интересные встречи и удивительные опыты не только улучшат ваше физическое состояние, но и напомнят о вечном Боге. Следующий момент, который необходимо соблюдать, заботясь о здоровье ног,

это ношение удобной обуви. Ступня считается самой хрупкой частью ноги, потому что, являясь крайней точкой тела, она подвергается большему давлению. Любые ее повреждения, даже простые натертости, вызовут дискомфорт и будут препятствовать передвижению. Поэтому обувь, будь то повседневная или праздничная, должна быть достаточно мягкой и удобной. Во избежание нарушения кровообращения она не должна сдавливать ногу. Лучше, если она будет снабжена ортопедическими стельками внутри и защитными гелевыми подушечками на подошве. Женщинам следует избегать высоких каблуков, потому что они увеличивают нагрузку на тазобедренные и коленные суставы. Со временем от ношения такой обуви может развиться артроз. Оптимальная высота каблука не должна превышать 3-4 см. Также на здоровье, силу и красоту ног влияет питание. Составляя ежедневный пищевой рацион, во-первых, правильно рассчитайте калории. Помните, что лишний вес увеличивает нагрузку на ноги и, в частности, на их суставы. Также выбирайте продукты, богатые кальцием, фосфором и магнием. Употребляйте больше фруктов и овощей. Они обеспечат организм витаминами, а также будут способствовать сохранению минералов. По этой же причине употребляйте и бобовые продукты, а вот количество мясных изделий стоит сократить. Эти продукты усиливают потерю минеральных солей, приводя в итоге к различным проблемам с ногами. Многочисленные исследования в области здорового питания, например, показывают, что женщины, употребляющие в большом количестве мясные изделия, более подвержены риску переломов бедра. Пищей, благотворно влияющей на состояние нижних конечностей, также являются и орехи. Например, весьма полезными будет включение в рацион питания фундука. Знайте, что даже небольшая горсть плодов дерева лещины, а это примерно 50 грамм, обеспечит организм энергией и придаст вашим ногам силы. Недаром, отправляясь в путь, путешественники, альпинисты и велосипедисты имеют привычку набивать этим орехом свои карманы. Высокая питательная ценность фундука объясняется существенным содержанием в нем необходимых минералов. Во-первых, он чрезвычайно богат магнием. Этот элемент способствует поддержанию мышечного тонуса, а также фундук является прекрасным поставщиком фосфора и кальция, которые, как известно, формируют и укрепляют костную систему. Правда, у этого орешка есть один нюанс. Он, как и любые другие орехи, достаточно калориен. Однако это ни в коем случае не должно помешать его употреблению. Но исключением может стать только индивидуальная непереносимость. Просто орехи нужно совмещать с легкой пищей. И лучше всего это сочетать со свежими фруктами, например, апельсинами, нектаринами или грушами. А также они прекрасно усваиваются с зелеными листовыми овощами. В своем послании к римлянам апостол Павел восхищается, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Берегите свои ноги, друзья, вещайте миру о скором пришествии Христа и будьте здоровы. Используя наши рекомендации, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя

0: Программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте, и все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. «Помоги мне». Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе ее на подмогу и сказал, «Давай будем искать динозавра». Уже без нее я осмотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томми Нанидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученые НАСА подготавливают аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джоу Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей, и вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо, coolspace.gsfc.nasa.gov, черта вправо, DinoDig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели вечную цель, которую подразумевал Бог, ведь это не просто научный вечное доказательство, которое мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других. Ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, это кости динозавра.

0: Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам. И Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, что все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость, этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил.

0: Но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
1: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
1: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
1: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
1: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
1: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
1: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко.
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джо поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Really can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
3: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы, но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
1: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
2: Спасибо.
1: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра.

Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран Объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры,
главенство Бога в нашей жизни. Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реально. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину, это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровище из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища.
Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите,

чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь,

0: Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете 4 девочек, они всегда ссорятся. «Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные». Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что в начале хранителей сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ.

Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену. Единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь! У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией, и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду. Но это была удивительная женщина. Она постелила вретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и двоим детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось». Сражайся за то, что осталось. Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит: если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите: сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид: хватит. Обратитесь к бульдозеру, который говорит: я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете: во имя Иисуса, я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер.
Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит, для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям, вы не получите мою семью. Скажите бесам, вы не получите мою семью. Скажите духовным Гитлерам, вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу. Бог говорит, я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось. Библия говорит, укрепите оставшиеся. Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать, «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать, «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

0: Как повысить свою продуктивность, не исчерпав свой ресурс и не теряя вдохновения? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». Мы продолжаем нашу тему «Путь к самореализации». И сегодня поговорим на важную тему вообще о личной эффективности.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Это будет мой такой первый к вам вопрос. А как вы для себя понимаете, что такое личная эффективность?
2: Мне кажется, это очень важное такое качество, что ли, свойство, способность, которая очень нужна современному человеку во всех сферах деятельности. Некая способность достигать поставленных целей, задач, сохраняя при этом ресурсы и не затрачивая их в таком большом объеме для того, чтобы оставаться, ну, таким работоспособным и достигать целей при этом.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Когда я чувствую себя эффективным, это когда я что-то делаю не через надрыв, не когда я уже вот настолько выдохся и устал, а мне вот еще

0: надо, да? Когда есть некий баланс между тем, что я делаю, и тем, как, ну, когда я восстанавливаюсь, отдыхаю. И помогает мне в этом еще смена деятельности между умственной и физической сменой деятельности. Когда я устаю умом, мне надо физически поработать немножко, и это помогает мне как бы и эффективность моя продолжается, но уже в другой сфере, но помогает перезагрузиться.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
2: Для меня лично личная эффективность — это, наверное, может, это прозвучит странно, но это что-то про удовольствие, про радость от того, что ты понимаешь, что те цели, которые ты перед собой ставишь, они достижимы. И ты понимаешь те ресурсы, которые ты затратишь на достижение, понимаешь все свои инструменты. И это вот как какой-то такой, не знаю, детектив, наверное, в котором можно, исследуя себя, понимать, что с каждым твоим действием ты становишься лучше. Ты становишься объемнее в своих возможностях, ты становишься, может быть, более полезным для тех, кто рядом с тобой. И это очень увлекательное дело. То есть именно личная эффективность — это про саморазвитие с удовольствием.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
3: А что может быть таким препятствием, что ли, на пути к вот этой личной эффективности? Как вот эти препятствия преодолевать? Вот что мешает вам чаще всего вот, быть эффективным?
4: Мне кажется, вот Айгуль сказала об удовольствии. Очень часто, когда перед нами стоят какие-то задачи, мы их воспринимаем как что-то, удовольствие это потом, а сейчас это надо, а сейчас это надо, надо собраться. Мне кажется, вот это основное препятствие, которое мешает человеку сделать и быть в потоке и чувствовать удовлетворение от того, что ты делаешь, потому что есть некое «надо», и к этому «надо» возникает ну, какой-то внутренний протест. И поэтому на этот внутренний протест, сопротивление этому «надо» уходит очень много энергии, на мой взгляд.
2: Так и есть.
4: И поэтому вот отношение к тому, что я сейчас буду делать, это, мне кажется, очень важный момент, который нужно учитывать для того, чтобы быть действительно эффективным.
0: Ну, иногда некоторые вещи, которые выбивают из колеи. Ну, например, ты запланировал одно, а вот ты уже понимаешь, вот я сейчас это буду делать с удовольствием. А тут прилетает еще какая-то задачка, нежданчик такой называется.
4: Не вызывающий удовольствие.
0: Это даже если, может быть, он и вызвал бы удовольствие, если бы он был запланирован, да, но он тебе вот... Тебе надо, и он тебя сбивает весь твой, как сказать,
2: настрой,
0: цикл, план, да, цикл, который у тебя в голове тоже сложился. И все, и у тебя уже прям все вбух обрушилось, потому что...
2: Мне в этом плане очень нравится, вот мы с тобой, Руслан, разговаривали про достаточно новый термин в психологии мышления роста. Я понимаю, что когда мы говорим о личной эффективности, это всегда все равно про вызов. Это не то, чтобы там, с радостью там, в потоке ты без остановки решаешь задачи, становишься лучше там, и эффективнее. Это всегда про вызов. Но когда ты относишься к вызову с позиции того, что вот проблемы, с которыми я сталкиваюсь, о чем они, что они говорят обо мне, какой скрытый потенциал есть вот в этих задачах, да? Каким образом можно трансформировать свои цели для того, чтобы сохранить вектор, да, свой жизненный, но при этом достичь результата в обход тех вот внезапных обстоятельств, которые мешают мне. И эта творческая задача, она и лучше всего реализуется, когда ты видишь не проблему, а видишь... Как это сказать?
3: Опыт,
2: который ты накапливаешь, и который в любом случае он не будет лишним. Наше негативное состояние, наша усталость, наше выгорание, наша прокрастинация — это все повод исследовать себя, найти что-то, что может стать твоей опорой и в дальнейшем принести лучший результат.
3: Как-то Стэнфорд публиковал исследование, что обычная ходьба, она стимулирует и повышает творческое мышление человека. Ты говоришь, мышление роста, а я вот про творческое мышление. Казалось бы, да? А там исследования показывают, что ну, серьезно стимулирует. То есть обычная ходьба. И вот Дмитрий затронул момент по поводу физической активности. Вот какие у вас есть моменты, которые вы вот привносите на практике, да, из физической активности, которые повышают вашу продуктивность? И вы прям чувствуете, что надо вот это сделать, может, там по лестнице пройтись вверх-вниз. Mm-hmm. Что-то вы делаете в своей жизни? Потому что я этому много уделяю внимания и понимаю, что на меня это воздействует.
4: Ну, безусловно, потому что усиливается же кровоснабжение мозга. Mm-hmm. Естественно, когнитивные и творческие функции в том числе усиливаются.
3: Мозг лучше работает.
4: И поэтому, зная это, бывают моменты, что мне нужно выполнить какую-то задачу. И я бьюсь, я понимаю, что мне не получается ее сейчас выполнить. И тогда я говорю, окей, ну, не получается выполнить ее. Я устраиваю небольшую прогулку для себя на воздухе. Если нет возможности прогуляться, я могу открыть форточку, что-то поприседать, что-то чуть-чуть подвигаться. И я возвращаюсь к этой же задаче, и я чувствую, что я теперь в состоянии эту задачу решить. Mm-hmm. И это действительно работает, потому что вот эта физическая активность, она помогает немножечко мозгу восстановиться. А если он не может справиться, а мы его все равно толкаем, мы его вымучиваем, то мы действительно непродуктивны. Mm-hmm. Это снижает нашу эффективность.
2: Мне в этом плане очень помогает то, что я сейчас занимаюсь вопросами женского здоровья, формирую определенные курсы для того, чтобы восстановиться женщинам там, после родов и после определенных нагрузок. И есть огромное количество маленьких, простых упражнений, которые имеют лимфодренажный эффект, то есть помимо кровообращения это еще лимфодренаж, и они очень забавно выглядят. Например, упражнение таракашка, когда ты ложишься на спину, поднимаешь руки-ноги и начинаешь ими вот так вот трясти.
3: Кстати, очень популярная зарядка.
2: Это очень популярно. Она очень эффективная, она очень маленькая, и тут еще элемент вот этого вот эмоционального какого-то подъема, да, который мы вместе с детьми практикуем. И вот я понимаю, что здесь одновременно по всем фронтам идет работа, то есть это и настроение, это и кровообращение, это и лимфодренаж, здоровье, удовольствие и коммуникация с детьми, которым все равно им интереснее поделать таракашку, чем делать руки вверх, ноги вниз, да, и вот да, это да. Вот все. Поэтому очень классная вещь.
3: Да-да-да. Ну, я тоже себе, знаете, ну как, некий самомассаж, что ли, делаю. Угу. Потому что если ты работаешь, к примеру, я понимаю, что сейчас мне нет времени пойти походить, угу, хотя ходьба угу. для меня один из самых таких методов. Тоже
4: эффективных,
3: я его, эффективный,
4: да.
3: Реально. Угу. Но я прям вот там поразминаю себе вот там, вот здесь вот руки, плечевой сустав, и ты чувствуешь, все, начинается нормальная, что называется, зарядка на рабочем месте привела к нормальному состоянию интеллектуальной деятельности. Или вот напряжение, там, ноги, понапрягаешь, прослабляешь, и тут пошло это кровообращение, там, похлопывание, этот лимфодренаж работает.
2: А еще что классно, вот когда ты начинаешь все-таки обращать внимание на тело, тут же еще и повышается осознанность. Uh-huh. Ты начинаешь чувствовать, uh-huh. где скопилось утомление, где есть какой-то зажим. И наблюдая за этим, ты уже начинаешь понимать, что тебе нужно сделать для того, чтобы помочь себе чувствовать лучше. Оно так все хорошо работает вместе, то есть и физическое, и эмоциональное, вот это наблюдение, как есть термин mindfulness, да. Да, вот это осознанное мышление, да. Когда мы, наблюдая за собой, делаем для себя что-то лучшее, что нам доступно сейчас.
3: Ну, можем продолжить эту тему, потому что, мне кажется, техники осознанности как раз-таки, mm-hmm. они тоже очень существенно повышают в целом продуктивность человека. Вот. Когда ты не где-то весь в мыслях, и ты теряешь энергию. Mm-hmm. Потому что очень часто человек, находящийся весь в мыслях, у него невроз. Он там что-то обдумывает, все, он очень сильно теряет энергию. А нам же нужно ее возвращать. Вот. У вас есть какие-то такие техники осознанности, которые вас возвращают в жизнь? Вот у меня одна из моих таких самых популярных, что ли, я ее называю прогулка туриста, но это ну, чуть больше времени. Uh-huh. Когда я иду, например, на работу, но я думаю, нет, я пойду сегодня не этой улицей, я специально обойду через дом, там, другой какой-нибудь. Но это, ну, 1-2 минуты разница, но ты обходишь этот дом с целью посмотреть на него, там, вывеска на доме, как он выглядит, двор. Ты чуть другой улицей идешь. Вот когда мы как туристы где-то гуляем, мы же чем занимаемся? Мы не в мыслях, а мы все рассматриваем.
2: Да.
3: Ты находишься здесь и сейчас, и ты чувствуешь после этого подъем вот, жизненной энергии, потому что твои мысли из тебя выкачивают энергию, а вот быть здесь и сейчас возвращает, получается.
4: Ну, я точно так же концентрируюсь на каких-то деталях, могу номера машин каких-то считывать, да? запоминать, которые точно, едут в пробках, или какие-то предметы вокруг начинать обращать на детали, считывать их. Это, ну, действительно такие вещи, которые очень работающие, да, и память хорошо развивает.

0: этом. А есть еще момент, что вот мы когда... Вот есть понятие в моменте, да? То есть находишься здесь и сейчас. Когда мы теряем вот этот вот навык находиться здесь и сейчас, наши мысли либо находятся в анализе прошлого, либо в тревоге о будущем. И это формирует такой фон достаточно
1: напряженный. Либо депрессию, либо тревогу.
0: Да. И вот возвращение в момент, оно легче всего делается через тело, собственное тело. Те же самые дыхательные практики, наблюдение за мышечным каркасом. Я рекомендую...
1: Осанка?
0: Там просто вот понаблюдать вот сейчас в моих
2: мыслях, где
0: напряжение сконцентрировалось. Я своим клиентам я предлагаю понаблюдать за стопами, потому что это самый далекий от головы, далекая от головы часть тела, наблюдая за которым можно увидеть, насколько гармонично наше тело создано, насколько оно легко отзывается на наше внимание и как мало внимания мы ему уделяем вот в нашей обычной жизни.
1: Ну вот ты сказала про каркас, я сразу вспомнил, что это тоже одна из техник, которую я использую, потому что я понимаю, как только я выравниваюсь, да, ну как это мы называем, осанка короля, ты начинаешь чувствовать себя по-другому, потому что ты помогаешь, в общем-то, твоему телу правильно находиться, это, конечно, влияет на твою продуктивность, и я для себя ввел правило, если вдруг ты проходишь в дверной проем, ну для тебя это должен быть как бы... Ты входишь сигнал. В тронный зал, ну, осанка короля должна быть, да? Ты входишь, ты идешь через проем, и проем напоминает тебе осанку, выровни, и ты тем самым поддерживаешь себя. Ну, окей, немножко от телесных практик перейдем к другой такой фишке, которая мешает нам быть продуктивными, и, мне кажется, влияет на самореализацию, это прокрастинация. Вот люди сейчас, видимо, как-то в некой защите от количества должен, количества надо, у них внутренний такой некий протест, да?
2: Пассивный такой протест.
1: О, нет, и все, и получается откладывают. Здесь, конечно, перфекционизм, да, наш некий влияет на это, но, наверное, не только перфекционизм влияет на прокрастинацию. Что еще? И как вообще с прокрастинацией бороться? Потому что это тоже повальная проблема.
2: Ну, мне кажется, что прежде чем бороться, надо поисследовать источники, почему она возникла, потому что она тоже какой-то сигнал. Это какая-то за прокрастинация обычно какая-то эмоция прячется, камуфлируется неудовлетворенность какая-то. И неуверенность, и страхи, и это способ сказать «нет». Но вот «нет», не открытое «нет», я не буду, а чему-то или кому-то «нет». То есть я это сделаю, но сделаю вот тогда, когда я хочу. Хотя
1: или
2: бы
1: не знаю, зачем тебе это нужно.
2: Или не знаю, нет зачем это мне нужно. Да? Нет мотивации. Поэтому иногда люди говорят, вот у меня там прокрастинация, или я ленивый, сами на себя ярлыки навешивают. И когда я начинаю анализировать с ними, размышлять, а что это за лень, что за этим кроется. Там иногда очень много других эмоциональных проблем, с которыми нужно работать, а не просто это новомодное слово прокрастинация, ну вот лепить везде и говорить, ну прокрастинирую. Да, вот как факт. Факт какой-то. Но за этим может быть какая-то другая эмоциональная проблема, неудовлетворенная потребность или еще что-либо, тревога какая-то, которую, ну, вот ее нужно решать, а не бороться с самим топовым названием таким.
3: Ну, да. Я больше встречался с проблемой, что, наоборот, спешка, нужно все быстрее, успеть. Это же ассоциируется с эффективностью.
2: Суета такая.
3: А прокрастинация или откладывание каких-то задач... Ну, например, может быть, это наоборот, время для осмысления, для того, чтобы лучше подготовиться и более эффективно и качественно сделать.
1: Ну, это хорошо, если так. Но прокрастинацию-то мы используем, знаешь, когда уже...
2: Уже нужно сделать,
1: пора бы,
2: не делает.
1: А он все еще
2: уже все сроки горят,
1: хочу.
2: А он не делает, уже все сроки горят.
3: Со спешкой.
2: И главное, что у него-то внутри нет спокойствия. Если бы он просто отложил, и я подумаю, а у него внутри нет спокойствия. У него ощущение, что он спит с этим, он просыпается с этим. У него все время вот на плечах. Да, но у него на плечах-то тревога.
0: Прокрастинация – это то, что человек же не просто ничего не делает, он убегает там в зависимость, в соцсети. То есть либо кто-то там банально начинает заниматься уборкой, хотя понимает, что это ему сейчас не надо, и другие приоритеты должны быть. Почему? Потому что именно сталкиваться с этими чувствами, которые привели к прокрастинации, настолько невыносимо, что легче...
2: Любая другая занятость.
0: Любая другая деятельность, она тебе поможет. А получается, что принцип прокрастинации в том, чтобы увести тебя от того, что для тебя невыносимо. Страх, тревога, там,
2: неуверенность,
0: да. Вот.
1: Ну и вот и суета, это тоже, в общем-то, мешает.
0: Ну да.
1: Молодежь говорит «суетолог». Такое слово появилось смешное.
2: Ну это как фон, который тоже не дает услышать себя, не дает остановиться. Мы много говорим, когда говорим о какой-то самореализации, мы говорим о том, что важно быть в контакте с собой, важно себя слышать. Суета может очень сильно помешать этому. Мы не услышим себя, мы не услышим близких, мы не услышим свои желания, свои потребности, свои цели, мы не увидим их. Мы просто будем нестись куда-то, вот
1: вроде
2: куда нас несет. Решая много задач, но эти задачи, они не имеют какой-то такой долгосрочной перспективы, видения нет. И тогда эта суета, мы решаем какие-то вот здесь глобальные мелкие вот вещи, и действительно загружены, перегружены, уставшие, измотанные, но при этом у нас нет какой-то долгосрочной перспективы, а для чего я делаю, куда я двигаюсь. И, конечно, выгоранием это грозит.
1: Продуктивности никакой, в общем-то. Хорошо. Наверняка сталкивались и знаете про следующую проблему, которая влияет на продуктивность, это многозадачность. Вот вы как относитесь к этому? С одной стороны, вроде как, это же наоборот про продуктивность. Много можно успеть, потому что ты такой многозадачный. Но это все-таки, наверное, миф, что многозадачность ведет к продуктивности. Вот как...
2: Это даже иллюзия.
0: Да. Ну и миф в том числе, потому что кто-то говорит, что вот ощущение, что я много всего успел.
2: Я могу.
0: Я такой многорукий Шива, да. А по результатам, как показывают исследования, многозадачность снижает эффективность и снижает качество выполнения каждой отдельной задачи во много раз. Это первое. А второе влияет на эмоциональное состояние негативно. Почему? Потому что необходимость контролировать большое количество дел формирует такую подоплеку тревожную у человека. Потому что так или иначе мы понимаем, что мозг лучше всего концентрируется на одной, максимум двух и трех смежных задачах, а не так, что ты пытаешься охватить большое поле деятельности в одном промежутке времени.
3: Многозадачность приводит к взрыву мозга.
1: Да, и по этому поводу было исследование. Ну, это, конечно, не взрыв мозга назывался, но исследовали, каким образом мозг переключается. И он же тратит энергию. Это же наши импульсы. То есть ты вроде бы сидишь над чем-то, но люди думают, у меня там 10 окон в компьютере открыто. Тут он что-то делает, переключился на другую задачу. Тут ему там, значит, телефон что-то почитал, что ему написали. Пошел, ответил. Тут опять. А потом что-то надоело, надо зайти, значит, в «Нельзя грамм», посмотреть фотографии. И так далее. То есть получается, что люди думают, что переключение между задачами повышает их продуктивность, потому что, ну, они же устали.
2: Но это иллюзия. Если эти вещи измерить, если измерить продуктивность этого человека, а сегодня много таких исследований было проведено, то оно покажет, что действительно у человека результативность, она гораздо ниже.
0: И
2: удовлетворенность гораздо ниже. Это только ощущение, что я вот все везде успел. На самом деле, если измерить качество, и провести какой-то эксперимент, как бы он делал, если бы он только этим занимался, то это бы показало, что на самом деле многозадачность, и я думаю, сегодня очень многие работодатели поэтому не стремятся к многозадачности своих сотрудников, понимающие,
1: потому
2: да?
1: Потому что уже поняли, потеря энергии.
2: Это потеря энергии, да. И поэтому однозадачность – это все-таки то, что Бог вложил в нас, устроил так, и поэтому пытаться мозг на много задач, на много окон открыть и работать, это, ну, на самом деле, бесполезное дело, потому что неэффективно, действительно.
0: Вот в этом плане я очень много сочувствую молодым мамам, у которых многозадачность, она просто ее невозможно избежать в силу того, что есть много моментов, на которые нужно обращать внимание, которые нужно держать в фокусе. Здоровье, быт, готовка, безопасность ребенка, там, собственные какие-то потребности пытаться закрыть. И это приводит к тому, что молодые мамы очень часто они теряют в своих когнитивных способностях. И вот ко мне очень много женщин приходят в возрасте, где-то где ребенку года 2,5-3, с мыслями о том, что я ничего не стою, что у меня ничего не получается.
2: Ну, потому что я ничего не успеваю в этой многозадачности.
0: Решение-то как раз-таки в том, чтобы признать, что ты находишься сейчас в особенных условиях, позволить твоему партнеру, мужу, родным, да, дать тебе какое-то безопасное место, в котором ты могла бы выдохнуть. Потому что вот это вот стремление быть эффективной мамой, когда
2: Совершенной мамой.
0: Когда у тебя маленький ребенок, приводит к еще большим проблемам. проблем как для самой мамы, mm-hmm. так и для ее семьи, и, конечно же, для ребенка.
1: Mm-hmm. Здесь важно, наверное, нашим зрителям донести мысль, что многозадачность – это не значит, что мы подразумеваем, то есть одна задачность, что ты должен 25 лет заниматься чем-то одним ничем другим, да, это значит, что в один промежуток времени ты должен заниматься чем-то одним.
2: То есть если вы открыли и что-то готовите...
1: Вот эту Excel-таблицу.
2: Excel-таблицу.
1: Готовишь эту еду.
2: Да, и готовишь эту еду, то не стоит при этом еще, знаете, со спины пытаться делать уроки с ребенком, когда у вас тут еда. Вы ни там неэффективны не будете, и тут еще подгорит у вас. И точно так же Excel-таблица, думая, что я Excel-таблицу заполняю, еще при этом я отвечу, а еще что-то схожу, сделаю. И мы иногда думаем, ну успел же, в принципе.
1: Зато много, типа, успел.
2: Но зато...
3: То есть многозадачность, смена деятельности – это разные
2: это
3: вещи.
2: Да. Это разные вещи, абсолютно. Да.
3: Смена деятельности, наоборот, продуктивна. Да. А многозадачность,
1: однозначно
3: разрушает.
1: Многозадачность – это просто переключение внимания, а ты потом обратно возвращаешься, и твой мозг теряет энергию на переключение, а потом на возвращение. Угу. И в итоге, если посчитать количество энергии, затраченного мозгом, намного больше. И мы потом не понимаем, почему мы более стрессослабые.
2: Почему мы усталы, куда делась энергия.
1: Да. Поэтому вот, ну, например, я в своей практике приучаюсь, потому что я знаю, что я многозадачный, я себя переучиваю.
2: И это большое искушение туда уйти, многозадачность.
1: Конечно, хочется вот это. Так, Руслан, ты вот занимаешься сейчас 25 минут только этим заданием. Вот тебе нужно сейчас конкретно проработать там вот это сообщение или заполнить вот этот какое-то там исследование, отчет и так далее. Занимаешься. Потом на 5 минут можешь переключиться. Потом я в практике понял, что мне лучше 50 минут посвящать чему-то, а 10 минут перерыв делать. Вот, потому что я вхожу в состояние потока, и мне уже хочется доделать. Вот, тебе идет все это. То есть для меня вот эта техника, как бы переключение, что называется, после 50 минут приучить себя. Потому что люди иногда сейчас, они 3 минуты не могут позаниматься чем-то одним. Угу. Из-за того, что, ну, наверняка много вот этих факторов раздражающих, как мы видим сегодня.
2: Ну, выдергивает внимание, переключает на себя.
1: Да, вот там... Фильмы снимают сейчас, которые постоянно смена кадров, вы что-то новое. И ты включаешь какой-то телеканал 80-х, где вот там что-то ретро, и ты понимаешь, там была замедленная какая-то речь.
3: Да.
1: Все очень долго в одном кадре. Все происходит, нет какого-то переключения, вот немножко по-другому. Ты говоришь, клиповое мышление.
0: Но на самом деле это проблема. Потому что очень многие ученые сейчас говорят о таком явлении, как цифровой дебилизм. То есть конкретно есть такое выражение. Оно формируется у тех детей, которые рано включаются вот в эту медиакультуру с ее короткими нарезками, быстрыми переключениями, отсутствием такого глубинного, требующего размышления контента. И это приводит к тому, что определенные структуры мозга, они перестают развиваться как должно. И как раз-таки вот это вот погружение в задачу, необходимость вникать в нее, необходимость смотреть какие-то смежные вещи, они формируют вот эту вот широту нейронных связей, которые помогают нам лучше разбираться в информации. Я помню, вот в моем детстве для того, чтобы разобраться с какой-то темой, что ты должен был сделать? Ты должен был пойти в библиотеку, найти литературу, то есть понимать, на основе чего ты ее ищешь. Увидеть параллельно, пока ты там листаешь, еще что-то связанное с этой темой, но не отвечающее на твой вопрос, сделать выводы, написать это ручками на бумаге. И это настолько важно именно для каждого из нас, чтобы наш мозг включал все эти структуры анализа, синтеза информации, да, включал какую-то моторную деятельность для того, чтобы твои нейронные связи позволяли тебе быть более эффективным.
1: В продолжение этой темы хочется спросить, вот есть у вас какие-то такие фишки, ну, что называется, сконцентрироваться? Вот иногда же нужно взять себя в руки, сконцентрироваться, повысить свою вот эту продуктивность здесь и сейчас. И вот что это для вас? Как вы себя берете в руки и как-то раз включились и поехали? Ну, кроме прогулки, да, о чем мы говорили.
0: Ну, для меня это ритуалы. То есть я понимаю, что если мне сейчас нужно погрузиться в тему, мне нужно сесть в определенное место. Мне очень важно, чтобы у меня листочек с ручкой всегда лежали, даже если я занимаюсь чем-то не связанным с
1: письмом. Ты любишь записывать именно.
0: Потому что параллельно, когда я что-то делаю, там возникнут мысли, которые срочно надо записать. Вот, чтобы водичка рядом стояла. То есть я сначала создаю себе среду, в которой я могу, погрузившись, не вылезать.

0: вылезать из нее.
1: Рабочая среда такая.
0: Да.
2: Заговорила про водичку, да. Но на самом деле это важно. Да. Потому что мне кажется, когда вот нехватка просто даже вот влаги в организме, да, мозг начинает как-то работать не так хорошо. Да. Или там глюкозы, яблоко съесть.
1: А отношение к самому себе и к окружающим может способствовать эффективности? Вот я просто текст хочу прочитать. Да, тоже Экклезиаст, тот же самый Соломон. «Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Может быть, чрезмерное требование к себе и к окружающим тоже роняет нашу эффективность. Может быть, более реалистичный взгляд и принятие своих возможностей, такие, какие они у тебя есть, тоже способствует эффективности нашей личной и окружающей.
3: Конечно.
4: Ну да, потому что когда мы гонимся за тем, что сравниваем себя с другим, мы теряем очень много энергии только на одно сравнивание и на ощущение того, что я не дотягиваю.
2: Зарабатываем невроз. Да. Спасибо, мои дорогие. Время подходит к концу нашей передачи. И, как обычно, хочется продолжать и продолжать говорить на эту тему, потому что действительно продуктивность, она важна. И мы должны уделять ей внимание, если мы хотим самореализовываться и не растерять свою энергию на мелочах, которые не имеют отношения к тому важному, ради чего мы живем, важных ценностей, важности нашей там, самореализации, нашего призвания. Спасибо вам за интересный разговор.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Вот когда женщина решает делать аборт, всегда ли она осознанно подходит к этому решению?
1: На самом деле не всегда, Юля. Бывает такое понятие, и достаточно часто встречается понятие, как неосознанный отказ от материнства, то есть своего рода синдром жертвы, когда женщина, принимая решение, она перекладывает ответственность на кого-то другого. К примеру, я так делаю не потому, что я так решила, это навязано какими-то определенными обстоятельствами и так далее, она ссылается на кого-то постороннего, на какие-то обстоятельства, либо на какую-то личность, и считает, что эти люди ответственны за то решение, которое она принимает в данный момент.
0: Ну, например, кто? Муж?
1: Муж, родители, какие-то обстоятельства финансовые, какие-то сложности, с которыми она сталкивается. И зачастую эти сложности, они ей кажутся, скажем так, непреодолимыми, огромными, но при этом они являются на самом деле таковыми. Просто они где-то внутри ее сознания, они очень преувеличены, заставляют ее впадать, скажем, в такое состояние, когда она считает, что она не способна с ними справиться и принять какое-то решение.
0: То есть все выглядит так. Я решила, или, то есть я буду так делать, но я бы так не делала. Вот просто муж не хочет. Он говорит, или муж говорит, мы не можем позволить себе третьего ребенка. Ведь нередко женщины говорят, но вот я бы хотела, но муж говорит. Это не когда планируется беременность, понятно, там все обсуждается заранее, и это хорошо, а когда уже факт совершился, беременность есть. Ну и вот она говорит, муж не хочет.
1: Да.
0: Угу. Ну эта позиция, она насколько хороша?
1: На самом деле она безответственна и достаточно сложная эта позиция, которая, скажем, эта позиция, которая мешает женщине на протяжении всей ее жизни, не только в период, когда она принимает решение оставить ребенка или нет, нести ответственность за ребенка как матери или нет, но на протяжении всей жизни такие женщины, как правило, они сталкиваются с огромными сложностями, которые приводят к достаточно серьезным проблемам, но при этом в сферу каких-то, скажем так, личностных особенностей они не готовы принимать решения, они перекладывают ответственность, они оправдывают себя и обвиняют при этом других в том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться. Также какое-то, ну, ссылаются на давление определенных обстоятельств, которые заставляют их поступать именно вот таким образом. И все это приводит именно к тому, что женщина не удовлетворена своей жизнью, скажем так. Какие-то моменты ее расстраивают, какие-то моменты заставляют ее чувствовать где-то даже неудачницей, но при этом она не поймет, в чем причина и что вот является основной проблемой именно вот, скажем так, ее сложности, с которыми она сталкивается достаточно часто.
0: А, ну, то есть получается, что эта позиция не так уж и выгодна, как может показаться. Потому что иногда кажется, что вот эта позиция быть по жизни невзрослым человеком, даже вот женщиной, да, кто-то говорит, ой, женщина, она должна быть как маленький ребенок, это нежный цветок жизни, ее надо холить и лелеять, нельзя ее обременять, надо заботиться, да. И вот эта позиция, я маленькая девочка, я нежный цветок, заботьтесь обо мне, примите решение за меня, или там «я королева, я принцесса». И кажется, это очень выгодно, потому что другие делают, грубо говоря, всю грязную работу, а ты, ну, я ни при чем, это он решил. Вот. Но вы говорите, что все-таки вот этот инфантильный подход к жизни, он делает женщину несчастной.
1: В какой-то степени, да. Все еще зависит от того, скажем, в какие руки попала эта женщина. Если она попадает к надежному человеку, который готов нести ответственность персональную за ее детей, скажем так, которые они в совместном браке рожают, то ей достаточно комфортно и удобно. Но такие случаи достаточно редки. Потому что, скажем, человек, создавая семью, мужчина, создавая семью, он рассчитывает на какие-то действия со стороны женщины, на какую-то ответственность. И, как правило, когда приходит время женщине взять, ну, к примеру, в рамках материнства, свои хозяйские, там какие-то на себя, скажем, обязанности. Очень часто именно вот такие женщины, они, как правило, не несут этой ответственности и, скажем так, несут ее плохо, безответственно. И мужчина, как правило, возникает у них с мужчиной бытовые какие-то недоразумения, сложности. И таким женщинам в большинстве случаев достаточно сложно социализироваться в обществе, потому что таким женщинам сложно привить детям какие-то элементарные навыки воспитания, навыки культуры. Таким детям, скажем, в этих семьях достаточно тяжело быть, и поэтому это неправильная позиция, и нужно работать с такими людьми для того, чтобы заставить их как-то задуматься и, в общем-то, изменить свою жизнь. Что касается, допустим, вот аборта, очень большую роль играет именно работа с мужчиной в этой ситуации, когда приходит мужчина на консультацию, и нужно именно учить его правильно брать на себя ответственность и как-то помогать своей жене именно принять решение это и брать на себя ответственность.

0: возможность именно по уходу за ребенком, потому что, как правило, мужчина, который является супругом такой женщины, он должен понимать, что ему, может быть, придется нести какую-то большую часть нагрузки, чем большинство мужчин в его окружениях, которое принято, скажем, в том обществе, для того, чтобы помочь своей жене именно в воспитании ребенка, в том, чтобы заботиться о нем, потому что такому типу женщин гораздо сложнее, скажем, даются все эти навыки. Опять же, это складывается не, скажем, есть определенные предпосылки, которые формируют такую личность. Это либо какие-то доминирующие взрослые, которые встречались в его жизни, которые именно подводили, как-то контролировали жизнь и не научили ребенка нести какую-то ответственность, либо, скажем так, зависимости, которые были в семьях и так далее. Они также формировали детей, которые у них не было примера. Вот родители, которые несли какую-то ответственность, то есть они видели у себя перед глазами родителей, которые достаточно безразлично относились к каким-то семейным обязанностям. И, в общем-то, дети впитали это, и, как правило, им гораздо тяжелее социализироваться и создавать ответственную семью, ответственное материнство нести.
1: Ну вот в такой семье обычно ведь муж и жена, они, если живут отдельно, сильное влияние друг на друга оказывают. Даже если они мало общаются, это все равно влияет вот на их ощущение себя в семье, на атмосферу в семье и на детей. И вы говорите, что нужно работать с мужчиной, но, может быть, этот сам мужчина как раз и, ну, то есть говорит, что вот теперь ты неси больше ответственности, раз она не хочет, да? Но ведь она же не просто так не хочет нести ответственность. Наверное, она и выбрала себе мужчину такого, который несет слишком много ответственности или который очень любит контролировать жизнь всей семьи. Вот. И потому что если бы был другой мужчина, она бы его и не выбрала. И он, наверное, выбрал ее именно потому, что, видишь, она подчиняется. Очень хорошо подчиняется женщина. Ей можно крутить как угодно. Она любую твою волю исполнит, там прикрикнешь на нее лишний раз. Вот. То есть это уже сложившаяся система, да?
0: Как правило, женщина не всегда удовлетворена теми отношениями, которые у нее складываются внутри семьи. Именно женщина, которая относится к типу личности с синдромом жертвы. Часто в таких семьях муж является тираном, и женщина при этом она может возмущаться, не соглашаться, скажем так, с его позицией и агрессивным отношением по отношению к ней. Но, как ни парадоксально звучит, та ситуация, в которой она относится, она для нее является зоной комфорта, из которой она не хочет выходить, и она будет жаловаться всем окружающим, рассказывать о том, как она ей плохо, некомфортно с этим человеком, как он ее оскорбляет, будет рассказывать о поступках неблаговидных, которые она ей приходится переживать, и ее детям, но при этом она не готова к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, и, скажем так, вот эта зона комфорта, в которой она находится, она ей, скажем так, она ей не нравится, но она не готова из нее выйти, не готова принимать какие-то решения, какие-то действия для того, чтобы выйти из нее. И женщина, которая приходит на аборт, она решается, к примеру, на аборт, потому что ей, ну, скажем так, удобно, но при этом она понимает, что аборт для нее, в ее понимании, это выход. На самом деле это не выход. Это, скажем так, проблема гораздо глубже находится. И находится именно в том, что она не выстроила каких-то определенных границ своим супругом и так далее. Нужно работать именно с ее внутренним отношением к этой проблеме.
1: Даже если она сделает аборт, и ей покажется, что проблема решена, проблема на самом деле – это все равно, что выиграть сражение, но проиграть войну. Да, это сражение выиграно, но, по сути, отношения не улучшились качественно. Плюс они могут даже ухудшиться, произойти отдаление между супругами. А вот все-таки жертва, да, женщина-жертва. Вот что делать, если она финансово и эмоционально зависит от мужа? Да, она жертва, она зависимая. Вот она сидит с детьми дома, у нее уже есть дети, допустим, двое-трое детей, и она еще раз забеременела, да, и думает делать аборт. Сидит с детьми полностью на его обеспечении. Она домохозяйка, сама не зарабатывает. Плюс она, в общем-то, не имеет какого-то широкого круга общения, поддержки, подпитки от подруг, от какого-то любимого занятия, хобби вне дома. То есть полностью зависит человек эмоционально и психологически от мужа и финансово. Вот. И вот выход-то все-таки какой? Если она делает аборт, ну, она делает аборт ведь не просто так, она хочет сделать аборт. Она понимает, что если она его не сделает, то муж просто ее задавит своим авторитаризмом, и ну, ей просто не сдобровать в этой семье.
0: Такой женщине в первую очередь хотелось бы посоветовать

0: она не задумывается о каких-то своих личных ценностях, личностных установках, то в первую очередь нужно работать над этим. Потому что какие бы аргументы мы ей ни приводили, если она, скажем так, не готова идти в соответствии со своей совестью, жить, скажем так, с какими-то личными убеждениями, то практически там очень сложно будет что-то сделать. Поэтому ей нужно внушать уверенность в том, что она может чего-то добиться, она может как-то противостоять даже своему мужу-тирану, скажем так, и, в общем-то, двигаться в нужном. Нужно, но в любом случае с решением этой проблемы рано или поздно придется столкнуться, хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они видели правильную реакцию на, скажем, негативные проявления окружающих и так далее. И мама должна во имя даже своих детей как-то учить их, показывать им правильный пример, активной позиции, а не пассивной, когда женщина практически ничего не делает, находясь в сложной жизненной ситуации. И очень важно таким людям, именно с таким типом личности, показывать положительный пример других матерей, других семей, к примеру, вот показать, сказать, что вот Маша, например, она находилась в более сложной ситуации, вот рассказать, потому что действительно бывает, что такие люди, они, как правило, они видят, скажем, очень преувеличивают проблему, да, и, скажем так, да, и, к примеру, та же вот Маша, о которой мы ранее говорили, она, может быть, взяла волю в кулак и двигалась вперед и смогла преодолеть, но при этом вот эта женщина, которая, скажем, уверена, что вот она не способна что-то изменить, она просто будет где-то внутренне не верить и не верить в свои силы. И нужно показывать пути, что да, ты можешь, да, у тебя получится, показать, вот опять же проработать, как можно выйти, поддержать, помочь. И при этом психолог, когда он работает с женщиной, он должен понимать, что он несет персональную ответственность, по сути, за ее жизнь. Не просто, когда мы убедили, к примеру, сказали, да, хорошо, но женщина возвращается в те же условия, с которых она ушла. Да. То есть, к примеру, она согласилась с нами, вернулась в свою семью, но опять же, вот те обстоятельства, которые заставили ее, скажем так, принять решение по аборте, она возвращается. В эти же обстоятельства она, как правило, вернется к этому решению, повторно придет уже.
1: Да, да, да. А вот интересно, раз она жертва обстоятельств, как бы, ну, безвольный человек, вот она, ей муж говорит, нет, что, делай аборт, я не хочу вообще с этим связываться. Да, я буду делать аборт. Пришла к психологу перед тем, как делать аборт. Психолог уговаривает, вдохновляет, показывает преимущества, дает заряд ей. И она окрыленная, но стоит ей переступить порог, опять дома, то есть вот такое чувство, что куда ветер дует, туда и она. То есть неосновательный человек без своего стержня. И вот смотря рядом, кто будет, был бы рядом мужчина, который бы ей сказал, рожай, поднимем, она бы родила. Вот, тут действительно нужно менять что-то в голове.
0: На самом деле... Первое, что нужно сделать, когда первый этап, когда мы убедили женщину, второй, с ней нужно вот детально проговорить те шаги, которые она будет делать дальше. К примеру, какие-то центры помощи женщинам в кризисной ситуации. Потому что если, допустим, муж агрессор и тиран, в любом случае это проблема, которую нужно решать. И решать не абортом, а вопрос именно решать как-то радикально, стараясь противостоять именно этой агрессии. И, как правило, женщину надо просто вот с ней проговорить, куда ей нужно будет пойти, к примеру, кому обратиться, какой период жизни ей придется жить так, что нужно делать в процессе, к примеру, даже проживания в этом центре для женщин в трудной жизненной ситуации. То есть этот год можно посвятить поиску работы, получению дополнительного образования и так далее. И вот все это прорабатывать с ней. Да, ты уйдешь туда, да, ты там, допустим, какое-то время проживешь. Что ты в это время будешь делать? Как ты будешь работать? Какие-то дополнительные ресурсы нужно с ней искать. Допустим, какие-то родители, каких-то родственников, бабушек, дедушек, сотрудников, какие-то люди, семьи, друзья, которые помогут ей в этой ситуации, искать вот с ней именно те возможности, выходы для, из этой ситуации, потому что в любом случае эту ситуацию надо решать, ей придется столкнуться с этим, скажем, с решением этой проблемы. И, в общем-то, поэтапно стараться контролировать даже женщину, брать ее телефон, прозванивать женщине, стараться как-то именно поддержать ее в этот период, когда она уже вот утвердится в своем решении, начнет, скажем так, уже осознанный свой жизненный путь, и где она будет нести ответственность.
1: Это очень важно. Вы имеете в виду, что, например, если у нее есть друзья, чтобы они ее вот не бросали, а поддерживали ее звонками, деньгами, помощью с ребенком, да?
0: Ну да, но даже, я бы сказала, даже не в том, чтобы как бы финансово ее кто-то поддержит, то, что очень часто говорят, к примеру, человека не надо кормить рыбу, его надо научить ловить, скажем, дать ему удочку. Вот в этой ситуации женщину тоже вот ее, скажем, поддерживать и сочувствовать ей для такого типа личности, это не всегда хорошая идея, для нее нужно именно научить ее жить, научить ее именно быть самостоятельной.

0: Вот просто двигаться, какие-то, и понимать, что вот она ответственна. И вот если она осознала это, если она почувствовала внутреннюю жизненную силу, которая поможет ей двигаться дальше, то, как правило, эта женщина выживет. И это достаточно мягкие, очень открытые люди, но при этом вот они достаточно сложно, скажем, сложно социализированы. И вот им сложно именно адаптироваться в нашем обществе и нести ответственность. Если мы поможем им в этом, в принципе, как правило, эти женщины могут многого достичь.
1: Понятно. Спасибо, Светлана. Я думаю, что есть и другие ситуации, когда женщина живет с достаточно адекватным мужем, но просто она сама не хочет этого ребенка, а прикрывается тем, что не хочет муж. И как бы выставляя его в таком свете, а на самом деле решая свои собственные проблемы. Но очень много разных ситуаций семейных есть, но у нас сейчас нет времени их разбирать на данной программе. Но мы еще вернемся к теме абортов на наших следующих встречах. Спасибо большое, Светлана. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Мы обсуждали тему абортов, их последствий и осознанного материнства. Всего вам доброго. До свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
1: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькой ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
0: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15. Но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву. И когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
1: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
0: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
1: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
0: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
1: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
0: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
1: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
0: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
1: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
0: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
1: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
0: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид. И я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
1: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
0: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
1: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
0: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы услышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам, «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите, «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало». Я молюсь во имя Иисуса. Если вы искренне попросили об этом случится.
1: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
0: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
1: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
0: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
1: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
0: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
1: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
0: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
1: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
0: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь.

0: кофе и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции благословения за все, что они делают.
1: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, и ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
0: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
1: Мелисса обратилась к педиатру.
0: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
1: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось. И Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
0: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
1: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
0: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
1: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
0: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус, я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
1: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении».
0: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
1: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
0: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
1: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
0: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу: «Ты видишь это?» Он спросил: «Что?» Я сказала: «Ее ноги. Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал: «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
1: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
0: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
1: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала: «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым. Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для Духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать: «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так,

0: Вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. 3 дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала, «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». «Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны». Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
1: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. «Сколько я себя помню, у меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать». Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал, «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня. Слава Богу!
0: Аллилуйя! Бог хочет исцелять. Верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
1: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
0: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе».

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь». Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение.
Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих. Вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него.

Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится: если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете рады.

радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. «Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж». О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест, радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест.
Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним, приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым. Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то.
У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек,

В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но, с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Павел, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными, вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами.

вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «О, спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 40 лет уже, да, 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О, спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? «О, спорт, ты мир?» Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. И как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше, то мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. «О, спорт и мир!» Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, если родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да? Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта, и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится, в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек.
Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу. Кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно

не отрывая ручки, четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Один. Вот. Девять точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь? Вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути. О своем пути и, ну, как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и поговорил с моими родителями и предложил мне, ну, или вернее родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультуры, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до двух была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте. Вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты — это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму,

с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит: суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета. Да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, до глубины сердца прошло. Вот. И это было переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. Знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте? Выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать. Все то же самое есть и в той другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится. Мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, Он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: Павел, здесь все по смарту. Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес, и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Эта жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да? Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование. И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как в спортсменах.

0: отмены. Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня, занимаясь предпринимательством, тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот. Это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да. Поглядите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похоже на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение – это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 394 году император Феодосий запретил олимпийские игры как языческие. Ну просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году, Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был главное не победа, а главное участие. Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили: главное не победа, а главное участие. Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее – был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы, отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото, он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много, о том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога. Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества, и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл две золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. Четыре самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.
0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер один, бейсбол номер два, баскетбол номер три, футбол номер четыре, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотры и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются, они там всех

0: уже в боксе всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже таким наполненным духом соперничеством? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. «Каждый выбирает для себя», Юрий Висбор пел, «женщину, религию, работу, дьяволу, служителю, пророку, каждый выбирает для себя». Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет. Не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше. Потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте. Да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех пропагандируют спорт, конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего, и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда Он говорил о браке. Люди, понимая, что Он говорит, они говорят: слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей это разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит: сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили: так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали: как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите. А как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает? А как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы, повседневные. И мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот, посмотреть всего этого. Спасибо вам.
1: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились этим. Нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы, и мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
0: Почему? По вполне понятным причинам, конечно, из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают. Это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот, то есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Uh-huh. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, ну, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там, актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, еще один момент скажу вам. Глядите, видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
2: Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухню спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие
0: перипетии
2: и так далее.
0: Далеко не все, наверное, тоже отчасти, да.
2: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.
0: не думаю так, что нужно уйти в отшельничество. Хотя сегодня вот этот принцип, да, с этим принципами мира сего нам приходится сталкиваться не только в спорте, вы правы. Поэтому мы говорим о конкуренции, о здоровой конкуренции, нездоровой конкуренции. То есть сегодня этим наполнен мир. И поэтому верующий человек для себя выбирает те условия, в которых

0: его христианские принципы наиболее полно развиваются. Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах. Иоанн Креститель, он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да, но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру, то есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь, я сегодня, и мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально, но это не нормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
1: Спасибо большое, еще вопрос был.
2: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, жить в христианстве, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что, чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number... Нюан. Вот, да. И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... Кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
1: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или Бог?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит: слушай, давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой заре своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни с тем, спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо. Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, и увидите, как замечательна жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
3: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать, ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь, о том, что работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы. И наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно. Почему? Если мы честные, да, люди. Но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, вот я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как вы знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются, и подтягиваются. А те, которые не могут ни сколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда это так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну, как бы проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
3: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, и мы будем об этом говорить. Поэтому физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1,5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт и тем более не профессиональный спорт.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором если талант, который наделил меня Бог, это спорт, большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежную страны. И меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант. И меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это... То, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самая главная работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог, если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
3: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: Чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
3: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение. Но я так понимаю, вот здесь суть вопроса. То есть, как бы, я не пытаюсь вас найти попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь. Поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Но я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравню с наркоманом. От наркомана наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. У тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Мое послание будет, я только сегодня, потому что я уже второй раз проповедую его, но сегодня я заметил и обратил внимание, что оно, в общем-то, идет в очень такой хороший унисон с тем, что мы празднуем сегодня. Адвентовские свечи, третья свеча, делает добро, свеча добра, свеча служения, как мы служим друг другу. О том, что Стеша говорила, что помочь, простить, забыть, смириться, светить. И о том, что Юля говорила, о том, что мы могли распространять свет по этой земле. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 13 главы. Прочитаю эту историю. Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи. И там еще пару стихов чуть дальше мы прочитаем с вами. «Прибежался праздник Пасхи, Иисус, зная, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу, полюбив своих. Находившийся в этом мире, он полюбил их до конца». Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, сняв с себя верхнюю одежду, и опоясался полотенце, потом налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым он был опоясан. Написано, Иисус поднимается, раздевается, опоясывается полотенцем и начинает делать добро, начинает им служить. Они в шоке, кто-то сопротивляется, они абсолютно не понимают, что происходит. Петр говорит, ты не можешь меня мыть. Помните эту историю, да? То есть Иисус говорит, если не могу, тогда ты не имеешь счастья со мной. Говорит, тогда мой всего. И потом Иисус без особых разговоров садится обратно за стол и спрашивает их, ребята, вы понимаете, что я вам сделал? Они говорят, ну... Догадываемся, но не совсем понимаем. И Иисус подводит такой интересный успех. Он говорит, я показал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И в 17 стихе он говорит такую вещь. Он говорит, если вы понимаете это, и если вы будете так поступать, то вы благословенны. В другом переводе написано, говорит, если вы это понимаете, вы будете счастливы. Интересно, Иисус здесь... открывает формулу счастья. Иисус здесь открывает формулу благословения. Я назвал сегодня, что у меня было несколько мыслей, как назвать эту проповедь. Первое, я думал название сделать такое. Что делать, когда ты самый главный человек в комнате? Потому что написано, Иисус вдруг понял, что Отец все отдал в руки Его. Вау! Все и всех отдал в руки его. Что ты будешь делать, когда ты самый главный в доме, самый главный в комнате, самый главный в организации, самый главный? Но потом подумал, я и решил назвать эту проповедь по-другому. Я назвал ее «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». И мы здесь видим, то есть фактически история, которую мы с вами прочитали, история, которая показывает нам удивительного Господа Иисуса, Его удивительную любовь. Написано, что это история любви. Он полюбил их до конца. Он знал все. Библия говорит, Отец открыл все. Он видел, что происходит с сердцем Иуды. Он видел, как Иуда вошел в сердце, как сатана вошел в сердце Иуды. Он видел Иоанна, который все пытался прижаться к его груди. И вот он находится, зная, что это последний раз. Зная, что это последний раз. Он собирается вместе с ними. Отец ему это открыл. Интересно, у него было такое эксклюзивное знание. Знал что-то, что не знали другие. Иногда, когда мы что-то знаем, нам не терпится это выложить. Только ты что-то узнал новенькое. Особенно у меня такая болезнь, как у проповедника. Что-то узнал, надо рассказать. Но не все, что Бог открывает, тебе нужно рассказать. Не обязательно об этом трубить всему миру. У Иисуса было эксклюзивное знание. И вот он знает все. Он знает, ученики не знают. Было у тебя какое-то чувство, когда ты знаешь что-то, что твой собеседник не знает, что ты знаешь? У тебя возникает такое какое-то очень интересное чувство. Ты знаешь, что он что-то сделал неправильно, и говоришь ему, как дела? Он говорит, хорошо. Он-то не знает, что ты знаешь.

что не очень хорошо. У нас все замечательно. А ты с его женой говорил недавно. И она говорит, у них вообще ничего не замечательно. Да не, все великолепно, все аллилуйя, все слава Богу. А ты знаешь, что это неправда. И ты думаешь, как бы дал тебе сейчас все хорошо. Или когда там сын со школы приходит, говорит, а у тебя уже смс-ка от учителя. Прогулял, это, то есть, ты говоришь, как дела в школе? Аллилуйя, все хорошо. А ты знаешь, что не все хорошо. И это, я думаю, как это Иисуса не завело вообще, когда ты видишь, что Иуда сейчас его предаст, что-то последнее. И ты сидишь за столом с учениками, они шутят, рассказывают еврейские анекдоты. А ты знаешь, что это последний раз, когда вы вместе. Что очень скоро этот предаст тебя. Очень скоро тебя от них заберут. Очень скоро ты пойдешь на крест. Как ты будешь себя вести? Интересно, написано, что Иисус поднимается, раздевается, облекается в полотенце и начинает мыть им ноги. Вообще-то история с раздеванием и одеванием – это такая очень интересная библейская история. С этой истории начинается вся человеческая история. Помните, самое первое, что сделал человек после своего грехопадения, первое, что сделал Адам и Ева, написано, что когда они были в саду, они были покрыты славой Божией в Эдемском саду, в этой утопии, они наслаждались жизнью, как только они упали. Первое осознание, которое пришло в их сердце, осознание наготы. Написано, что они убоялись, они застеснялись. Они тут же сделали смоковные листья, чтобы спрятаться от Бога. И такие, знаете, как спецназовцы, они на себя листву надевают и сидят. Ну, от Бога спрятаться нельзя. И Бог находит и говорит, ребят, что прячемся? Где находимся? Ой, какой интересный у вас наряд. Но знаешь, что бы ты себе ни сшил, ты не можешь, какими бы листьями бы ты ни покрывался, ты не можешь спрятаться от Бога. Бог говорит, эта одежда не годится, вам нужна другая одежда, раздевайтесь. Я вам сделаю что-то свое. И впервые в жизни, да, они видят, как приходит смерть на эту землю, как Бог сам убивает невинное животное, чтобы соделать для них одежды. Без пролития крови не бывает возмездия за грех, не бывает прощения греха. Первое животное убито, чтобы покрыть их наготу. И дальше интересно, когда мы смотрим с вами Новый Завет и Ветхий Завет, вот эта история с... Бог, он вообще не портной, у Бога много имен, он вообще ни одного раза не кутюрье. Но с другой стороны, как ты видишь, насколько Бог тщательно выбирает одежду первосвященнику. Несколько глав посвящено, вот пусть будет такой длины, пусть будут такие камни, вот такие бубенчики, вот такие колокольчики. Господь, зачем? Говорит, это важно, как человек покрыт. Это покрытие, это что-то важное. Я хочу, чтобы этот первосвященник выделялся из миллионов других людей, которые будут там. Бог говорит, я сам дизайнер его одежды. Мы видим, как много Бог уделяет внимания скинии, как она должна выглядеть, потом храму, потом этим занавескам и всем остальным. Так что, ну это Ветхий Завет, Олег, в Новом Завете ничего подобного нет. Бог говорит, ничего подобного. Почитай, как много о том, что мы должны с чего-то совлекаться и во что-то облекаться. Апостол Павел пишет, говорит, совлекитесь с ветхого человека, облекитесь в нового человека, облекитесь во Христа. Павел говорит, оденьтесь в оружие, оденьтесь во всеоружие Божие, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять против козни дьявольских. И здесь мы видим точно такой же пример. Иисус себя что-то снимает, чтобы на себя что-то одеть. В момент уязвимости, знаешь, ты должен позволить Богу одеть тебя. Покрытие очень важно. И написано, Иисус знал, что там происходит. У него привилегированная информация. И мы видим здесь Бога, который может любить Иуду. Я думал, вот если бы я знал. Вот ты сидишь за столом, вот себя поставь на место. Ты знаешь все. Одно дело, когда тебя предали, ты не знаешь. А другое дело, когда тебя предали, ты знаешь. А еще и не предали, ты уже знаешь. Как это должно было злить? Но Иисус не злится. Иисус абсолютно уверен. Написано, Он полюбил их всех до конца. С одной стороны Иуда, с другой стороны Иоанн. А Иисус может себя чувствовать абсолютно комфортно, абсолютно нормально, потому что Он их любит до конца. Это история любви.
Иисус понимает, почему его не злит ничего, потому что он знает, что бы ни произошло, любящим Господа все содействует ко благу. Иуда не благо, но он настолько доверяет Богу, он настолько может успокоиться, что ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит враг. Он не нервничает, не обвиняет, не делает еще что-то. Он просто любит их. Иуду в том числе. С другой стороны, он видит, как сатана вошел в Иуду. Знаешь, когда ты понимаешь, что стоит за действием людьми, что это духовные вещи, тебе легче прощать людей. Тебе легче относиться к людям благосклонно. Интересно, в другом месте Иисус называет Иуду даже другом. В Евангелии от Матфея, когда Иуда приходит предавать его и предает его поцелуем. Помните эту интересную историю? Иисус говорит ему, зачем пришел друг? Ничего себе друг. Таких друзей и врагов не надо. А история становится еще более запутанной, когда буквально главу до этого, когда Петр говорит, не пущу тебя на крест, Иисус. Не пойдешь никогда. Он говорит, отойди от меня, сатана. Иисус, ты что-то попутал в списке друзей и врагов. Как это? Он за тебя горой, а ты его сатаной. Тот тебя поцеловать хочет, и предает тебя поцелуем. Он говорит, зачем пришел друг? Иисус как бы намекает, каждый, кто отталкивает тебя от твоей судьбы, от твоего креста, тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, тебе друг. Иисус как бы намекает здесь, он говорит, не переживай, я понимаю, что не только хорошие вещи толкают нас к нашей судьбе. Иногда это может быть и нехорошее. Иуда это нехорошо. Иуда это очень даже плохо. Но он говорит, я понимаю, что не только иногда мы думаем, что вау, то, что хорошо со мной случается, это меня в судьбу толкает. Нет, иногда какие-то плохие события в твоей жизни. Может, ты и в церковь-то пришел из-за поцелуя Иуды. Можешь им открытку написать. Спасибо тебе за поцелуй. Если бы не твое предательство, непонятно, где бы я был. Иногда бывают какие-то ситуации, но эти ситуации могут подталкивать прямо в центр воли Божьей, прямо на твой крест. Вы знаете, друзья, настоящий мир не приходит в твою жизнь до тех пор, покуда ты не смиришься с тем фактом, что то, что произошло, должно было произойти, чтобы ты мог оказаться там, где ты оказался. Интересно, иногда мы хотим думать, что ой, я не могу простить, ой, я не могу смириться, я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, не могу простить, не могу, потому что вот это все комом здесь. Всякий раз, когда трагедия происходит в твоей жизни, что происходит в твоей жизни? У тебя запускается такой интересный цикл. Первый шаг – это период отрицания. Нет, невозможно, это не может, это нереально, это невозможно. Второе, у тебя начинаются вопросы. Почему я? Почему я? За что я? Что со мной? Там, ну почему? Чем я хуже других? Третий у тебя вопрос возникает. Кто виноват? Так важно, кто виноват. Это из-за того, это из-за этого, это из-за правительства, это из-за мужа, это из-за жены, это из-за соседа, это из-за себя. Это я виноват во всем. И ты ищешь виновных. Четвертый вопрос в твоем кризисе возникает. А как жить дальше-то? А как без этого? А как дальше? И пятый шаг, который приходит в твою жизнь, это шаг приятия. Когда ты понимаешь, говоришь, окей, то, что случилось. Окей, я ничего не могу изменить. Это уже произошло. Окей, я признаюсь. Да, я это потерял. Да, это случилось. Я это принимаю. И есть шестой шаг. Тогда ты начинаешь быть способным служить. Когда ты это принял, и настоящий мир в твою жизнь приходит. Иногда мы ищем, помолись за меня, помажь меня, чтобы это успокоилось. Да нет, прими к осознанию, что случилось, то случилось. Иисус говорит, ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Иосиф знал это откровение очень сильно. Помните, когда однажды братья пришли и открылись пред ним? Точнее, он открылся пред ними, и они в страхе, что он начнет мстить им за то все, что зло, которое они сделали для него. Иосиф говорит им удивительную фразу. Бытие 50 глава 2 стих. Говорит, вот вы замышляли против меня зло. Но знаете, друзья, Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить вашу жизнь и жизнь великому числу людей. Он говорит, ребят, то, что вы сделали, было ужасно. То, что вы сделали, было отвратительно.
Вы продали меня в рабство. Вы лгали обо мне отцу. Я пережил ужасные моменты. И знаешь, я мог бы озлобиться на весь мир и на вас в частности. Но я понял что-то. Любящим Господа все содействует ко благу. Это вы планировали во зло. Но должно было случиться то, что случилось, чтобы сейчас...

она укусила меня, да, синяк остался, но я не отравлен своей душе больше. Потому что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что Бог все творит по своей воле. Ефесянам 1 глава 9 стих говорит, Бог все творит в своей воле. Я доверяю Богу. И я доверяю, что Бог все еще контролирует ситуацию. Даже когда за моим столом сидит Иуда. Я понимаю, что не всегда самые хорошие вещи толкают меня в центр воли Божьей. И вот здесь, это все вступление. Я не об этом. И вот здесь ужин подходит к концу. Иисус совершает с ними вечерю. Он говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, это тело мое, за вас ломимое. И написано, когда они покушали, он встает из-за стола. И знаете, обычно, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Главное действие закончено, но там только все начинается. И написано, Иисус встает, они уже, может быть, готовы расходиться. И теперь Иисус делает что-то, что не вмещается в разум. Он начинает раздеваться. Вот включите свой освященный ум и просто посмотрите на это, как будто это не текст, а как будто бы это фильм. Он начинает раздеваться, показывая свои уязвимые вещи. Показывая, написано, что они видят его такой, какой он есть. Мы люди слова. Мы люди слова, нам нравится слово. Мы как оцениваем проповедь-то? Мы говорим, ой, слово было классное, значит, проповедь была классная. И мы часто ожидаем, вот нам нужно слово, мы конспектируем слова. Но заметили ли вы, что Иисус не только проповедовал через слова, Он вообще там ничего не говорит. Он просто встает и что-то делает. Я увидел, что самые сильные уроки от Бога – это уроки без слов. Это когда Бог учит тебя через ситуации. Когда Бог тебя учит через обстоятельства. Да, были уроки, которые Иисус говорил, записывайте. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят. Записывайте, вот это записывайте, вот это записывайте. Блаженные там, давайте, дастся вам. Но были моменты, когда Он вообще ничего не говорил. Были моменты, когда они, просто наблюдая за Ним, приходили в шок. И это гораздо больше касалось их сердец, чем просто слова. Иисус, что ты делаешь? Когда они наблюдали за Ним, а как Он смотрит на людей? А как Он относится к вдове? О, а что это Он с ней разговаривает, с этой самаритянкой у колодца? А зачем Он это делает? А как Он это делает? И это оставляет не меньший след в жизнях людей, чем просто слова. Знаешь, Он сказал, говорит, проповедуй всегда. Если нужно, используй слова. И Иисус здесь проповедует без слов. И Он их настоящий наставник. Кто такой настоящий наставник? Это не просто человек, который обучает людей принципам, но это человек, который дает возможность увидеть вещи, как они есть. Часто проблема в том, что увидеть реальность, потрогать эту реальность. Иногда мы видим проблему воспитания детей. Ты говоришь, да я таким принципом детей своих учил. Там, у меня они все принципы правильные. И один принцип, и другой принцип, и третий принцип. Они у меня зазубривали эти все принципы. Принципы – это одно. А вот чтобы увидеть тебя такой, какой ты есть, твое сердце, твое отношение – это другое. И если ты часто… Мы учим людей только принципам, и ты уходишь сумкой, полной принципом и с пустым чемоданом реальности. Нету вот этого контакта, нету этого сопереживания. Иисус делает себя уязвимым. Он обнажается пред ними. Говорит, ребят, я вот такой. Вот он я, настоящий. Можете потрогать меня. Потому что идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Знаешь, Библия говорит, что он, будучи богатым, обнищал, чтобы через его бедность я мог обогатиться. Иными словами, я не могу обогатиться, если кто-то не готов обнищать. Я не могу обогатиться, если кто-то не готов спуститься. Он снимает с себя одежды, снимает с себя верхнюю одежду, и они видят его такой, какой он есть. Он как бы учит и говорит, ребята, если вы это поймете, вы поймете секрет счастья, вы поймете секрет благословения. Говорит, если вы поймете, что я сделал для вас, вы откроете очень удивительный ключик в духовный мир. Я назвал это выпускной вечер библейского.

и школы Иисуса. Это последний вечер, когда они с ними. Я думал, я уже за свою жизнь провел 28 выпускных вечеров библейской школы. Что ты хочешь сделать в выпускной библейской школы? Хочешь так бабахнуть, чтобы бабахнуть? Вот чтобы это осталось навсегда и везде. Ну, ты же знаешь, это такое, ты же студентам, студенты, они должны запомнить, они сейчас должны в мир выйти. Они должны, все, чему они научились, они должны реализовать. Это должен быть фейерверк, это должен быть восторг, это должно быть ого-го, ха-ха-ха. Так, что мы делали, когда собирали их в библейскую школу? Так, мы из воды сделали вино. Что на выпускном сделаем? Наверное, лучше вино превратить в воду. Может, пару мертвых воскресить, чтобы там, ух, они вышли оттуда. Вот это да! Может, там полевитировать, полетать, там, знаешь, еще что-то. Он мог все это, он Бог! Но ничего подобного тут не происходит. Иисус как бы меняет акценты. Он говорит, ребята, вы будущие отцы церкви. Поймите одну очень важную вещь, что христианство – это вот про это. Дальше он говорит, я для сего пришел. Иисус, для чего ты пришел? Говорит, для двух вещей. Разрушить дела дьявола и чтобы послужить. Вот для чего я пришел. Чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Или служа разрушать дела дьявола. И они немножко в такой полной прострации, что же вообще происходит. Понимаешь? Иисус говорит, поймите, есть время подниматься, есть время опускаться на колени. Есть время унижаться. Есть время, когда ты становишься уязвимым, и требуется столько же сил, чтобы опуститься на колени, а то и больше, чтобы подняться. Мы часто... Нам нравится говорить про успех. Вау! Этот человек, знаешь, с нуля поднялся. Смотрите, этот человек, у него ничего еще не было лет 10 назад, он так поднялся. Этот человек, вот, он так поднялся, он стал таким известным, стал таким богатым, стал таким помазанным. Иисус говорит, это одна сторона вопроса – научиться подниматься. Если ты только научился подниматься, но не научился раздеваться и вставать на колени – ты по-настоящему еще не успешный человек. Ты до конца не понял, что такое христианство. Ты не понял, что такое блаженство. И когда мы читаем об Иисусе, вот так часто о нем говорится. 2 Коринфянам 8-9 глава говорит, ибо вы знаете, Павел пишет, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Окей, какая благодать Господа Иисуса Христа? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Интересная вещь. Дабы мы могли обогатиться его нищетою. Мы смотрим на Иисуса, который учит без разговоров. Просто что-то делает. Знаете, я видел, конечно, слава Богу за проповеди сильные. Но не с... Я даже сам собственные проповеди вспомнить не могу. Ну, какие-то я помню, но не сказать, что без конспекта я мог бы так вот... Какие-то мог бы, наверное, но, наверное, большинство бы не мог. Я видел, что есть вещи, которые меняют нашу жизнь сильнее, чем проповеди. Когда мы просто наблюдаем за людьми, наблюдаем за Христом. Я все время рассказываю тот случай, который уже, наверное, лет 25 назад произошел со мной и с пастором Ульфом. Помню, я был... Он приезжал в Абакан, мы еще тогда в Абакане были, приезжал в Абакан, там на одну из конференций, мы там возили его по разным местам, там в тайгу, в лес, там, я помню. И потом приехали в баню, такую сибирскую, настоящую баню, и в этой бане там, ну, пастор Руль был не один, там была целая там и епископы, и разные там большие-большие люди, а я был просто переводчиком тогда. Я переводил. И когда уже все напарились, уже вся программа закончилась, вот как в той... Все закончилось. Я думаю, пойду сяду на полок, погреюсь. Один. Пока все уже... Они уже все ушли. Я сел, греюсь себе там в этой бане. Потом думаю, что-то перегрелся, что ли. Дверь открывается, и пастор Ульф заходит. Я говорю, пастор, ты же все же... Ну, все же закончилось уже. Ты чего пришел-то? Как бы уже, вы уже ушли. Он говорит, а что ты один будешь париться? Одному ж скучно. Ты служил,

Давай я с тобой попарюсь. И знаешь, и вся свита должна была раздеваться, кто-то мне кулак показывает, ты что тут, ты испортил всю программу. Я говорю, я при чем? Я никого не трогал, никого. Я не знаю, сколько проповедей я Ульфа слышал. Много. Сколько из них помню? Мало. Но этот случай я буду помнить до конца своей жизни. И может, я уже рассказывал, я еще буду рассказывать. Еще потому что подобные вещи, они что-то делают с твоим сердцем. Подобные поступки, они как-то переформатируют тебя по-другому. Ты по-другому, потому что кто-то сказал такое, что ты не будешь помнить, что ты кушал в ресторане, но ты будешь помнить, как тебя обслужили. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые вот именно меняют жизнь, которые касаются и заставляют тебя на вещи, на жизнь посмотреть по-другому. И Иисус говорит, вот оно христианство. Почему я не воскресил никого в этом последний выпускной вечер библейской школы? Да потому что всех, которых я воскресил, они когда-нибудь опять умрут. Ну правда же, все, которых исцелил, опять чем-нибудь заболеют. Но вот эти вещи, это есть, он говорит, я для этого пришел. Если вы поймете, для чего я пришел, тогда вы поймете суть вещей, о чем этот мир. Вы поймете суть благословений. А суть благословений, готов ли ты подниматься, аллилуйя, а потом опускаться. Иногда не столько что говорит Бог, а сколько просто наблюдая за тем, что Он делает, приводит тебя к сознанию откровения. Иногда очень трудно что-то передать словами, потому что ты просто это увидел, ты просто это пережил, ты просто это создал. Но как это словами высказать? Как найти язык? Как выразить то, что очень трудно произнести? Иисус учит учеников на выпускном вечере библейской школы. И Он показывает им, что значит быть уязвимым. Написано, Иисус отложил свои одежды, чтобы по-настоящему послужить кому-то. Ты должен быть достаточно уязвимым, чтобы Господь мог использовать тебя. Ты должен отложить свою гордость, отложить свои амбиции, отложить свой успех. Иногда это так трудно сделать. Иисус говорит, послушай, все не может быть только о тебе и о том, что ты чувствуешь, о том, что ты недополучил, и о том, кто тебя подвел, о том, кто тебя не любил, и все о тебе, и о тебе. Если ты хочешь быть успешным, ты должен иметь мужество отложить в сторону свою одежду и просто быть уязвимым. Знаешь, иногда мы говорим, когда там консультируешь какие-то семейные пары, консультируешь конфликты родителей, детей, и слышишь такие фразы, я не собираюсь там извиняться пред тобой за это. Я не буду вести себя так, как будто... Или я буду вести себя так, как будто ты мне не нужен. Нет, ты мне нужен! Но я никогда не покажу тебе, что ты мне нужен. Да мне нужно отношения с моими детьми, но я сделаю вид, что мне безразлично, и мне вот моя одежда важнее. Так а ты никогда не увидишь чудо. И в этом случае одежда может быть чем угодно, что мешает тебе прийти к вашей реальности. Одежда может быть обида, непрощение, горечь. Он отложил всю одежду. А часто вместо того, чтобы отложить эту гордость, Якова 4 глава 1 стих говорит, откуда у вас ссоры? Откуда у вас распри? Говорит, да из-за гордости. И если ты не готов ее убрать в сторону, ничего у вас не получится. Ты так и не узнаешь, что такое быть благословенным и счастливым. И часто вместо того, чтобы отложить эту одежду в сторону, мы просим Бога, Бог, благослови мою защиту. Бог, благослови мою позицию. Бог, благослови мои планы. Бог, благослови мои. И знаешь, когда Иисус раздевается тут перед ними, я думал, зачем Он раздевается? Чтобы помыть ноги, не обязательно раздеваться. Ну, правда же? Он говорит, я настоящий. Я хочу, чтобы вы получили урок. Это генеральная репетиция. Очень скоро с меня сорвут одежду. Очень скоро я снова обнаженный буду висеть пред вами за весь мир. А сейчас я просто открываюсь пред вами, моими учениками. Помните, но Иисус не просто снимает с себя одежду. Это не просто обнажение ради обнажения. Я открываюсь пред вами, чтобы облечься в полотенце.

сердце, чтобы послужить, чтобы быть способным послужить. Ты не можешь служить. И написано, и дальше он смиряется. Он подобно Адаму, когда Адам со своей одеждой, Адам должен был оставить свои листья, чтобы Бог дал, мог дать ему его одежду, его полотенце. И интересный момент здесь. Иисус как бы говорит, ты не можешь послужить кому-то, находясь над ним или выше его. Ты не можешь реально изменить что-то. Иисус мог бы говорить, эй, ребята, я ваш Господь, я ваш Равви, я ваш Господин, слушай меня, ать-два. Нет, он говорит, ребята, это так в жизни не работает. А как это работает? Это работает вот так. Ты снимаешь себя, свои одежды, свою позицию. Не знаю, что тебе нужно отложить в сторону сегодня. Может, твой злой язык? Может, твою гордость? Может, это постоянное стремление убедиться, что ты прав, есть только два мнения, твое и неправильное? Что это? Бог говорит, но если ты не готов отложить это в сторону, если ты не готов, ты не можешь служить сверху, ты не можешь служить даже наравне. Он склоняется пред ними и начинает мыть им ноги. У меня вопрос к вам сегодня. Есть ли что-то в ваших отношениях, что нужно отложить в сторону? Есть ли что-то, что нужно отпустить, чтобы пережить эти заповеди блаженства? Мы должны быть способны отложить свои планы, чтобы Бог мог начать нас использовать. Знаешь, самое интересное здесь, что многие из нас покрыты вещами, которые другие люди сделали для нас. И ты одет в чьи-то ожидания, в чьи-то амбиции, что-то кто тебе хотел. И ты носишь эту одежду, она даже не твоя одежда. У тебя батя так поступал, потом ты так поступаешь. У тебя все в семье так себя вели, потом ты так себя ведешь. И ты носишь эту одежду. И несчастен в этой одежде. Говоришь, почему ничего не получается в служении? Почему ничего не получается в том-то, в том-то и в том-то? Да потому что это так не работает, говорит Христос. Это работает только, когда ты смиряешь себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Бог говорит, если ты снимешь эту гордость, я дам тебе благодать. Я помещу на тебя полотенце. Я хочу показать вам, что такое служение. Он опоясался и начинает мыть им ноги. Знаете, в этой комнате находятся там мужчины, которые одеты как мужчины. Кто-то одет как мытарь, кто-то одет как врач, кто-то одет там как книжник. И только Иисус одет как раб, как слуга, потому что Он пришел, чтобы служить. Потому что Он пришел, чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Он сделал это приватно и сделал это потом на кресте. Готов ли ты это сделать? Мы ищем благословение, мы проповедуем успех. Но успех – это не только вот вознестись. В жизни Христа Он поднимался, опускался, поднимался, опускался, чтобы быть способным коснуться сердец людей. Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец. Если ты увидишь это и готов с этим работать, готов научиться этому величайшему уроку выпускного вечера Иисуса Христа, Он говорит, тогда ты будешь благословен. В другом переводе написано, если ты это познаешь и поймешь, тогда ты будешь счастлив. Хочешь быть счастлив? В отношениях, в браке, в семье, на работе. Что ты будешь делать, когда ты самый главный человек в комнате? Написано в третьем стихе, Иисус знал, что Отец дал все в руки Его. Я глава семьи. Я начальник. Я президент этой компании. Я глава фирмы. Аллилуйя. И что делать? Найди чьи-то ноги и помой их. Вот что делать, говорит Иисус.

Если ты самый главный, тогда бери свое полотенце. Если ты самый начальник, и все в твоих руках, ищи свое полотенце. Ты никогда не будешь так похож на Христа, когда ты нашел чьи-то ноги и омыл их. Омыл грязь, омыл какие-то вещи. Они не приехали туда на такси. Там были грязные ноги. Но Иисус как бы говорит, неважно, на что ты наступил по пути, неважно, во что ты вляпался по дороге, я могу это омыть, я могу это очистить. Я помню, не так давно я был в одной церкви в Пензе, и там пастор представлял меня. И он, когда он представил меня, я немножко был в смущении, я не мог понять, что он такое несет. Он говорит, вам мой служитель, там, один мой учитель, там, это, и вот он меня спас, там. Я думаю, когда его спасал? Если б не он, я не был бы пастором, если бы... Я думаю, ничего такого я не делал. Он, думаю, ну, для пафоса. Думаю, ну, говорит и говорит, как бы, надо ему что-то говорить, там, как бы, поднять, чтобы меня слушали, может, внимательнее. А потом он говорит такую... И потом начинает рассказывать историю, что с ним случилось. Как это я так повлиял на его жизнь? Он говорит, я, когда еще были в Абакане, там, и пастор Олег был там вторым пастором, и был деканом библейской школы, там, а я уже был главным организатором. И когда я был там главным организатором, я уже начал считать, какой я по власти в церкви. Ну, в иерархии власти. Ну, там, первый пастор, второй пастор, там, администратор. Ну, думаю, четвертый, пятый. А когда ты уже четвертый, пятый по власти в церкви, можно на собрание уже и не ходить. Потом идет воскресное там собрание там какое-то, а я, говорит, сижу в кафе, пью кофе. Я же четвертый по власти. И сидя, пью кофе себе, никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И вдруг, говорит, пастор Олег пробегает мимо, подходит ко мне, говорит, ты чего? Он говорит, а что я, что? Ты чего делаешь-то? Чего? Говорит, ты второй человек в церкви. И ты так поступ, ты такой пример даешь. Он говорит, я сижу... И вдруг Дух Святой мне говорит, говорит, он себя не посчитал. Вот его, то, что его задело, там, говорит, он говорит, себя не посчитал. И я как начал плакать, что он себя не посчитал. Пошел на собрание, раскаялся, говорит, на ночь остался в церкви. Я туда вышел, зная, что я буду служителем. Я думаю, о, как оно работает. Оказывается, один раз себя не посчитал, а кому-то помог. А когда себя посчитал, ты что о себе думаешь тут? Ты кто по власти здесь? Если я второй, а ты четвертый, который сижу здесь, ты почему четвертый тут не сидишь? Оно так не работает. Оно работает, когда ты готов склонить свои колени, раздеться, не просто... декларировать принципы правильно так или правильно так, а просто сердцем взять, унизиться и помыть чьи-то ноги. Я помню одну консультацию. Консультировал одну девушку, она была так сука разбита. Разбита в сердце, в непрощении там. Она ждала, что родители попросят у нее прощения, они не попросили, наоборот, обвинили ее. Я думаю, и что делать с этим? Вот как вот сделать? Вот как? И вдруг мне пришла идея. Ни с того, ни с сего. Говорю, а можно я попрошу прощения вместо них? Да? Он говорит, можно. Я встал на колени и сказал, прости меня, пожалуйста. И понимаешь, есть принципы. Есть какие-то принципы, которые вот, да, вот так правильно, здесь ты прав, здесь ты прав. А есть что-то другое. И когда ты делаешь это, Бог приходит, благословение приходит, помазание приходит, свобода приходит. Иисус говорит, ребята, на выпускном вечере моей библейской школы я хочу научить вас одному уроку. Научись быть уязвимым. Невозможно быть настоящим христианином, чтобы не быть уязвимым. Невозможно хорошую проповедь написать, не быть уязвимым. Невозможно... Открываешься, и когда ты открываешься, Бог начинает действовать. Давайте мы станем вместе. Это про твое полотенце.

посмотри на свое сердце. Может, где-то в каких-то сферах своей жизни ты несчастный. Может, ты не можешь назвать ваши отношения с детьми благословенными. Может, ты не можешь назвать ваши отношения в семье благословенными. Может, ты не можешь назвать отношения на работе, в служении благословенными. Где бы это ни было. У меня вопрос к тебе. Что ты должен снять с себя, чтобы быть способным послужить в этой ситуации? Где ты должен смириться? Где учитель должен научить тебя этому величайшему уроку смирения? Но не просто смириться, чтобы смириться. Не просто «вот я смирился». Вот, я смирился, я признаю, что я виноват, я признаю, что я такой-сякой. Он говорит, да не просто признавай, полотенце бери теперь. Не надо вот этого. Ты не раздеваешься, чтобы ради того, чтобы раздеваться. Ты раздеваешься ради того, чтобы служить. И ты берешь свое полотенце и начинаешь делать то, что ты должен делать. Позвольте помолиться вместе с вами. Положь свою руку на сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за величайший урок, который Ты показал во времена последней вечери. Господь, Ты сказал, что Ты оставил нам пример. Ты сказал, что Ты оставил нам пример и научи нас этому примеру. Дай нам увидеть это, как Ты учишь без слов. Как ситуации, которые мы проходим, это тоже урок от Тебя, чтобы мы могли учиться и получать откровение. И там, где мы несчастны, и там, где мы переживаем раздоры, проклятия, неустройства, разломы в отношениях, что бы это ни было. Господь, Ты сказал, если вы поймете это и будете это делать, вы будете благословенны. Я молюсь за благословенную церковь. Я молюсь за благословенные семейные пары. Я молюсь за благословенные отношения между родными, между детьми и родителями. Я молюсь, Господь, научи нас этим духовным принципам благословения. Как уметь опускаться, как уметь обнажаться друг перед другом, не защищаться, как найти свое полотенце и делать добро. Во имя Твое мы молимся. Подумай, буквально несколько секунд, что нужно отложить в сторону? Может быть, это твой язык, такой вот острый, острый, колючий язык? Может быть, это твое желание всегда доказывать свою правоту. Может, это просто гордость. Ты не можешь позволить, у тебя имидж такой. Ты не можешь упасть в грязь лицом. Тебе важно поддерживать имидж. Может, еще что-то. Но что бы это ни было, Бог говорит, если ты снимешь свои смоковные листья, я дам тебе свое полотенце, чтобы быть светом этому миру и солью этой земли, чтобы творить добро и сиять. Потому что это и есть христианство.

0: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас.
1: Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой воли.

0: 함께.
1: Штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

0: Praise the Lord.
1: Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе «Поиска талантов». Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая леди. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава Богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records. Йоланда — одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте, Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе» в исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом

лампу для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог, потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздастся звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: что произошло, когда Иисус вошел в комнату к мусульманину. Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист. Сегодня со мной человек, который родился на Среднем Востоке. И в его религии нет ничего общего с Иисусом. Будучи ребенком, он с отцом увидел изображение Иисуса. Расскажите об этом.
2: Мой отец ехал на машине по одной из главных улиц Среднего Востока. Вдоль дороги стояло много продавцов. Они продавали фрукты, овощи, различные вещи. И там был один мужчина, который продавал плакаты с изображением кинозвезд. И среди них был плакат с изображением Иисуса Христа, распятого на кресте. Это было мое первое знакомство с Иисусом. Я увидел этого человека, распятым на кресте. Его лицо было опущено. И мне казалось, что он плачет. Он страдал, и ему было больно.
0: Тогда вы о нем ничего не знали?
2: Я ничего тогда не знал о нем. И я спросил моего отца, кто этот человек? Отец ответил, что это Иисус. И тогда я впервые услышал это имя.
0: Он сказал вам, кем он был?
2: Да. Он сказал, что Иисус – это пророк Господа. Он сын Марии. Отец сказал, что он такой же пророк, как и другие пророки, как Мухаммед, Авраам, Исаак, и что его убили подлые люди. Это все, что мне рассказал отец.
0: Вы думали об этом, или ваш интерес сразу пропал?
2: Образ с этой картинки поселился в моем сознании, и где бы я ни был, я пытался отыскать картинку с распятым Иисусом. Я думал о нем. Я думал, как люди могли сделать это, и почему они его распяли на кресте.
0: В школе у вас был друг, который рассказывал вам немного больше об Иисусе. Что он вам говорил?
2: В те времена выбор христианства в стране считался свободным. Многие христиане посещали частные школы. Я выходец из богатой семьи, и мои родители определили меня в одну из таких школ. Эта христианская школа называлась «Свет». При школе была церковь, старая ортодоксальная церковь. И мне всегда хотелось побывать в ней. Однажды я заглянул в церковь через окно и увидел этого распятого на кресте человека. У меня был друг. Тогда ему было 7 лет. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь, в этой церкви я видел рисунок распятого на кресте человека. Кто он?» Мой друг был христианином, и он ответил: «Это Иисус, Мессия. Иисус Христос умер на кресте». И добавил: «Римляне убили его». Он начал мне рассказывать про Иисуса и рассказал нечто любопытное. Он сказал: «Они убили Иисуса, но Он воскрес, Он ожил». И добавил: «Папа говорит, что Иисус скоро вернется».
0: Ваши родители перевели вас в мусульманскую школу, старшую школу, и тем самым украли вашу веру в Иисуса. Вы ведь очень интересовались им?
2: Да, я очень сильно заинтересовался Иисусом Христом. Будучи маленьким мальчиком, я посещал библиотеки и книжные магазины. Я покупал плакаты. Если у меня был доллар, я сразу же тратил его на плакаты с изображением Иисуса Христа. Я слышал истории о нем, и мне это нравилось. Но в моей стране многое изменилось. Все христианские школы закрыли, и мои родители перевели меня в мусульманскую школу. Там мы изучали Коран. У нас также был предмет, специальный предмет о жизни Иисуса. Учитель религии учил нас, что Иисус не умер и не воскрес. Он сказал, что распяли человека, похожего на Иисуса, и этого человека звали Иуда, что распят был Иуда, а не Иисус.
0: Вы думали, что на кресте умер Иисус, а учитель говорил, что на кресте умер Иуда. Как вы отреагировали?
2: Это разрушило мою жизнь. Маленькие дети верят тому, кому доверяют. И когда учитель сказал, что Иисус не умер на кресте, то я, естественно, поверил ему. Это разрушило мою жизнь. И я подумал, да, возможно, мой друг обманул меня, или, возможно, он не знал правды. Это был конец.
0: Вы полюбили ислам?
2: Да.
0: И однажды вы начали воспевать Коран, как я понимаю.
2: Да, да. Как и все мусульмане, они воспевают Коран. Есть два пути. Первый – воспевание. Это когда вы поете Коран. А второй – это чтение. Я решил, что буду воспевать Коран. Я был горд этим. Моя семья, моя бабушка гордились мною. И когда я пел, мне все аплодировали. Но когда я захотел сдать экзамен по чтению Корана, то учитель сказал, что я не сдам экзамен по Корану.
0: Почему?
2: Он сказал, ты не воспеваешь Коран. Ты просто поешь его, как поп-музыку. Я был разочарован. Я вкладывал в это всю свою душу. Я делал это всем своим сердцем. А этот человек разбил его.
0: Вы поняли, что у вас украли Иисуса?
2: Именно так.
0: А сейчас вы верите
2: в религию?
0: В то, что религия украдена?
2: Да, так.
0: Почему вы так решили?
2: С этого момента я взбунтовался. Я начал общаться с людьми, которые были коммунистами, и начал совершать дурные поступки. В 14 лет я начал читать Маркса и Энгельса.
0: Задержитесь на этой мысли. Философия Маркса и Энгельса довольно сложная, но произошло нечто удивительное. Однако, как бы там ни было, но он попал в беду, читая такие книги в своей стране. Оставайтесь с нами.

0: Я Сидрот, телеведущий этой программы, сегодня здесь с Самуэлем Ли. Самуэль, живя в восточной стране, начал верить в Иисуса. В старших классах у него украли эту веру, и он стал ярым последователем ислама. Но учитель украл у него и эту веру. Тогда он стал коммунистом. Начал читать философские книги, стал членом группировки. Родители переживали за его жизнь и поэтому продали все и переехали на Запад. Итак, вы переехали на Запад и, как я понял, начинаете преследовать христиан.
1: Да, когда мы переехали, я решил продолжить образование и поступить в университет.

0: Меня интересовали страны третьего мира и антропология. Я решил вернуться в страны третьего мира и помогать людям своими знаниями. В течение моего путешествия мне много рассказывали об Иисусе Христе. Мой друг из африканского братства Джордж постоянно говорил о нем. И в результате я начал ненавидеть Иисуса. Я начал преследовать христиан до тех пор, пока не встретил свою жену.
1: Поговорим о вашей жене. Она из Кореи?
0: Да.
1: Когда она увидела вас, с ней заговорил Бог. И что же Он ей сказал?
0: Да. Первый раз она увидела меня в метро. И Божий Дух сказал ей: «Этот мужчина станет твоим мужем».
1: Вы первым заговорили с ней?
0: Нет. Это была не моя инициатива. Я ведь очень такой стеснительный человек. Но эта девушка заговорила со мной. И с того времени мы стали друзьями. Вначале она думала, что я еврей, но позже она поняла, что я мусульманин. У нее были сложности с семьей, потому что она была христианкой.
1: Но вы полюбили друг друга и поженились. А где вы провели медовый месяц?
0: Мы поехали в Испанию, точнее, в Коста-Браво. Это потрясающее место.
1: Итак, ваша брачная ночь.
0: Это случилось не в брачную ночь, а дней через 5-7. Ее семья была христианской, а я в то время с ожесточением боролся с христианской религией, преследовал их и придерживался своего мнения. Я даже хотел сжечь церковь, которой принадлежала вся ее семья.
1: Правда? Зачем же вы женились на ней?
0: Когда я хотел увидеться с ней в воскресенье, она сказала: «Мне нужно встретиться с пастором». И я подумал, что если я сожгу церковь, то она перестанет в нее ходить.
1: Логично.
0: Я даже позвал своего друга и сказал ему: «А почему бы нам не сделать этого? Церковь маленькая, мы ее просто подожжем». Но что-то внутри меня говорило, что этого делать не надо. У каждого из нас есть что-то от Бога, и я верю, что даже у бандита все равно есть что-то хорошее. «Не делай этого», — сказал мне голос, и я согласился. «Хорошо, я не буду этого делать». А через некоторое время, собрав всю свою волю, мы обвенчались в этой церкви. Я не хотел венчаться, но сделал это. Я лишь слышал «чинг», «чанг», «чу» на корейском. Ну, что-то в этом роде. И вообще я не понимал священника. Я лишь сказал «да», и мы поехали в путешествие. Спустя несколько дней мы приехали в Коста-Браво, и в отеле что-то невероятное произошло с моей жизнью. Нечто сверхъестественное изменило всю мою жизнь.
1: Так что же случилось?
0: Я лежал в постели и не мог уснуть. Я очень плохо сплю. Моя жена спала сладким сном. Она была такой милой. А я смотрел в потолок и думал: что же случится, если я вернусь? Как это отразится на моей учебе, на моем бизнесе? Я ведь уже мужчина, я женат. У меня появилась ответственность. Я думал об этом, как друг Сид. Я услышал прекрасный голос. Даже в Голливуде не могут сымитировать такой прекрасный голос. Он слышался отовсюду. Голос наполнил всю комнату. Стены были как гигантские громкоговорители.
1: Вы раньше слышали нечто подобное?
0: Я никогда не слышал ничего подобного. Голос позвал меня по имени. Он знал мое имя. Он произнес: «Я стою перед твоим сердцем и взываю к нему. Если ты откроешь дверь, я войду в нее. Я буду есть и пить с тобой».
1: Вы слышали это раньше?
0: Эти слова я слышал и раньше, но никогда не обращал на них внимания, потому что многие люди хотели обернуть меня в христианство. Я оглядел комнату, моя жена спала, а я человек достаточно образованный, у меня ученая степень, и поэтому я верю лишь тому, что могу объяснить. Но тогда я понял, это не сон и не видение, это реальность. Я посмотрел на часы, было 3 часа ночи. И через секунду голос повторил снова. Он сказал: «Я стою у двери твоего сердца и стучу в нее. Если ты откроешь ее, я войду и буду с тобой всегда». И я ответил: «Это реальность, это правда».
1: «Я буду с тобой всегда». Вы слышали, что ему сказал голос? Это был необычный голос. Этот голос раздавался отовсюду. Что случится, если подобное произойдет с вами? Об этом мы скоро узнаем. Оставайтесь с нами.
2: Дорогие друзья, книгу Сидрота «Они задумались» вы можете получить в подарок, если напишите по адресу 197-397 Санкт-Петербург, АЯ 320, Сидрот. Также посетите сайт Сидрота в интернете www.sidrot.org. Ждем ваших писем. Благослови вас Бог!
1: Итак, Самуэль, у вас медовый месяц. Вы не можете уснуть. На часах 3 часа ночи. И вдруг вы слышите голос, не просто голос, а вездесущий голос. И что же случилось потом?
0: Этот голос меня удивил. Я был даже больше, чем просто удивлен. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Я лежал на кровати и не шевелился. В этот момент я сказал: «Сэр!» Именно так я и сказал: «Сэр, перед тем, как вы войдете в мое сердце, я хочу знать ваше имя». И этот сэр ответил: «Сын мой, ты не знаешь меня, я твой Господь, Король, Иисус Христос, тот, кого ты преследовал. Я пришел, чтобы спасти тебя».
1: Как вы отреагировали на происходящее?
0: Когда он произносил «Я твой Бог, Иисус Христос», я оказался в духовном мире. Как только я вошел в духовный мир, то я услышал песнь ангелов Господних. Я чувствовал, что они поют и танцуют. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И именно это произошло со мной. И сквозь этот шум Иисус говорил со мной на неведомом мне раньше языке, который я прекрасно понимал. Иисус сказал: «А теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и поведай всему миру, что я скоро вернусь. Скажи им, что я воскрес».
1: Помните, когда вы были маленьким, то узнали, что он воскрес, но это знание у вас украли. Он сказал, что это неправда. Он сказал: «Я не мертв, я жив». А он уточнил, когда вернется.
0: Он сказал: «Я скоро вернусь». По правде, я не знаю, насколько скоро, потому что никто не знает, когда Иисус вернется. Я лишь говорю, что он вернется. А когда? Я не знаю.
1: Но ведь скоро.
0: Он сказал «скоро».
1: Мне нравится это. Как на это отреагировала ваша жена?
0: Когда это произошло со мной, Бог коснулся меня своей силой. Я не чувствовал ее. Я лишь чувствовал огонь в своем теле. Больше я не помню, о чем он мне говорил. Он лишь сказал: «Вернись туда, откуда ты пришел, туда, где ты жил, и скажи всем, что я вернусь». Больше я ничего не помню. Утром я встал и сказал жене: «Сара, ты знаешь, что произошло? Иисус был в нашей комнате».
1: И что она на это ответила?
0: Она была так счастлива, но казалось, что она знала об этом. Знаете, моя жена иногда предсказывает события. Она сказала мне, что молилась за меня и сказала: «Боже, этот человек — мой муж, сотвори чудо». И ночью произошло чудо.
1: Поговорим о чудесах. Вы видели много чудес. Расскажите мне о слепом человеке.
0: Да, это было в Конакри. Это в Африке, в Западной Африке. Африканские страны, особенно западные африканские страны, в основном мусульманские. Мне говорили, что я стал вторым проповедником, который совершил паломничество в эти страны. Однажды я проповедовал, где собралось много народу, и все ждали чуда. Во время проповеди многие исцелялись, глухие начинали слышать, парализованный человек начал бегать по полю. Бог благословил этих людей. И там был один парень, ему было 12 лет, и он, увидев чудеса, сказал: «Если этот человек творит чудеса, то он может исцелить и моего слепого отца». Я не помню, на какой глаз он был слеп, но мальчик сказал: «Если этот человек помолится за моего отца, то он прозреет». Он поймал такси и поехал домой. Усадив слепого отца в машину, мальчик привез его на проповедь. Мы уже заканчивали богослужение и собирались уходить, но нас попросили: «Подождите. Тут еще один человек нуждается в молитве», и внутренний голос мне сказал: «Молись за него». Мужчину подняли на подиум, и он сказал, что слепой на один глаз. Я сказал: «О, Господи, сотвори чудо. Если ты этого не сделаешь, то у меня будут неприятности». Я сказал: «Отче, во имя Иисуса». И дотронулся до его глаз и сказал: «Во имя Иисуса, исцелись». Когда я отвел руку от его глаз, этот человек прозрел. Вот такое чудо произошло в этом городке, и многие мусульмане приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
1: Знаете, что самое поразительное? Изумительно то, что говорит Самуэль. Он приложил руку к глазам слепого человека, и во имя Иисуса он прозрел. Но большее чудо — это знать, что Иисус знает каждого. Вам не нужна религия, не нужны традиции. Все, что вам нужно, это знать истину, в чем правда, в чем смысл жизни, зачем я здесь, к чему я иду. Вот что. Если вы помолитесь Господу и скажете: «Господи, покажи мне истину. Я согрешил против Тебя, но искренне раскаиваюсь в этом. Я отрекаюсь от грехов. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и кровь Его смыла их. Она смыла их, и я очистился. И сейчас, когда я очистился, я принимаю Иисуса, моего Мессию и Господа. Войди в мое сердце. Позволь мне познать Господа Авраама, Исаака и Иакова. Позволь мне ощутить любовь Божью. Позволь мне увидеть чудо Господне. Сделай мою жизнь значимой. Господи, я хочу познать Тебя». И если вы повторите эту молитву, то Бог ответит вам, и чудеса начнут происходить в вашей жизни. Почему? Потому что вы особенны. Вот почему.

Наш фильм я бы хотел начать с истории, которая произошла более 200 лет назад. Немецкий писатель Гёте издает роман «Страдания юного Вертера». Этот роман о молодом человеке, который совершает самоубийство. И он производит такое глубокое впечатление на своего читателя и делает не только знаменитым Гёте, но вызывает массовую волну самоубийств по всей Европе. Волна столь масштабна, что власти ряда стран вынуждены запретить роман к изданию.

0: Современное кино, оперирующее зрительными образами, мощно воздействует на человека и по праву занимает одно из первых мест в ряду искусств. Сергей Михайлович Эйзенштейн.
1: Интересно проследить, как кино влияет на установку социальных ориентиров. Например, в 1955 году в Соединенных Штатах Америки начинается общенациональная борьба чернокожего населения за свои права, лидером которой стал Мартин Лютер Кинг. Она сопровождалась демонстрациями и стычками с белым населением. А в 1968 году Мартин Лютер Кинг был убит. Это вызвало массовую волну протестов и демонстраций в стране. И для того, чтобы снять социальное напряжение, в кино вводят негласное правило – наличие чернокожего героя. Причем, если в кино появлялся отрицательный чернокожий персонаж, то обязательно должен появиться и положительный чернокожий герой. Социальный накал был достаточно быстро снят.
2: Поэтому у меня мнение такое, что если ты понимаешь, что ты делаешь какой-то массовый зрительский продукт, то ты, безусловно, несешь ответственность за те последствия, за те, ну, как сказать, за те действия, ощущения, эмоции, которые ты вызываешь в огромном количестве людей. Потому что это огромное количество людей формирует социальную среду, да, и, собственно, дальше формирует социальную повестку, в которой ты же и живешь. В случае Джокера, как сказать, да, это обращено именно к массовому зрителю с осознанием манипуляции. Не манипуляции даже, а, как сказать, внедрение, да, в зрителя вот этого провокативного, такого радикального восприятия действительности, да, что хватит терпеть, да, и, как сказать, надо бороться с реальностью любым способом, чтобы доказать, что ты существуешь. И сейчас очень большие отголоски в Америке из-за этого фильма, кстати говоря.
1: Но, конечно, чаще мы встречаемся с более простыми способами воздействия кино и телевидения на человека, будь то продажа автомобилей, бытовой техники, телефонов. Например, в фильме «Матрица» использовалась скрытая реклама телефона Nokia, где главный герой его использовал. И после этого это привело к массовому спросу на данную модель телефона. Знаете, можно услышать от кого-то, что все эти манипуляции на меня не действуют или что-то подобное. Но штука в том, что корпорации тщательно считают свои затраты, и стоимость скрытой рекламы очень высокая. Если бы им это не было выгодно, зачем они несли бы такие издержки?
3: В новейшее время, как раз, ну, вот у меня был, собственно, первый проект по product placement, такой постсоветский, написанный и сделанный, и по этому проекту у нас появились таблетки Mentos, ментоловые, в фильме «Тесты для настоящих мужчин», и вслед за ними холодильник Bosch в фильме «Любить по-русски 3». В фильме «В движении» была водка «Русский стандарт». Обычно никто не может даже сказать, где она там стоит, потому что твоя задача – сделать это так, чтобы этого никто не видел.
1: А что, если результатом просмотра фильма стало не просто приобретение телефона, а кто-то заплатил ценой собственной жизни? Считается, что в российском кинематографе product placement начался с фильма «Особенности национальной охоты». Завод в Балашихе. Именно здесь производили водку, которую так активно пропагандировали в фильме. Когда вышел фильм, она была просто на расхват. Длинные очереди тянулись прямо здесь, вдоль улицы.
4: Ну, вы меня поняли, мужики?
5: Ну, за единение.
6: Для кого-то эта комедия вылилась в трагедию на всю оставшуюся жизнь.
7: Сегодня кинематографа нет отечественного. Его же не существует, отечественного кино. Его нету, просто его просто нету. Оно вышло из категории искусства. Понятие кино вышло из категории искусства. Оно появилось в категорию продукт. Что обсуждают на любом кинофестивале, типа коллеги? Кто сколько заработал? У кого какой бюджет? Сколько копий?

0: картины. Только это, поверьте мне. И это произошло лет 15 назад.
1: Они действительно в этом смысле дикари. То есть это люди, которые... Это, в общем, мало, это охотники, мало отличающиеся от тех, кто, в общем, бегали за мамонтами. Просто у них как бы другие, там, более серьезные, развитые способы добычи этого мамонта. И мамонт, в общем, зеленый и бумажный. А так, по большому счету, у них одна концепция. Прибыль, больше ничего. И в этом смысле они используют... То есть они ответственность как раз для себя внутренне не несут. Возлагаем ли мы на них ответственность? Это уже тоже отдельный разговор. Но если коротко, то я возлагаю. Но опять же, что они будут делать с моим возложением ответственности на них? Да, не плевали на это, в конце концов.
2: Живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела в тебе чести искусства. Ибо заработок чести куда значительнее, чем честь богатства. Леонардо да Винчи.
3: Мы видим, что зрителю предлагают определенную систему ценностей и тип поведения, которые пропагандируют через образы героев и антигероев. Вот, например, интересное исследование бразильских ученых.
4: Ученые проанализировали демографические данные с 1971 по 1991 год и сопоставили их с появлением в различных районах главного мыльного канала страны ТВ «Глоба». Оказалось, что в регионах, где начиналась трансляция ТВ «Глоба», снижалась рождаемость и увеличивалось число разводов. Всего, по подсчетам ученых, из-за сериалов за 20 лет в стране родилось на 3 миллиона детей меньше и произошло на 800 тысяч разводов больше.
3: Можно сказать, что после просмотра каждого фильма мы немного становимся другим человеком. Пусть на миллиметр, но другим. Но каждый год мы просматриваем сотни часов таких видео. Если сложить все изменения, то мы увидим, что в сущности это нас и формирует.
2: Фильмы формируют мировоззрение человека. Их нельзя выбросить из головы, из души. Я, как захватчик, хочу захватить людские умы, вложить в головы зрителей некие идеи, образы. Режиссер Вим Вендерс.
5: Подгоняй быстрее, пока нет никого.
6: А ты что здесь шестеришь?
5: Да делать нефиг. Бабок нет, батя пухает.
6: Ну и чё? Я вообще без отца рос. И в люди выбился. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает.
3: Многие работники полиции помнят рост преступности среди молодежи после выхода фильма «Бумер и бригада». Многие ребята под воздействием этого кино хотели походить на своих героев. И каков результат? Тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч исковерканных судеб.
0: У кино должна быть миссия. Ну, как у любого художника, я с детства занимался живописью. Не рисовали картины не во славу Бога. Ну, изначально. Картины рисовали во славу Бога, а не во славу голой же. Поэтому те люди, которые берут на себя ответственность и оправдывают себя, что они снимают фильмы развлекательные, да, хотят заработать, но у них не получается, они тоже берут на себя ответственность. За тех людей, которые их развлекали. Что они по дороге сделали? Что они по дороге делали? Кого они затащили в эту грязь? Ну, этих зрителей. Сколько затащили? Берите, ходите. Ваше право. Покупайте кашемировый пиджак потом на заработанные деньги.
3: По мнению экспертов, ситуация еще более усугубляется тем, что прежде всего дети и подростки подвержены манипуляции кино и телевидением. У них недостаточно знаний и жизненного опыта. Они как будто с завязанными глазами. Наверное, многим известен памятник Михаила Шемякина «Дети жертвы порока взрослых».
2: Композиция задумывалась и осуществлялась мною как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущего поколений. Я, как художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть то, что происходит. И пока не поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься. Михаил Шемякин.
7: Очень интересный памятник. Действительно, кому-то из подростков кино и телевидение разрушило судьбу. Не потому, что они какие-то глупые. Просто не хватает еще жизненного опыта, у них как будто завязаны глаза. Приведу вам небольшой пример. Я, как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, часто бываю в исправительных учреждениях. И мы там проводим беседы с заключенными, ну, прежде всего, с молодежью. И вот один молодой человек, который был осужден за хранение наркотиков, рассказал мне, как он начал употреблять психоактивные вещества. Для начала они баловались в компании, что-то покуривали. Но после того, как они посмотрели фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где так забавно показано, как можно употреблять наркотические вещества, У них просто сорвало барьер. Стали пробовать все подряд, и потом они не один год сидели на игле, пока их не посадили. Создателям этого фильма на это, конечно, наплевать.
8: А кто подражает этим героям? Прежде всего, конечно, подростки. Почти 75% тех, кто смотрит кинофильмы, кино – это подростки и люди молодого возраста. И, конечно, в этот период времени у этих людей происходит формирование определенных ценностей, формирование установок определенных, потому что главным в этом возрасте является самоутверждение. А как они могут самоутвердиться? Они могут самоутвердиться через эго-идентификацию себя с героем, которого они видят на экране. Ведь что происходит? Когда мы приходим в кинотеатр, смотрим фильм, мы себя обязательно идентифицируем с каким-либо героем. То есть наступает так называемая эго-идентификация. Когда я, например, вот этот человек там добрый, хороший, отзывчивый, всем помогающим, а я вот эта вот героиня, которая употребляет наркотики, она там прекрасная актриса, прекрасный музыкант, и вот эти, как она борется с этими наркотиками, как они дают ей определенное настроение, и это вызывает ощущение романтичности.
9: Ру, съешь нас всех! Съешь нас всех! Съешь нас всех! Съешь нас всех! Съешь нас всех!
3: Есть недавнее исследование о влиянии кино, в котором приняло участие более 400 молодых людей из разных учебных заведений. Более 33% из них отметили, что именно после просмотра фильмов алкоголь, наркотики и табакокурение стали более привлекательными для них.
10: Слушайте, а вот сейчас вот идут ряд сериалов таких, и ну, для молодежи...
11: Очень хороший пример. Именно сериалы, кстати, формируют массовое сознание.
10: Потому что сейчас вышла плеяда сериалов, где для молодежи дается определенный стиль жизни.
11: Да.
10: То есть молодые девчонки веселятся, отдыхают, они утром проснулись непонятно с кем, все это весело, они тут же сделали сторис, вечером они снова на тусовке, новые встречи, новые ребята, и классная, легкая жизнь.
11: Ну, она и не всегда классная, там есть, допустим, есть, как сериал «Эйфория», когда, допустим, все очень плохо, все на наркотиках, все занимаются любовью, но это тоже привлекательно.
10: Тоже привлекательно,
11: конечно.
10: Да? То есть все равно там, ну, драматургия фильма подразумевает, что ты должен создать
11: яркость, яркий образ, да.
10: И притянуть зрителя, не только конечно. Там страдания, там должен быть все равно какой-то путь, да, значит, что, а почему нет, условно, да?
11: Ну, вообще, даже я круче скажу, вот я когда посмотрел «Эйфорию», то есть если задача сериала была рассказать о том, как плохо молодежи, как сказать, в детстве, когда огромное количество соблазнов, алкоголя, наркотиков, случайных связей, то, мне кажется, после просмотра этого сериала я сам захотел вернуться в детство и попробовать все то, чего я, к сожалению, тогда не успел попробовать.
8: Конечно, это все провоцирует на то, что молодые люди и подростки могут начать употреблять психоактивные вещества. И вот совершенно недавно у меня был на консультации ребенок, которому 12 лет, он вступает в подростковый возраст, и в ходе беседы обнаружилось то, что он начал употреблять после просмотра мультфильма. И в этом мультфильме была такая скрытая, скажем так, пропаганда употребления запрещенных веществ.

0: А мне кажется странным, что если я сниму ролик и опубликую его, в котором расскажу, как сделать бомбу или взорвать дом, то это уголовная ответственность за подстрекательство к терроризму. Но при этом, если я сделаю ровно то же самое в виде короткометражного фильма о судьбе террориста, то могу даже получить награду на одном из кинофестивалей. Если я сделаю рекламу наркотиков, то это уголовно преследуется. Но если я сниму клип, в котором главный герой явно популяризирует наркотические вещества, то это нормально. У нас запрещена реклама табака и алкоголя, но при этом можно снять фильм или сериал, в котором будет скрыта реклама этих веществ, это тоже будет приемлемо.
1: Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что в самом убедительном из искусств следует быть особенно ответственным в своей работе. Потому что с помощью кинематографических средств воздействия разложить и духовно обезоружить публику значительно проще и быстрее, чем используя старые и традиционные искусства. Андрей Тарковский.
0: Интересно было бы встретиться с тем, кто работал с Андреем Арсентьевичем Тарковским.
2: Ответственность огромная вот у этих людей. И они понимали то, что они выходят на миллионы людей, и за ними, за экраном могут пойти. А ведь экран, как и икона, должна быть, этого сейчас нет, выходом в горний мир. Вот этот квадрат экрана, он должен помогать душе выходить в горный мир. Куда его тянет сегодняшний фонд кино, наша кинематография, наша культура рыночная?

0: доходы. Зритель, интернет. Так вот, вот эти компании, которые запускают в интернете, они же пошли во все тяжкие. Их интересует мат и секс. Мат и секс. То, чего не может пройти на телевидении. А они думают, что в интернете это будут смотреть. Будут смотреть. Так вот мы когда вот так фекалии их будем, будет что-то меняться. Мы еще не дошли до этого, но это будет.
1: К чему мы придем? Ну, мы уже пришли. Если тогда Ельцин говорил, да ладно, вы хотите самоокупаемости, кинематографисты, самофинансирование, ради бога. Все, берите вообще, делайте, что хотите, у нас и без вас полно проблем. Но только проблемы-то при этом увеличились. Вот на этих фильмах возрос бандитизм, патология, простите, так сказать, ну да, патология, и если в широком смысле падение нравов, вседозволенность, она путь в бездну абсолютную.
2: People have it, как сказал один из выдающихся представителей масс-культуры когда-то. Поскольку people have it, да, как сказать, надо всегда развивать, как сказать, провокативность сюжета, провокативность как способов донесения, провокативность контента, да, персонажей, их взглядов на жизнь. И в этом смысле, кстати говоря, я уже, честно говоря, даже не знаю, куда ехать. Потому что шаг до порнографии, я вам так скажу, в некоторых сценах некоторых фильмов, ну, скорее даже сериалов, потому что сериалы сейчас это более такой, как бы, популярный такой формат. Есть вещи, которые порнографию давно переплывают. Ну, как бы по влиянию, по степени воздействия на человека, да, по его вовлечению, как сказать, вот в эту возможную, как сказать, да, патологическую зону, когда человеку, ну, хочется действительно быть таким, и это интересно. Поэтому то, что это влияет, это абсолютно точно.
3: Часто можно услышать фразу о том, что запреты ни к чему хорошему не приводят. Но давайте вспомним Уголовный кодекс. Он весь соткан из запретов. И что будет, если мы его с вами отменим? Нельзя забывать, что определение нормы границ допустимого и недопустимого формирует устойчивость общества. И чем больше мы их с вами размываем, тем больше мы идем к неминуемой катастрофе, которая разрушит все вокруг нас.
4: Тема цензуры, она вызвала большое количество напряжений у общества. И прямо вот как вот вы вспомнили, было некое табу на цензуру. Вот должна быть полная свобода. Качели качнулись в абсолютно противоположную сторону. И вот сейчас вы, по сути, говорите о том, что вообще нужна цензура, нужен ценз.
1: Открываю то, что говорю, и не я, сейчас буду цитировать.
4: Так.
1: Прежде всего, это цензура с латыни, это переводится как строгое суждение, взыскательная критика. Разве государство не имеет права быть взыскательным в критике, думая о грядущих поколениях, какое мы поколение создаем. Вот что писал Александр Сергеевич Пушкин. «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Нравственность, как и религия, должна быть уважаемой писателем. Безнравственные книги, а я бы добавил фильмы, спектакли, живопись, суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества. Те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету. Или кои целью имеют распаление чувственности преапатическими изображениями. Далее он пишет. Разве речь и рукопись, а я бы добавил и кино, и театр, и живопись, и прочее, и литература, не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи. И последняя его фраза. Законы против злоупотребления и книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое. Это Пушкин.
5: Для того, чтобы строить концепцию искусства, следует прежде всего ответить на вопрос гораздо более важный и общий. В чем смысл нашего существования? По-моему, смысл нашего существования здесь, на Земле, в том, чтобы духовно возвыситься. А значит, и искусство должно этому служить. Искусство должно помогать человеку в его духовном развитии. Искусство должно помочь человеку

0: духовно измениться, вырасти. Андрей Тарковский.
1: Что мы называем искусством? Зачастую то, что искусством не является. Если ты что-то создал, и это не ведет к высшему, не возвышает человека, то это можно назвать самовыражением, страданием, болью художника, его внутренним криком, но это не искусство. Человек – это тот, кто умеет делить на два, умеет отличать хорошее от плохого, добро от зла. И если убрать эти грани, останешься ли ты человеком?
2: Вот есть одна художница, которая простояла голышом весь день в галерее и, значит, прославилась на весь мир. Хорошо. И это все, что ли, в жизни? Что ты художница вот такая, ты можешь вот это только, и все? Покажи, какой ты художник. Художник – это человек, который, собственно, всю жизнь идет по пути преодоления вот этой темноты. Темноты в себе и темноты вообще в окружающих людях.
3: Просвещение является непопулярным не у государства сейчас, если мы говорим о кино, именно просвещение, не у бизнеса, потому что все заточены на деньги. Вот как ни странно, это какая-то вот прям, не то что Библия, а как это сказать, это главный приоритет. Показать, что все работает, все эффективно и все приносит доход. А понимание того, что сложные вещи, которые тоже нужно, наверное, навязывать людям, потому что, ну, даже если там меня будут критиковать, но человек, идущий по улице, там, знающий, что там дважды два – пять, вот, и спокойно при этом надувающий пузыри, вот, с бутылкой там девятки там, в руке. Но, наверное, он имеет право так жить. У меня вопросов нет. Я не подойду и не буду специально ему говорить, там ты должен быть по-другому. Но, в принципе, он бы, наверное, мог жить и лучше, и интереснее, и как-то более одухотворенно, и как-то более глубоко. Может быть, еще раз говорю, не знаю. Но вот этот пример с Рублевым, мне кажется, он очень правильный. Показать, что есть другой мир, показать, что есть другая реальность, показать, что есть другой способ существования. Когда ты смотришь там «Сталкера» там, того же самого Тарковского или там Германа, например, когда ты понимаешь, что тебя ведут куда-то в более глубокую, в более серьезную, в более вдохновленную реальность. Вот этого, скорее всего, мало. И это как раз-таки то, чего бизнес делать не готов.
4: Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данил.
5: Опомнись! На той суд страшный. Ведь не я это придумал.
4: Не могу. Как хочешь, Данила, не могу.
1: Обратите внимание, то, что мы считали неприемлемым всего лишь 30-40 лет назад, и мы не могли помыслить, что это покажут с экранов телевизоров, теперь становится нормой. Но задумаемся ли мы о том, что то, что сейчас нас шокирует, и то, что сейчас мы считаем черным, очень скоро назовут белым. В этой связи очень важно отличать черное от белого. Когда нам протягивают ложку, выбор, есть это или нет, находится за нами.
2: Все, что существовало в Средневековье, там, в 19 веке, вообще во все времена, искусство существовало для чего? Для того, чтобы пробудить человека человека. Зверя из человека сделать легко. Это пару минут, и человек становится зверем. А сделать из человека человека, для этого нужно потратить годы. А это что? И образование, это и кино, это и телевидение, и все, что хотите. То есть вот я на Новый год смотрел новогодние передачи. Я зверел. Почему? Потому что куда я не втыкаю, телевидение мне показывает только какую-то мещанскую пошлость. Если людям показывать годами мещанскую пошлость, что у них будет в головах? Они будут думать, что это лучшее, что есть, что в этом есть самая красота. То есть это зависит от художников, конечно, от нас, от тех, кто это делает, да? Но прежде всего зависит от тех, кто платит, кто финансирует.
3: Поэтому, наверное, отчасти я и занимаюсь социалкой, да? То есть пусть даже в жестком, таком критическом ключе. Что вот как-то так зарядилось и пошло, что они меня интересуют больше. Потому что я вижу, что они действительно впрямую влияют на там, условия жизни, на уровень жизни, а значит и на качество, да, как сказать, жизни, желаний, амбиций обыкновенных людей. То есть я вижу, что мне хотелось бы, чтобы, например, было больше среднего класса, да, больше было, как сказать, людей инициативных, больше было людей благополучных, счастливых от простых каких-то человеческих вещей, работа, не знаю, семья, дети и так далее.
6: Моя задача, которую я вел и в кино, а сейчас веду в театре, это как можно чаще напоминать людям, что они хорошие люди. Ну, напоминать надо. Вы хорошие, ребят. Вы, правда, хорошие люди. И если человек со всеми грехами, со всеми слабостями стоит на земле, вот если мой спектакль или мой фильм немножко вас приподнимает от земли, знаете, вот чуть-чуть, ну, понимаете, вот чуть-чуть приподнимает вас, то это уже большая задача. Я тоже считаю, что у кино должна быть миссия.
1: Шуман говорил, призвание художника – посылать свет в глубины человеческого сердца. Я бы хотел напомнить нам об этом. Мы все в той или иной степени занимаемся творчеством. Так пусть наши произведения рождают свет в человеческих сердцах, объединяют нас, наполняют состраданием и уважением друг к другу. Очнись, очнись.

0: Дорогие ребята, сегодня предлагаю сделать зарядку. Плюс время. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, как вы думаете, откуда взялось время?
2: Его сотворил Бог, когда творил нашу планету.
0: Верно. В самом начале первой книги Библии «Бытие» во время творения Бог сказал: «Был вечер и было утро, день один». То есть Бог сотворил сутки. А какие еще отрезки времени вы знаете?
2: Месяц, год, час.
0: Верно. Еще есть и другие отрезки времени. А какой самый маленький мы часто используем?
2: Секунда.
0: Точно. Раз – веселая секунда, вот вторая – ниоткуда. Секунда – это один короткий вдох. Давайте сделаем дыхательное упражнение. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Руки согнуты в локтях, ладони сжаты в кулаки. Разжимаем кулаки и силой выпрямляем вниз, словно толкаем от себя. И делаем резкий вдох носом. Расслабленно возвращаемся в исходное положение. Свободный выдох. Приготовились? Начали. Резкий вдох, выдох. Толчок вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, выдох. Напряженные руки, выдох. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Стрелка по часам кружилась, и минута получилась. Она маленькая, но за минуту уже можно что-то успеть. Например, нарисовать солнышко. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Слегка наклоняемся вперед и рисуем солнышко правой рукой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем выполнять и левой рукой. Приготовились? Начали. Правой рукой вдох, выдох. Левый вдох, выдох. Тянемся, выдох. Раз, два. Еще рисуем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и час к концу пошел. 60 сестер себе нашел. За час маленькая стрелка пробегает по циферблату один круг. Покажем, как она это делает. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки над головой, ладони в замке. Дыхание свободное. Наклоняемся вправо, вниз и влево. И возвращаем руки вверх. Мы прошли целый круг, как и маленькая стрелка на циферблате. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. В другую, влево. Раз, два, три, четыре. Теперь снова вправо. Полный круг. Четыре. Раз, два, три. Не сгибаем колени. Раз, два. Растягиваем мышцы. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Сутки весело бегут. День и ночь приобретут. Исходное положение, сидя по-турецки. Руки в стороны. Наклоняемся вправо и левой рукой тянемся вправо, словно опускаем ее. И возвращаемся в исходное положение, словно указывая, как солнце пробегает круг по небосклону от утра до ночи. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились, выполняем 5 раз вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. И раз, два. Закончили. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два. Закончили. Вот неделя пролетела, оглянуться не успела. Неделя состоит из 7 суток. Будем выполнять упражнения на 7 счетов. Исходное положение лежа на спине, Ноги вместе, руки в стороны. Поднимаем правую ногу вверх, затем сгибаем в колени, опускаем вниз. Тоже делаем левой ногой вверх, согнули, опустили. И делаем хлопок ладонями перед собой. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хлопок. Закончили. Вот и месяц за горой. Из 4 недель герой. Сделаем по 10 разных прыжков на каждую из 4 недель. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Делаем 10 прыжков, руки на поясе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Восстанавливаем дыхание. Через стороны руки вверх, выдох. Еще вверх. Уронили руки. Теперь снова прыжки на правой ноге. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох.

0: через стороны вдох, опустили, расслабили руки, еще вдох, уронили руки. Теперь на левой ноге. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, уронили, расслабили руки, еще вдох, расслабили. И еще 10 прыжков, звезда. Руки в стороны и вместе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. И восстанавливаем дыхание. Вдох. Уронили ручки. Выдох. Вдох. Выдох. А вот и год в окно стучится. Учит месяцы дружиться. В году 12 месяцев. Делаем 12 приседаний. Исходное положение тоже. Приседаем, руки вытягиваем вперед. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Приседаем ниже. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще раз, два, три. Закончили. Восстановим дыхание. Руки через стороны вверх. Уронили, выдох. Еще вдох. Расслабились, выдох. Раз. Натянулись, расслабились. Вдох. Выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс время, которое подарил нам Бог. Дорогие ребята, предлагаю регулярно делать эту зарядку вместе с нами.
1: Каждый час? Ну, это слишком часто. Хотя бы каждый день.
0: Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается. Ну, наверное, она скоро...
1: А я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там, правда, может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш. Держи, Паш. А я сделаю из помидорки. И ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И, Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как по бокам.
0: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать. А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
1: И что, в эту втыкать?
0: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да,
0: а у Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так, да. Где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа?
1: На
0: карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая старинная гоночная машина, у меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь, на что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой сейчас сделаю? Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
1: Все.
0: Ты решила почистить ее, смотри.
1: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из
0: оливок.
1: Морковки шапку.
0: Да, смотри. Из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот
1: Блыщик.
0: Такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так. Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот
0: сделала. Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня будет, у меня
0: Паша,
1: же.
0: Попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
2: Можно мне еще два кружочка?
0: Держите, да.
1: И мне еще два надо.
0: Так. И так.
2: Так, все готово.
0: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
1: И теперь мы будем это есть.
2: Вот.
0: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
1: У меня, да, вот.
2: У меня без.
0: У нас
2: тут в ваших шлемах. Защищают.
0: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка... ну, как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет, правильно.
1: Смотри, меня тубили.
0: Ну что,
1: ему осталось крылья сделать, тогда это
0: уберем...
1: точно будет реактивный самолет.
0: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
1: Получается, там тротуар, что ли?
0: Да, там тротуар, а здесь дорога. Ну еще парочку. Угу. Держи, Паш.
1: Подравняем по математике.
0: Так,
1: по
0: так.
1: Математическим счетом.
0: И вот так.
1: Так.
0: Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
3: Светофор.
0: Правильно. Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, угу, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку и наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третий. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: До этой полосочки.
0: Так, так, так. Так, так, так.
1: Вот все.
0: И третий. Так. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер. Пусть.

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас у меня. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда.
2: А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое.

0: тоже нескольких слоев.
1: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
2: Так, у нас тут перекресток.
1: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
3: Зеленый.
2: Зеленый.
1: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее просто ходят все по ней.
2: Зебра.
1: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
0: Да.
1: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку. Так.
2: Лишних хлебцов взяли.
1: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
0: Надо посмотреть направо и влево.
1: Нет, надо остановиться.
2: И
1: посмотреть. А второе правило?
2: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
1: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
3: Пока!

Иметь красивые и здоровые ноги желает каждый, ведь они служат опорой нашему телу и нужны для перемещения в пространстве. У ног есть три основных качества – прочность, сила и гибкость, благодаря которым мы становимся способными выносить различные физические нагрузки. Однако для того, чтобы наши ноги долгое время оставались в хорошей форме, их нужно укреплять и беречь. Давайте, друзья, поговорим сегодня о том, как поддерживать здоровье нижних конечностей. Первое и, наверное, самое главное, в чем нуждаются ноги, это движение. На самом деле активный образ жизни для ног гораздо полезнее, чем малоподвижный и сидячий. Дело в том, что когда мы двигаемся, в них, а также во всем теле улучшается кровоток. Когда же мы подолгу сидим, движение крови по венам обратно к сердцу затрудняется. В результате ноги отекают, тяжелеют и болят. Так что, друзья, ходите, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде, выбирайте то, что вам по душе. Главное, больше двигайтесь. В последнее время среди людей, стремящихся к здоровому образу жизни, обрела популярность так называемая скандинавская ходьба. Это вид физической активности с применением определенной техники движения и специально разработанных палок. При этом инвентарь используется не в качестве опоры, а для толчка. Во время скандинавской ходьбы снижается нагрузка на коленные суставы, что способствует их легкому сгибанию и разгибанию. Данный вид спорта также улучшает кровоток в венах, помогая бороться с отеками и чувством тяжести в ногах. К тому же он может помочь нам обогатиться духовно. Свежий воздух во время пешей прогулки, единение с природой, возможно, интересные встречи, удивительные опыты не только улучшат ваше физическое состояние, но и напомнят о вечном Боге. Следующий момент, который необходимо соблюдать, заботясь о здоровье ног, это ношение удобной обуви. Ступня считается самой хрупкой частью ноги, потому что, являясь крайней точкой тела, она подвергается большему давлению. Любые ее повреждения, даже простые натертости, вызовут дискомфорт и будут препятствовать передвижению. Поэтому обувь, будь то повседневная или праздничная, должна быть достаточно мягкой и удобной. Во избежание нарушения кровообращения она не должна сдавливать ногу. Лучше, если она будет снабжена ортопедическими стельками внутри и защитными гелевыми подушечками на подошве. Женщинам следует избегать высоких каблуков, потому что они увеличивают нагрузку на тазобедренные и коленные суставы. Со временем от ношения такой обуви может развиться артроз. Оптимальная высота каблука не должна превышать 3-4 см. Также на здоровье, силу и красоту ног влияет питание. Составляя ежедневный пищевой рацион, во-первых, правильно рассчитайте калории. Помните, что лишний вес увеличивает нагрузку на ноги и, в частности, на их суставы. Также выбирайте продукты, богатые кальцием, фосфором и магнием. Употребляйте больше фруктов и овощей. Они обеспечат организм витаминами, а также будут способствовать сохранению минералов. По этой же причине употребляйте и бобовые продукты, а вот количество мясных изделий стоит сократить. Эти продукты усиливают потерю минеральных солей, приводя в итоге к различным проблемам с ногами. Многочисленные исследования в области здорового питания, например, показывают, что женщины, употребляющие в большом количестве мясные изделия, более подвержены риску переломов бедра. Пищей, благотворно влияющей на состояние нижних конечностей, также являются и орехи. Например, весьма полезными будет включение в рацион питания фундука. Знайте, что даже небольшая горсть плодов дерева лещины, а это примерно 50 грамм, обеспечит организм энергией и придаст вашим ногам силы. Недаром, отправляясь в путь, путешественники, альпинисты и велосипедисты имеют привычку набивать этим орехом свои карманы. Высокая питательная ценность фундука объясняется существенным содержанием в нем необходимых минералов. Во-первых,
Он чрезвычайно богат магнием. Этот элемент способствует поддержанию мышечного тонуса, а также фундук является прекрасным поставщиком фосфора и кальция, которые, как известно, формируют и укрепляют костную систему. Правда, у этого орешка есть один нюанс. Он, как и любые другие орехи, достаточно калориен. Однако это ни в коем случае не должно помешать его употреблению. Но исключением может стать только индивидуальная непереносимость. Просто орехи нужно совмещать с легкой пищей. И лучше всего это сочетать со свежими фруктами, например, апельсинами, нектаринами или грушами. А также они прекрасно усваиваются с зелеными листовыми овощами. В своем послании к римлянам апостол Павел восхищается, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Берегите свои ноги, друзья, вещайте миру о скором пришествии Христа и будьте здоровы. Используя наши рекомендации, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение мира» в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. Помоги мне. Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе ее на подмогу и сказал, давай будем искать динозавра. Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмино Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томмино Нида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученый НАСА подготавливает аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева, и даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джоу Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей, и вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо. coolspace.gsfc.nasa.gov, черта вправо, DinoDig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели и вечную цель, которую подразумевал Бог. Ведь это не просто научная вечное доказательство, которое мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других, ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, это кости динозавра. Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам. И Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет. Ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию

0: Спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
1: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
1: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
1: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
1: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
1: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
1: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали. И это не просто... Ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный... Подготовитель. Все эти кости — это только репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко?
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа. Очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично... занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джоу поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь.